Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетик

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето – это маленькая жизнь.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Люби. С Бим Радио.

0: весеннее настроение на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Yeah, so right. Let's go now.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00.
0: Чувствуй себя в ритме. Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка

любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ Радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: все.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
4: Бим-радио.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Французский палеонтолог Марселин Буль первым составил описание неандертальца на основе найденных в 1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного артритом, Буль сделал иллюстрацию, где представил его сгорбленным и гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались в учебниках.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Пер

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: Бим-радио.
1: Бим-новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Национальном автомобильном союзе выступили с инициативой кратно повысить штрафы за нарушение ПДД. Для водителей, допустивших свыше 50 нарушений за год, предлагают двукратное увеличение суммы штрафа, а при количестве нарушений более 100 – утроение наказания. В Казани в течение сентября световой день сократится на 2 часа. Если 1 сентября он составлял 13 часов 51 минуту, то к 30 сентября уменьшится до 11 часов 39 минут. Интересный факт. Когда кошка скидывает вещи со стола, это часто значит, что ей нечем заняться и хочется пообщаться с хозяином. Таким образом, она пытается привлечь к себе внимание. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, Андрюха, дадим рока немножечко! Конечно. Давай начнем вот так вот утром. Мы с тобой не выспались, но будем будить себя и всех других тоже. Это же Зизи Топ, мы с тобой должны быть такие с двумя бородами таким сидит, такие мощные две бороды. И вот так вот, и такие в этот момент вот так вот. И... Хорошо-то как!
2: Подсевшим голосом.
1: Ой, блин, да очень просто великолепие какой просто, не знаю. Это же классика рока. Вот еще раз.
2: У меня такое ощущение, что у тебя на будильнике рок какой-то жесткий стоит, парень.
1: У меня сидит, стоит.
2: На будильнике?
1: Нет, на будильнике нет, а вот на звонках сидит.
2: Да, я думал, ты вскакиваешь с кровати просто.
1: Ну нет, нет, нет. Друзья, всем доброе утро! Всех, конечно же, со средой. Сегодня среда у нас?
2: Уже да.
1: Уже среда. Ну и, как обычно, друзья, по средам, по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в это время начинается лучшее на свете утреннее шоу под названием... Утро, мэны! Бам! Ну да, друзья, всем доброе утро, Хайдлер Т. Сегодня мы вот в этом составе. Андрей Дмитриев напротив меня.
2: Фарид Галимов рядышком совсем.
1: Да, вчера меня не было, Андрей вчера был, меня не было. Завтра тоже будет Андрей, и я тоже буду. Так что все нормально. Ребят, пишите, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, как началось ваше утро. Вот я сейчас открыл один новостной канал, смотрю, мужики на моторной лодке в бассейне катаются.
2: В бассейне на моторной лодке.
1: Да, газанули и порвали бассейн.
2: Не хотели они, наверное, лето отпускать просто.
1: Сумасшедшие люди просто какие-то, да. Друзья, пишите, как началось ваше утро, чем будете, занимаетесь, куда движетесь, все такое. Ну, а мы с Андреем, что, давай расскажем, что будем делать.
2: Ну, начнем мы с исторической справки, которую будем уже готовить.
1: Я уже приготовил.
2: В этом часе мы сыграем в утромане обязательно.
1: В утромане? Да, утромане. А до утромани мы с тобой, наверное, еще разыграем билетики.
2: Или после.
1: На нашу вечеринку.
2: Которая 11 числа.
1: Да.
2: Которую я активно готовлюсь, ночами не сплю.
1: Которую ты даже ведешь, оказывается.
2: Конечно.
1: Ты в этом на этой неделе просто какой-то этот трудяга.
2: Да.
1: Всю неделю здесь, да еще и там. Это, короче, везде.
2: Возможно, на вечеринке мне торжественно вручат медаль.
1: О,
2: да.
1: Такой, как там, за труд, как там, благородный труд.
2: Ну, там у меня только не пятилетками, у меня пятидневками получается.
1: Пятидневками, да. А, друзья, да, правильно сказал Андрей, у нас будет утромань в конце часа, конечно. Мы разыграем билеты, три пригласительных на вечеринку на нашу разыграем.
2: Да, а знаешь, я что больше всего жду?
1: Что?
2: Нам завтрак обещали сегодня провести.
1: Кстати, да, наш любимый московский рынок нам обещал завтрак.
2: Слышишь, делает из животика, он прям говорит, где там завтрак-то?
1: Там что-то вкусноту должны какую-то привезти, ну, посмотрим. Обязательно позавтракаем, никому не дадим.
2: Закроемся в студии, как всегда.
1: Да, закроемся и будем чавкать здесь, да. Друзья, всем доброе утро, давайте начинать. А у нас, кстати, гостей сегодня не будет никаких?
2: Гости?
1: Да.
2: Ну, на утромане как минимум придут.
1: На утромане должен прийти Наиль к нам. Наиль, да, вот у меня написано Наиль Мубаракшин.
2: И все, мы ожидаем Наиля уже.
1: Все, ждем, друзья, давайте начинать. Доброе утро!
0: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
14: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
13: Детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
14: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.

И Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ Радио.

0: Уркинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
2: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
4: Ну что ж, историческую справку прямо сейчас специально для вас с Андреем расскажем, как же этот день вошел в историю, скажем так.
5: Да, 9 сентября сегодня, между прочим.
4: 9, кстати, представляешь, лето пролетело.
5: Это уже почти 3 сентября.
4: Уже прошла.
5: Ну.
4: Я не знаю, время, по-моему, с каждым годом все ускоряется, ускоряется.
5: Ну, это вот еще мы просили, чтобы переводили. Куда еще переводить-то его?
4: Ну, не говори. А, кстати, вот даже был такой момент, я как-то видел где-то, сравнили вот часы, вот когда вот советские вот эти были часы. Прям наложили часы рядом, и время сейчас идет быстрее почему-то.
5: Быстрее идет, да?
4: Вот, да. Правда, неправда, не знаю, но так показалось. А мы начнем с праздников, let's go! Но сегодня, во-первых, Международный день красоты.
5: Красоты?
4: Красота.
5: Вот видели, как Фарид это сказал, прям, знаете, засиял весь такой, прям, принял праздник, весь удар праздника на себя.
4: Как-то девочка из мем, помнишь, такая губной помадой смазалась, и летит такая, красота! Вот этот. А всемирный праздник, кстати, вот этот день красоты, учрежденный по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО.
5: Ну, красота, она же не только вот просто человеческая, да? Тут же много всего, на самом деле, красивого.
4: Красота.
5: Есть автомобили красивые, есть города красивые. Вот Казань, например.
4: Мама красивая.
5: Вообще самый красивый. Кто
4: красивый? Мама красивая.
5: У нас так вообще все девушки самые красивые здесь.
4: И не говори. Как там говорят, красота в глазах смотрящего.
5: Конечно, конечно. А если зрение плохое, то там еще красивее кажется.
4: Как раз будет про тебя.
5: Там автоматически, знаешь, такой фотошоп работает от глаз.
4: Сегодня еще всероссийский, вот такой праздник интересный, всероссийский день лука.
5: Лука?
4: Неофициальный праздник, посвященный традиционному овощу.
5: А это лук, который... Это лук, который... Или лук, который...
4: Эх, лук, лучок, золотая луковица.
5: Смотри, сразу же варианты песен приходят в голову на утро
4: оке, да? А ты ко мне не пришел, вот такая дурочка. А я такая дурочка, да. Всемирный день сельского хозяйства сегодня.
5: О, поздравляем.
4: Международный день судоку.
5: Пробовал когда-нибудь, отгадывал судоку вот этого?
4: Нет.
5: А знаешь, почему именно сегодня судоку?
4: Почему?
5: Потому что сегодня, смотри, 9-е. И как раз, если так посмотреть на стандартное окошечко, на окошечко, я не знаю, игровое поле судоку, как оно назовем, оно как раз тоже 9 на 9 получается. Поэтому видишь, 9-е и 9 на 9.
4: Вот оно все. Ладно, сегодняшний день тестировщика программного обеспечения.
5: Вот, поздравляем вас.
4: В России и в мире, кстати, связан с историей про мотылька, застрявшего в реле компьютера Mark II в 1947 году.
5: Так неожиданно.
4: Ничего себе.
5: Вот так мотылек.
4: Да уж. Всемирный день электромобилей. О.
5: С праздником тебя парит сегодня.
4: Немножко, да, попадаю под него. Что еще? Международный день коробочного вина. Алкоголь и здоровье. День дизайнера графика сегодня.
5: Да, поздравляем опять же всех причастных.
4: Международный день защиты от нападения в сфере образования.
5: Как интересно и серьезно.
4: О, классно, проект. Международный день угостить священника пивом. Алкоголь и здоровье, опять же.
5: Интересно, конечно, да.
4: Ну и давай-ка мы еще пройдемся по всяким интересным праздникам в других странах. Поехали. Ну, смотри, еще сегодня, кстати, такой смешной праздник. Сегодня день прекрасного чудака.
5: Ну, это, мне кажется, про нас, опять же.
4: Да. А в других странах что? В КНДР сегодня день основания республики. Поздравляем.
5: Конечно.
4: В США день плюшевого мишки. А также в США день венского шницеля. В Японии сегодня праздник хризантем. В Коста-Рике день детей.
5: Поздравляем.
4: В Гондурасе день фольклора.
5: О.
4: В Уругвае сегодня день кардиолога.
5: Кардиолога.
4: Да, да. Кардиолога. И что еще? В Молдове сегодня день работников государственной безопасности.
5: Как много сегодня праздников. Слушай, всех поздравляем.
4: В Афганистане день мучеников, в Таиланде день заповедников. Все. Прекрасно, друзья. Но у нас есть свой любимый народный календарь. Пойдем, что ли?
5: Конечно.
4: Погнали! Татушки, татушки, ри-та-та. Ну что, в народном календаре 9 сентября называется как Днем двух пименов.
5: Это мы, что ли?
4: Или Анфисой-Рябинницей.
5: Вот ты Анфиса, я Рябинница.
4: Хорошо. Так вот, что в этот день? Главный символ этого дня на Руси, конечно же, была рябина. Крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ее ягоды.
5: Но мне кажется, здесь наоборот. Они, чтобы собрать, надо сначала наклониться. Ну что, осыпался.
4: Ну да. Однако обрывать дерево полностью запрещалось. Часть плодов обязательно оставляли птицам, чтобы не накликать на себя несчастье.
5: Конечно, чтобы они снегири потом пролетели, такие, надо отметить. Да. Рябина уже немножко бродит.
4: А, кстати, пьяные птицы. Ягоды, кстати, рябины ценили за целебные свойства. Из них варили квас. Ничего себе, я не знал, что за рябину квас.
5: Тоже не знал.
4: Готовили целебные настои и пекли пироги. Грозди рябины вешали под крышей дома или у входа. Считал, что она защищает семью от сглаза, порчи и приносит достаток.
5: А я помню, мы
4: срочно повесили,
5: наоборот, иначе использовали вообще рябину. И там, знаешь, для глаза опасно было, как мы ее использовали.
4: Из трубы когда плевали?
5: Конечно.
4: Да, конечно. Ну, она никогда спелая. Мы когда на зеленый плевались. Так, что нельзя делать 9 сентября? Во-первых, поднимать любые вещи на перекрестках.
5: Ни в коем случае.
4: На них могла быть введена порча. Вот так вот.
5: А представляешь, что деньги... едет на велосипеде и упал на перекрестке небольшом на велосипеде. И все, и поднимать нельзя.
4: Нельзя. Оставляй. Давать деньги в долг нельзя. Их будут очень долго возвращать.
5: Не проси.
4: Так что, Андрей, тоже не проси. Свататься или играть в свадьбу тоже нельзя. Поверив, такой брак будет несчастным или коротким. Делать крупные покупки тоже не стоит сегодня. Приобретенные сегодня вещи быстро придут в негодность.
5: Ну, не больно ты и хотел.
4: Или радость не принесут. Рубить рябину нельзя или ломать ее ветки без нужды. Вот так вот.
5: Не будем.
4: Народные приметы. Внимание, много рябин уродилось. Осень будет дождливой, а зима суровой и морозной.
5: А я видел много рябин, когда.
4: Да, что ж такое. Гром гремит, теплой осень и скорым бабьему лету.
5: Не было такого.
4: Не
5: у нас.
4: Было. Листья рябины уже пожелтели, осень порадует теплом, но зима наступит рано.
5: Вот про листья не знаю.
4: Если журавли летят высоко и не спеша, значит, ты никуда не спешат.
5: Значит, свободные.
4: Свободные, да. Сухая ягода и погожая осень задержит. Вот что. И если птицы начали активно осыпать ягоды рябины, зима окажется снежной и мягкой. Снежной не надо, того года хватило уже.
5: Действительно.
4: Ну, а мы потихоньку переходим к хроникам событий. Let's go! Так, с чего начнем?
5: Давай, доставай свою лопату, начинай копать. Откуда?
4: Откуда? Давай. 479 год до нашей эры. До нашей эры даже еще.
5: И что ж там было?
4: Была битва при Платеях.
5: Ну, да. Чтобы знать, где это.
4: Это одно из крупнейших сухопутных сражений греко-персидских войн, состоявшихся вот в этом году на склонах горы Китерон, рядом с небольшим городком Платеи в Беотии.
5: А я думал, это где-то между Ямашевой и Чистопольской.
4: Где-то там, да. Так. 337 год.
5: Три это сына, хотя бы уже нашей эры.
4: Хотя
5: да?
4: бы наши, ага. Да. Три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.
5: Вот оно, наследство началось. Раз, это первый случай в истории деления наследства как раз.
4: Да, 1570 год. Скаканем. Угу. Османская империя захватила Никосию, это Кипр. Было такое.
5: Просто такие решили, надо на Кипр сгонять.
4: А в 1708 году отражена шведская попытка захватить Санкт-Петербург.
5: О, представляешь? Наши молодцы.
4: Да, это бой во время Северной войны, произошедший 9 сентября 1708 года, между русскими и шведскими войсками. Шведские войска, пытавшиеся захватить Санкт-Петербург, потерпели неудачу из-за нехватки боеприпасов. Вот так вот.
5: Да. В 1776 году Второй континентальный конгресс официально утвердил название Соединенные Штаты Америки. Представляешь себе?
4: Прикольно.
5: А до этого как было? Просто Америка, наверное, да?
4: 1801 год. Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи. Вот и выходить не надо было никогда. Так, что еще?
5: Так, смотрим. Вот во Франции в 1835 году после покушения на короля Луи Филиппа введены жесткие сентябрьские законы.
4: Прикольно.
5: Цензуру прессы там и так далее.
4: А в 1839 году Джон Гершель сделал фото на стеклянной пластинке. Полученное изображение телескопа считается самым ранним сохранившимся фото на стекле. Представляешь?
5: Здорово.
4: 1850. Республика Калифорния. Калифорния стала 31-м американским штатом. The California Love.
5: Даже в моем как-то понимании, как будто Калифорния республикой быть не может.
4: Да, вот так было. 1893 год. В Германии создан футбольный клуб Штутгарт.
5: Знаем такой.
4: Прикинь, как давно они существуют.
5: Да, богатая история у них, конечно. Клуб не бедный.
4: Ты не говори. 1905 год. В России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.
5: О-о-о. Смотри, как выбирали прям ректор.
4: Ничего себе, тут, ну. 1907 год. В Петербурге создано Императорское русское военно-историческое общество.
5: Тоже вот. Серьезно. Да. А в 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа, вот эта вот самая мертвая петля. Да,
4: да, Нестеров, это уже вообще известный пилот, кстати.
5: Ну, и, собственно, петлю тоже называют в честь него петля Нестерова.
4: Да, да, да, да. Так, что еще? Еще. Сейчас скажу вам интересное такое-нибудь.
5: Тут вот, в 1933 году в Москве основано издательство, которое, собственно, позднее стало называться как детская литература.
4: Прекрасно. Ну и событие, которое уже ближе к нам. Вот давай, смотри, какой. 1965 год. The Rolling Stones. Замечательная группа британская. В четвертый раз заняли первую строчку британского хит-парада с песней Satisfaction. Помнишь?
5: А, конечно.
4: I can't get no satisfaction.
5: Нет, о! Нет, другая песня в голове заиграла сразу.
4: Это другой тебе, это Бен Мендес.
5: Это гимн строительных работ дорожных.
4: О, смотри, 1970 год. Именно вот в этот день начат выпуск автомобиля ВАЗ-2101 Жигули.
5: Копеечка.
4: Копеечка. Это тот самый Фиат, который переделали, собственно. Вот.
5: Ну, вот, кстати, копейка, не знаю почему, но вот мне она все равно какая-то такая родненькая, что ли, красивая она. Ну, если, ну, естественно, да, ухоженная.
4: Я катался с детства. 1979 год, победив в Гран-при Италии, единственный раз в истории чемпионом мира Формулы-1 стал африканец Джоди Шектер.
5: Mm-hmm.
4: Интересно.
5: Такое тоже было, да, получается?
4: Ладно, время у нас уже немножко. Давай быстренько по и этим самым, как вот там, именинникам пробежимся, что ли.
5: Вот сегодня такие люди.
4: Поехали! Да, сегодня, по-моему, народ, кстати, родился-то. Прямо россыпь целая.
5: Да, если вот коснуться литературы конкретно, то здесь прям сразу можно отметить, что сегодня день рождения русского писателя и философа, автора «Войны и мира» Анны Карениной. Лев Толстой родился в 1828 году.
4: Да, Лев Толстой, сегодня у него день рождения. Также в этот день родился чуть раньше, в 1737 году, Луиджи Гальвани. Это первый исследователь электрических явлений, он исследовал, то есть один из основателей электрофизиологии, учения об электричестве.
5: Да.
4: Ну и фамилию Гальвани, понимаешь, да?
5: Я в энерго учился, естественно, да, знаю это.
4: Князь Сергей Петрович Трубецкой, вот этот день родился в 1790 году.
5: Mm-hmm.
4: Это как раз несостоявшийся диктатор декабристов.
5: Ну, как?
4: Я
5: в литературу немножко. Борис Захадер родился еще. Советский российский поэт, переводчик и сценарист, известный переводами Винни-Пуха, Мэри Поппинс и Питера Пэна, соответственно.
4: Мэри Поппинс, мне фамилия нравится.
5: Да?
4: Поппинс. В этот день родился, знаешь, кто? Человек, за которого зовут Харланд Дэвис Сандерс. Он же известен как полковник Сандерс, человек, который создал KFC. Это вот он.
5: А я думаю, что-то знакомая фамилия.
4: Да, да, за Хадер мы сказали. Смотри, еще великолепная советская актриса родилась в этот день. Надежда Румянцева.
5: Знаем такую, конечно.
4: Та самая девчата, вот это все.
5: Королева бензоколонки.
4: Да, ну и давай-ка пройдемся быстренько по тем, кто прям в наше время живет, прям при нас. Вот, допустим, Дэвид Аллен Стюарт родился в этот день. Это гитарист, собственно, британский музыкант, композитор и музыкант. И наиболее известен как участник группы Eurythmics. Вот это вот. Хью Грант родился в этот день. Актер британский великолепный. Кстати, знаешь, не поверишь, мы привозили, когда я работал в арт-директором клуба нашего, к нам диджеем приезжал Скотт Грант, братишка Хью Гранта.
5: А, да?
4: Да, у нас играл, у меня даже фокус семь есть.
5: Нормально так.
4: Он оказался братишка Хью Гранта. Звали Скотт Грант. Адам Сэндлер в этот день отмечает день рождения.
5: Да ладно?
4: Да, тот классный.
5: Я его фанат вообще, если честно.
4: Футболист замечательный хорватский Лука Модрич отмечает этот день рождения.
5: Смотри, и сегодня вот день Лука тоже, да?
4: Да, день Лука, да,
5: и
4: может
5: Лука
4: поэтому.
5: Модрич.
4: И замечательная певица Кэти Топуре из А-студио тоже отмечает свой день рождения.
5: Ну, пока ты не назвал группу, конечно, я не совсем понимал, о ком
4: речь. Кэти Топуре, солистка А-студио.
5: Ну, нынешняя. Я А-студио
4: нынешняя.
5: Знаю.
4: Там солист много было, но она нынешняя.
5: Да.
4: Вот такой, друзья, он этот день замечательный. Ну, а в наших с вами силах, конечно же, также сделать его великим. Это была историческая справка. Доброе утро.
5: Добрейшее.
3: Историческая справка. Перезагрузка по-взрослому.
4: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому.
5: Конечно, зовем.
4: Максимилианс. Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера кто?
5: Кто?
4: Андрей Дмитриев!
5: Я!
4: Это ты! Все, что нужно застрелять чтобы встретиться со своими. Да. Ну и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября, уже в пятницу получается, в 20:00. Подробности на maximilians.ru. Возрастное ограничение 18+.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
10: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и «Горки парк».

Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Антон пишет, на мамадышском тракте дождь моросит, хотя, говорит, не обещали.
2: Ну, вот без обещания такой дождик получается. Неожиданно.
1: Да.
2: Сюрприз.
1: А вот на Евгения мы ностальгию, ну, как нагнали.
2: Но мы не специально.
1: Он говорит, ребята, а может послушаем Бенни Бенасси Сатисфэкшн? Вот этот. Ну, классный трек, кстати, был реально.
2: Ну да, да, качал.
1: Танцпол разрывал просто в клочья.
2: Не только танцпол, я тебе говорю, там асфальтное покрытие вот этими.
1: А какие девушки там были в клипе?
2: Ой.
1: Так, кстати, Рафис правильно тоже сказал. Что, говорит, а девушка в Татарстане самая красивая. Это вы, говорит, точно заметили.
2: Конечно.
1: Ты что, наши девчонки самые вообще...
2: Обалденные.
1: Секси вообще. Просто вообще.
2: Я же специально прям, когда рождаться у меня был выбор, я прям говорю, у меня в Казань там девчонки.
1: Да-да. Привет, пупсик, одна здесь. Гуляешь. А что еще, по новостям?
2: Я бы, если честно, будь на месте девушки, убежал бы. Такое тебе.
1: Не говори. Ребят, смотрите, что все дорожает у нас. Вот я такую новость увидел, что овощи борщевого набора, есть такой борщевой набор, подорожали, прикинь, знаешь, на сколько? Почти на 40% за год.
2: Знаешь, что хочется сказать?
1: Пишите аналитики.
2: Овощи, ну не борщите.
1: Вы что, да. А больше всего выросла в цене капуста на 38%.
2: Капуста, смотри как, да. Теперь становится понятно, почему деньги раньше капустой тоже называли.
1: До 28 рублей за килограмм.
2: 28 рублей за килограмм.
1: Лук и свекла прибавили по 32%. Картофель подорожал на 30%, морковь на 20%. Растут, росту цен способствует сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен. Увеличившиеся издержки аграриев, а также рост стоимости доставки рабочей силы.
2: Я бы, знаешь, как отмазался на месте тех людей, которые, ну, ответственны за поднятие цен. Но овощи растут, и цены растут,
1: и цены растут, да. Ну да, тоже логично. А и вот еще один рост. Там вот вам на сверху вам докину.
2: Давай, ну-ка.
1: Не знаю, говорят, что с 1 октября в Казани подорожает коммуналка.
2: Да?
1: И
2: ну,
1: смотри,
2: обещали, по-моему, да?
1: Смотри, что пишут. Холодная вода на 20%.
2: На 20%.
1: Я вот это не удивил, конечно.
2: Можно просто на 20% меньше использовать, и все.
1: Да, не лить, думаешь? Электричество на 17,7%.
2: Выкручу одну лампочку, ага.
1: Горячее на 16,7%. Не мойся больше. Отопление на 16,1%.
2: Вот то отопление мне здесь больше всего не нравится, конечно. Вода, что у меня, вода, ой, как много из-за него
1: выходит. Водоотведение на 12,1%. И вывоз мусора еще на 9,9%, почти на 10%.
2: Не, у меня вот отопление такое, что, если честно, кажется, что где-то внизу котел стоит, который, я не знаю, там активированным углем, что ли, его топит.
1: Не, скорее всего, активированным, да, да, вот эти вот в таблетках забрасывают.
2: Я помню, в том году у меня почти 10 тысяч выходило отопление.
1: Да. Кстати, Сергей пишет. А что, уже была погода? Пропустил? Нет, Сергеевич, не пропустил. Погода будет скоро.
2: Да, расскажем обязательно, конечно.
1: Вот и Марат говорит, что на Вознесенском тракте тоже дождь идет. Доброе утро. Реально дождь не обещали же.
2: На Вознесенском-то как? Это вообще платная дорога. Там вообще, мне
1: кажется... Там не должно никогда дождь.
2: Вы там оплачиваете же за солнышко постоянно еще, нет?
1: И не говорю, доплата
2: за погоду.
1: За ясную погоду. Да, не обещали дождь, а вот мы смотрим сейчас по карте, а прямо на Казань идет такой дождевой фронт.
2: Прям идет, что ли?
1: Прям мощный. Но о погоде мы с Андреем, собственно, прямо сейчас вам и расскажем, собственно. Let's go.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, о погоде. Вот смотрю я, Андрей, на карту осадков. И вот я вижу, что такой, знаешь, фронт такой дождевой, он такой вытянутый, как колбаса, так с севера на юг. Вот так вот он идет. У него одна верхушка там сейчас на Киров скоро уже наедет. А другой, нижняя часть прошла на Царанск. Вот идет сейчас на Ульяновск, все такое.
2: Да-да-да, вот он сейчас Чебоксар. Со стороны Зеленодольска, Васильево, вот оттуда, откуда можно
1: да,
2: его ожидать.
1: Да, сейчас льет в Чебоксарах прям над ними и Ешкаралой.
2: А еще нам написали, что в Дербышках дождик тоже.
1: Вот, а ведь не обещали. Давай, Андрей, расскажи, что там у нас с погодой.
2: Ну, кстати, и не обещают до сих пор. Давай-ка, ну-ка, я обновлю на всякий случай, чтобы прям точно. Ну, плюс 14 в Казани, дождик сегодня не обещают. Облачно с прояснениями, сегодня без осадков. Днем нам обещают в Казани плюс 15, ночью плюс 6. Завтра вообще солнышко обещают. Вообще, если так посмотреть, в Казани конкретно дождик обещают только в субботу, 12 числа. Но, кстати, по градусам примерно ровненькая такая температура. Сегодня прохладный день. А так, если на ближайшие дни здесь посмотреть, то здесь плюс 17, плюс 18, иногда плюс 16, вон даже плюс 19 есть. Но мы же не только о Казани будем говорить сейчас. Мы чуть пошире и по республике тоже пройдемся.
1: Давай.
2: О Казани рассказали, давайте поговорим теперь о Елабуге, Нижнекамске и набережных Челнах. В этой стране нам обещают ночью плюс 8, плюс 12, днем плюс 13, плюс 16. Без осадков, кстати говоря, облачно с прояснениями. Альметьевск, Бугульма, Знакаево. Здесь у нас ночью плюс 8, плюс 12, днем плюс 13, плюс 16. И также облачно с прояснениями. Нур-Лат. Плюс 11, плюс 13 ночью, днем плюс 14, плюс 17. И также облачно с прояснениями. Но прогноз такой. Видимо, это не дождь все-таки. Может быть, это...
1: Что, слезы?
2: Слезы школьников, вот они все-таки испарились после 1 сентября и вот немножко на нас сейчас выпали.
1: Возможно, возможно
2: и так. Сентябрь же все-таки.
1: То есть сидят там школьники наверху.
2: Не-не-не, испарение же.
1: А, испарение,
2: конечно,
1: правда.
2: Да, это же круговорот слез в природе. Да, да, да.
1: Надо попробовать дождик просто. Если соленый, то точно слезы. Если солененький.
2: Я не буду пробовать.
1: Ладно, не надо. А мы продолжаем.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
1: Ну что, смотри-ка, тут сообщение полетели. Ханбасик пишет: доброе, говорит, утро. Если дождь моросит, скажите ему: слышь, покойся, не мороси.
2: Давайте сейчас проверим. Хан Батька, ты начинаешь. Ты... Если сработает, мы тоже прислушаемся и тоже попробуем.
1: Хан Батька, давай, сам выйди там вот как раз из своего мотосалона, скажи: не мороси. А Марсель говорит: в Пестрецах дождик моросит.
2: Ну, вот моросит, но где как оказалось, да.
1: Ой, Алла нам прислала видео. Доброе утро, красивого вам борща, мэн. И она борщ перемешивает ложечкой. Ой, такой густой, наваристый. Туда она вот сейчас сметанку, по-моему, положила. Или мазик там, или что-то, ну понятно.
2: Прям про сметанку, как кот заговорил, прям сразу так, забурчал. Как будто Антон вот тоже написал.
1: Хаймак, это вкусно.
2: Вчера как раз решил впервые борщ сварить сам. Мажор получается, Антон, да? Обошел все ближайшие магазины и не мог найти в продаже красного бульона. Мужики, где его взять?
1: А, красный бульон? Это надо свеклу, братан, свеклу. Да. Слушай, ну реально, подорожал же, представляешь, борщевой набор. Кстати, я люблю борщ. Ты любишь борщ?
2: Борщ иногда.
1: Иногда только?
2: Да.
1: А я прям люблю. Я знаю пару ресторанов, там такие борщики вкусненькие вообще.
2: У меня сын тоже борщ обожает.
1: Еще вот конское сальце кладут, так вот, конское вот, сан. Ой, вкусно. Чеснок. Ты знаешь, как по-татарски чеснок?
2: Как?
1: Сармсак.
2: Да?
1: Вот сармсак лежит такой вкусный, такой, знаешь, зеленый лучок такой вот. Прям, и так вот. Ты берешь так сальце, так на ржаной хлебушек, так, знаешь, в борще так каймак шлет туда, перчик так. Поперчил. Ай, вкусненько, как все это.
2: В тебя Альберт вселился, что ли?
1: Меня Альберт вселился, да.
2: Так про еду начал рассказывать, прям. Так, где там завтрак-то? Зашевелилось еще больше.
1: Да, я завтрак тоже жду. Рынок московский, где завтрак? Вы обещали нам угостить. Ой, ну вкусно это реально, Андрей.
2: Ну, конечно, конечно.
1: А вот какое твое самое любимое блюдо?
2: Мое самое любимое блюдо? Ой, я даже не знаю. У меня папа вот костыбы готовит вкусно. Но опять же, у нас в семье это кузик-мяк вообще называют.
1: Да, ты всегда говорил, что тебе папа костыбы готовит, да.
2: Да, не, у меня папа не только костыбы, у меня папа вообще много всего готовит. Пельмени домашние, сквашеные, капусты.
1: Вот, ты как хвалился. Я говорю, да, принеси как-нибудь попробуй.
2: А папа все перестал готовить, прям услышал такой? Нет, что-то это, слишком распиарили.
1: Папа, Андрей, приготовьте нам, пожалуйста, мы хотим попробовать. Папа, пожалуйста.
2: Грибочки маринуют очень вкусные. Вот грузди недавно засолил, ждем.
1: Постоят. Что ж ты делаешь-то?
2: Ну ты сам открыл этот ящик Пандоры.
1: Я понял. Ребят, пишите ваши любимые блюда. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. А мы потом почитаем, что вы кушаете. А у нас золотые нулевые!
3: Утро-мэни сделают твое утро.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
6: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утро мэны» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене. 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит на улицах нашего любимого города по данным Яндекс.Карты. 5 баллов уже, представляешь?
3: Ух ты!
2: И самая большая пробка – это улица Мира, Сибирский тракт, как каждый день. Вот парк улиц до улицы Журналистов. 52 минуты там можно застрять, прикинь.
3: Ого!
2: А Проспект Победы от улицы Юлиуса Фучика до Оренбургского проезда 19 минут. Улица Гали Динмухамедова или улица Ноксинский спуск – он наклон улицы до номера дома 29 – 11 минут. Улица Вересаева, Ленинградская улица, от Ударной улицы до Максимова 10 минут. Улица Фучика от Зорги до Проспекта Победы 10 минут. Так. Мосты и дамбы все по нулям, только Кировская 2 балла. А, нет, не все. Ленинская Миллениум 0, Кировская в центр 2, из центра 0, 3 Страсбург в центр 0, из центра 3 балла. Ну и по карте давай посмотрим, есть ли ДТП. Есть. Сразу открываю, вижу ДТП, во-первых, на... Это у нас что? Амельская магистраль. Если вы движетесь в сторону вот, проспект Универсиады, вот там, да, возле разворота ДТП, левый ряд указан. Причем там 3 отметки даже. То есть, скорее всего, одна и та же ДТПшка, все, левый ряд указан, да.
3: Также есть отметочка о ДТП на улице Гвардейской. Если двигаться от улицы Даурской, здесь вот немножко проедете, и как раз есть отметка от ДТП. Сейчас скажу, в каком ряду. Средний ряд пишет.
2: И Оренбургский тракт, я тоже вижу ДТП. Вот если из города выезжать, напротив прямо РКБ, получается. А, 2 ряда слева написано занято, представляешь?
3: Ага.
2: Но вроде как будто затруднений нет, как будто бы.
3: В противоположную сторону немножко есть затруднение.
2: Да, соблюдайте, друзья, правила дорожного движения, все будет великолепно.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП «Саттарова» Эльвира Гакилевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольные покрытия? Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Ковалева, 32. Телефон 245-21-50. Ну что ж, друзья, сегодня на игре «Утромани» у нас в гостях должен был быть Наиль Мубаракшин, но Наиля нет.
3: Как грустно ты об этом сказал.
2: Не знаю, куда ты делся, не пришел на
3: Эльчу. Не доехал. Может
2: не
3: быть,
2: доехал.
3: Где-нибудь в пробках стоит как раз.
2: Может быть, ничего не писал он нам случайно.
3: А может быть.
2: Марат нам пишет, Батурин Федосейский, моросит дождь.
3: Эх.
2: Эх.
3: Осень, что уж.
2: И не говори. Ой, тут много сообщений. Ладно, мы их потом почитаем, пока же давайте сами поиграем немножко, чушь.
3: Конечно, конечно, как раз те самые сообщения сейчас тоже будут приходить, я думаю, в большом количестве. Что, мы будем задавать вопрос, а вы присылаете ответы, да?
2: Да, и первый вопрос легенький такой,
3: а у тебя есть легенький,
2: как обычно,
3: да?
2: На разминочку, да?
3: Давай!
2: Let's go!
0: Утромани!
2: Смотри-ка. Этот предмет гардероба изначально создавался для американских ковбоев и рабочих.
3: Шляпа?
2: Кстати, ответы присылайте на плюс 7-9-2-7-2-4-2-100-8 в МАКС.
3: Вот это острая шестеренка на ботиночке.
2: Вот слушай.
3: Да.
2: Для американских ковбоев и рабочих. Но сейчас его можно найти в шкафу практически у каждого человека на планете. Что это?
3: Ох, ты смотри, какой джинсовая рубашка.
2: А джинсовая рубашка, думаешь? Вот.
3: Шляпа.
2: Да вот, вот.
3: Джинсы?
2: Смотри. Уже все написали правильно. Конечно, друзья. Мне кажется, у каждого человека в гардеробе есть те самые... Вот эти ковбойские, мощные, прочные штаны, которые называются джинсы, верно?
0: Утромани.
2: Так, так, так.
3: Давай теперь вопрос от меня.
2: От тебя?
3: Да.
2: Но от тебя так от тебя, Лиз.
3: Смотри, как запереживал, говорит.
2: Let's go, let's go.
3: Давай. Вопрос на 137 рублей.
2: Да, 137, хорошо.
3: Да. Корова и кресло, курица и циркуль, штатив и рояль. Что общего у каждой пары?
2: А, я знаю, наверное.
3: Ну-ка.
2: Ноги?
3: А нам же он тоже прислали тут ножка ласковые, какие у нас.
2: Ноги, ножки.
3: Ну, действительно, правильный ответ — количество ног. Коровы, кресло, курица, циркуль, штатив, рояль.
2: Абсолютно.
3: Можно
2: верно.
3: Было еще добавить Фарид Андрей.
2: А Фарид Андрей по две ноги. Все верно, ребят, молодцы, правильно.
0: Утро мани.
2: Ладно. Еще вопросик, что ли, зададим какой-нибудь интересненький.
3: Конечно, давай.
2: Ну, а что нет-то?
3: Надо повышать ставки, давай на 138 рублей.
2: На 138? Да. Хорошо, поехали тогда.
0: Утро мани.
2: Вопрос такой. Внимание, ребят. В 19 веке в Англии в богатых домах существовала специальная профессия. Человек приходил рано утром и стучал длинной палкой в окна спален на втором этаже. Зачем он это делал?
3: Вредничал просто.
2: Любовников выгонял.
3: Можно еще раз, пожалуйста, вопрос?
2: Давай. В 19 веке в Англии в богатых домах существовала специальная профессия. Человек приходил рано утром и стучал длинной палкой в окна спален на втором этаже. Зачем он это делал? Вот этот гаденыш.
3: Длинной палкой, второй этаж, богатые люди.
2: Да-да-да.
3: Прям даже что-то не приходит никаких
2: мыслей. Солнце на блюде едят. Да тут сразу у нас миллион просто правильных ответов, ребят, вообще просто все правильно пишут.
3: Будил просто, что ли?
2: Да, да, абсолютно верно, конечно же. Этот человек, его назвали человек-будильник, кнокер-ап. Он будил людей на работу до изобретения, собственно, надежных механических будильников. Вот был такой человек, который приходил. А вот его кто будил, интересно? Самого этого кнокера. Все правильно, ребята, браво!
0: Утро мани.
2: Так.
3: Он даже прям мог наиграть вот эту вот мелодию. Ну там, может, не так похоже было.
2: Нет, скорее всего, даже стучал так вот. Возьми телефон, детка.
3: Какие неприятные звуки для пробуждения.
2: Да,
3: я
2: не говори.
3: Я хотел проснуться под что-то более такое, знаешь ли, приятное.
2: Да, так, давай-ка, может, какой-нибудь вопрос сейчас зададим.
3: Сложный или простой?
2: Давай сложный, есть у тебя сложный вопрос.
3: Сложный вопрос, сложный вопрос.
2: А да, что-то они быстро более угадывают.
3: В каком году?
2: Подожди, подожди. Нет, серьезно.
3: Настолько сложный вопрос. Нет, что-то прям сильно сложного у меня почему-то нет вопроса.
2: Да? Вот я тоже смотрю, нет, какой-то. У меня есть один вопрос. Мы, правда, его сдавали уже.
3: Ну, давай попробуем, а что нет?
2: Попробуем?
3: Давай.
2: Ну, ладно. Мы его как-то сдавали уже в утромане, но я думаю, может, не все слышали. Давайте, ребята, угадывайте. Поехали. Французский писатель Ги де Мопассан признавался, что искренне ненавидел Эйфелеву башню. Вот прям ненавидел ее. Тем не менее, он ежедневно обедал в ресторане на самой башне. Вот почему он это делал? Как он это объяснял? Вот такой вот.
3: Он там работал, может быть, поэтому ее и ненавидел. Хотя, с другой стороны, я вот тоже на Бим-радио работаю, но я же его не ненавижу, я же его люблю.
2: Вот, он даже правильно себе отвечает.
3: А я неправильно ответил, да?
2: Нет. Знаешь, почему?
3: Почему?
2: Вот правильно пишет. Он же ее ненавидел, Эйфелеву башню.
3: No.
2: А почему он обедал именно в ресторане там?
3: No.
2: Потому что только сидя в этом ресторане, он не видел Эйфелеву башню, чтобы не смотреть на нее.
3: Вот такая версия мне тоже приходила это, в голову,
2: да,
3: на самом
2: это,
3: деле.
2: Да, это правильный ответ. Браво, ребят, все молодцы.
0: Утро мани.
3: Еще один вопрос. Успеем?
2: Да почему не успеем? Успеем, я думаю, да.
3: Не сказать, что сложный, мне кажется, довольно простой. Наши слушатели, я уверен, дадут на него ответ довольно быстро.
2: Да?
3: Но все-таки...
2: Ну, давай, поехали.
3: У африканской народности Малинке есть пословица. Если друзья не говорят вам что-то,
2: ага,
3: заплатите за нее вашим врагам. За что?
2: Еще раз.
3: А, нет, вот усложнее, мне буду повторять. Давай еще раз. У африканской народности Малинке есть пословица. Если друзья не говорят вам, заплатите за нее вашим врагам. За что?
2: Вот тут, наверное, написали же правильный ответ, я думаю.
3: Какой?
2: За правду, говорит, наверное.
3: Конечно. Конечно.
2: Это верно?
3: За правду!
2: За правду! Браво, ребята, браво. Ну, наши слушатели все знают, конечно, такие молодцы. Ребят, спасибо вам, да, за оставлять заявки, приходите на нашу игру «Утромания». К сожалению, она сегодня не пришел.
3: Да-да, если оставляете заявку, то приходите.
2: Обязательно,
3: пожалуйста,
2: приходите, да. Нам, кстати, с Андреем принесли такой чудесный завтрак, мы вам чуть-чуть попозже о нем расскажем.
0: «Утромания». Никаких шуток, только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В российских детских садах начнут формировать у ребят представление о традиционных ценностях. Для этого уже действуют проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». В их основе идеи семьи, труда, любви к родине, доброты, дружбы и заботы о здоровье. К работе также планируют привлекать родителей. В Госдуме предложили освободить многодетных матерей от платы за обучение в автошколе. По мнению авторов инициативы, эти женщины регулярно сталкиваются с необходимостью перевозить детей на уроки, секции и так далее, поэтому мера станет для них существенной поддержкой. От серьезных законодательных инициатив к приятному досугу. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бим-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Утро мене сделают твое утро.
1: Наши любимые слушатели, вы знаете, чем -то Андрей тоже не знает, кстати. У нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который, кстати, будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть, внимание, бесплатный полет на воздушном шаре.
2: О, это же вообще классно.
1: Да, прикинь, что нужно сделать нашим слушателям? Ребят, внимательно слушайте. Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30.
2: Ага.
1: Первыми назвать кодовое слово. Вот, называешь кодовое слово. Кстати, кодовое слово можно посмотреть в закрепленных ежедневниках постах, ну, в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» ВКонтакте. Там, ребят, смотрите кодовое слово. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 сентября.
2: Ага.
1: Победителя выберем случайным образом.
2: То есть вот-вот уже все скоро это и решится, собственно.
1: Да, итак, призы. Первое место — бесплатный полет на воздушном шаре 13 сентября. Ага. А второе и третье место — это специальный приз от организаторов фестиваля. Возрастное ограничение 12+.
2: Интересненько.
1: Так что, ребята, let's go.
3: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
7: И только...

0: Рояль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября в 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар
5: и... Программа и текущих акций не является офертой.
6: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
7: И только...

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдезлэк». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьям. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол!

0: 49.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
0: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Шепелявых.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я

0: А я думал, сова.
1: Ребятушки, че-то мы так вот из эфира-то выпали так на долгий срок такой.
2: Мы завтракали вкусно просто, да.
1: Ах, да, ребята, мы сейчас так вкусненько заточили с Андрюхой завтрак, который нам, кстати, прислал московский рынок, наш любимый.
2: Да, да, да. У нас сегодня, кстати говоря, завтрак от смородины.
1: Да, кстати,
2: можно сказать, от кого я думаю.
1: Я думаю, многие, наверное, видели это кафе, но не одно в Казани. На московском рынке они тоже есть, кстати.
2: Да, там причем, кстати, у них, по-моему, даже можно посмотреть, как булочки готовят.
1: Да, да, у них открытая кухня, так экспериментальная какая-то, да.
2: Наверное, пахнет там пекарня просто, и вот свежий хлеб. Ой, это, конечно, что-то
1: а
2: с чем-то.
1: А нам, ребята, смотрите, нам привезли два бокса. Вообще просто в моем боксе был, короче, там редисочка.
2: У меня тоже была редисочка.
1: Помидорчики.
2: У меня тоже были помидорчики.
1: А у меня была яичница такая, болтунья. А у тебя была
2: цельная.
1: А у тебя глазунья была.
2: А, глазунья, вон она как называется.
1: Да, вот эти цельные.
2: Я так больше люблю, они прям как знали.
1: Да, это глазунья. А плюс там был такой паштетик вкусненький такой. Прям, ах, нет, ну вот что-то не знаю, прям вообще вкуснотища.
2: Обалденно. Ну, если честно, вот там редиска даже, да? Вот
1: да.
2: Сразу ощущается, что фермерская какая-то такая настоящая. Потому что, ну, я фанат редиски. Может быть, немногие сейчас меня поймут, но я ее люблю почему-то.
1: Ребята ели редиску, поэтому не удивляйтесь странным звуком в эфире.
2: Так она вкусная, она обалденная просто.
1: А так мало того, они положили нам еще хлеб, такой поджаренный, вот этот багетик такой вкусный какой-то.
2: Ну, как раз, видимо, в этой пекарне приготовлен.
1: И отдельно вот такая сметанка с зеленью внутри.
2: Ну, соус.
1: Соус, такой соус, да. И там, походу, чесночочек был такой. Ой,
2: ну, чесночный, сметана чесночный, да.
1: Вкусно, мы довольны, и нам еще и бутылочку принесли воду лимонную. Значит, ну прям мы смотри, так кайфанули. Вкусно, зараза.
2: Да, очень, очень. Сейчас поспать бы еще как бы.
1: Рынку московскому прям респект увожу. Да, ребят, спасибо.
2: Очень все вкусно. А там, кстати говоря, у них праздник ведь очень-очень
1: да,
2: скоро.
1: Да, я слышал. У них два дня, по-моему, 12-13. Если не ошибаюсь, у них будет этот, как называется он?
2: Фестиваль очень.
1: Open-air сезон они их назвали вот так вот. Фестиваль очень осень.
2: Да, я тоже слышал об этом.
1: Круто.
2: Знаешь, что из интересного мне там больше всего понравилось? Там, ну, там на самом деле такая насыщенная программа, много выступающих, интересные творческие люди будут нашего города выступать.
1: Да, там какие-то диджеи будут выступать, там и артисты.
2: Хор, насколько я знаю. Мне понравилось, знаешь, там конкурс овощей, по-моему, необычных форм или что-то такое.
1: А, ну ты что?
2: Я сходил, посмотрел, да. И боулинг тыквенный, по-моему.
1: Ничего себе.
2: Я бы даже поучаствовал.
1: Круто.
2: Представляешь, такое? Перешвырнул и эффектно прям.
1: Так у них еще и там еще лететь тоже будет целтуса. Детская там будет какая-то творческая студия, короче, приезжает и будет с детьми развлекаться.
2: Mm-hmm. Ну и, конечно же, раз это московский рынок, там будет огромное количество угощений. Насколько я понял, резиденты будут тоже периодически меняться. Прям на улице вот территория на пару дней станет такой территорией праздника, в том числе и гастрономического.
1: Да. Там вот эти корнеры их называют, вот, вот те, кто на московском рынке расположен, эти вот различные кафе, все остальные, они выйдут на улицу все.
2: Mm-hmm.
1: И будут там готовить, короче, представляешь?
2: В том числе смородина, кстати говоря, тоже.
1: Да,
2: с коллаборацией с кафе «Май».
1: Да, два дня они будут готовить. Два дня, ребят, это же круто вообще.
2: Надо сходить. Там еще обещают большой стол возле одного из выходов поставить, за которым можно будет сесть, познакомиться, покушать вместе. Ну, такой прям застолье. Это же получается праздничное.
1: Да, там, ой, да там кого только не будет. Даже эти будут. Ямал-гурме, который нам тоже привозили же.
2: Да. Ну, северный деликатес.
1: Класс.
2: Да. Больше, наверное, такое описание какое-то к ним подойдет.
1: Ой, ребят, короче, наш вот этот любимый московский рынок, который нас всегда балует завтраками.
2: Угу.
1: Он же новый. Вот, кстати, вот уже красиво, ремонт там шикарно сделали. А никуда остался на том же месте, на Шамиле Усманова 1 он стоит.
2: Да это здорово.
1: Да.
2: Такие уже традиционные, полюбившиеся места немножко переформатируются.
1: Слушай, надо сходить, реально.
2: Ближе 13, к реальному
1: 13-13 классно да будет. Тут надо сходить обязательно.
2: Однозначно, да, конечно.
1: Да, что-нибудь прокатиться. Ах, ребят, приходите, будет интересно.
2: Тем
1: кажется.
2: Более мне было вкусно, я за этим вкусным еще пойду.
1: Да, тут как раз там люди писали, про еду мы же говорили. Вот, допустим, Марат хвалился, говорит, у меня супруга Лии очень вкусно готовит бишбармак и треугольники. Такие вкусные никогда, говорит, не ел. Мама готовит наивкуснейшие манты, говорит. Отец очень вкусно готовит шашлыки, особенно с говядины. Вот, ребятушки, вот же. А все вот эти вот продукты для всех этих вкуснейших, конечно, ну, надо это можно сходить на рынке все и купить.
2: Конечно. Ну, опять же, фермерское, понимаешь? Это...
1: Ты не говори, ай, прям слюной можешь подавиться. Что происходит? Что происходит?
2: Нет, я уже нормально, я наелся. Все.
1: Нет, нет, да, нет. Мы сейчас все, мы с Андреем прямо так вот на кайф покушали вот этот завтрак, и теперь мы просто уже вот сидим сытые, довольные. Скоро будем звуки всякие выдавать.
2: Довольные все звуки.
1: Что нам еще-то люди писали? Юля написала: доброе утро, утроменчики, Казань, бимчик, мое любимое блюдо. Это рассольник и солянка. Юля знает.
2: Я бы предпочел из этого солянку. Я, когда был маленький, называл солянку мокрой пиццей.
1: Мокрой пиццей?
2: Ну да, у меня по логике что-то накидали всего подряд, вот, и что-то вкусное получилось.
1: А Рамоник запишет: доброе утро, мы с женой в понедельник впервые приготовили солянку. Получилось обалденно, он говорит, нам представляешь.
2: Это, понимаешь, это же такая отдельная ступень прям в развитии отношений человеческих. То есть если пара, она уже вместе солянку готовит, то это о многом говорит.
1: Конечно.
2: Мы пока вот еще только пельмени вместе делали, да, солянку еще нет.
1: Кстати, я вот пельмени вручную вот лепил, наверное, последний раз в детстве, представляешь, я, ну, вообще давно уже не лепил ничего.
2: Да? Я бы посмотрел на то, что сейчас у тебя получится. Вспомнишь или не вспомнишь вот эти вот узорчатые, красивые такие, как плетеночка по краю.
1: А, да, кстати, там Шурпа Лагманович напишет: салям, пацанчики, я очень вкусно варю макарики и жарю яйки.
2: А, да?
1: Вкусно варят макарики.
2: А как же Шурпу, Лагман? Нет, не готовите? Тоже очень, на самом деле, вкусные блюда.
1: А, кстати, смотри, на чем написал вот Руслан, говорит: кстати, был, говорит, перед выходными на московском рынке как раз съездил. Действительно, говорит, круто, был голодный, говорит, набрал всего, а хотя пришел за галстуком для школьника, прикинь. Лепешки, говорит, кстати, знаменитый с пылу жара тоже купил. Дядьки, говорит, который лепешки лепит, рассказал, откуда о них узнал, сказал, что очень хорошо отозвались на радио. Очень захотелось повтор эфира послушать. Говорит, были очень рады, что их по радио озвучили. Конечно, озвучили, они же наш, значит, наши друзья. Они же нас тоже, видишь, как балуют вкусняшками.
2: Конечно. А пельмечки какие там еще?
1: Все, короче, ладно. Ребят, мы сыты, довольны, так что мы вернемся совсем скоро еще более довольные.
0: Утромены сделают твое утро.
1: Ну а спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по супер цене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Не имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18».
16: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный миниван для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026.
17: 2006 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
18: Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Новый учебный год начался. А мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха, Андрей.
2: Конечно.
1: Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11-го, ребят, сентября. 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилианце вместе с Бим-радио. Ведущий вечера... Андрей Дмитриев, вот он сидит рядом.
2: Я ожидаю.
1: За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. Новый сезон вместе с Бим Радио. Но у нас, друзья, по традиции игра прямо сейчас. Андрей будет задавать вопрос. Он задает вопрос.
2: С вариантами ответа.
1: Дает три варианта ответа. И если вы знаете правильный ответ, пишите вот 1, 2 или 3. То есть на наш номер в МАКС, только в МАКС. Плюс 792-72-42-8. Андрей, ты готов?
2: Конечно.
1: Ну что ж, прямо сейчас. Вот сейчас, подождите-ка.
0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Давай, Андрей!
2: Так, ну что, вопрос у нас сегодня самый сложный, который только можно было задать.
1: Ну,
2: поэтому
1: давай.
2: Мы разыграем три пригласительных. Давай пятый, шестой, седьмой пусть подряд.
1: Пятый, вот, шестой, седьмой.
2: Да.
1: Великолепно, поехали.
2: Кто пришлет правильные ответы и будут, собственно, на нашей вечериночке. Какой вопрос на экзамене по литературе считался самым страшным? Первый вариант ответа. Образ Чацкого в комедии Грибоедова. Второй вариант. Роль эпилога в «Войне и мире». И третий вариант – сравнительная характеристика Онегина и Печорина. Вот один из вариантов выбираем и присылаем. 1, 2 или 3.
1: Да, если вы уже выиграли, ребят, не пишите, пожалуйста. Потому что если выиграли, мы сразу не можем 2 отдать. Не получится.
2: Ну да, конечно.
1: Пошли варианты. Очень много их, друзья. Мы скоро с Андреем вернемся. Ну и, собственно, ну и расскажем, да? Что-то как бы... Кому отдадим подарки, да?
2: Обязательно. Надо же подвести итоги.
1: Ну, конечно. Так что, ребятушки... Пишите, плюс 792-72-42-8. Мы пойдем сейчас считать, кто у нас победил.
3: Утро мэны сделают твое утро.

0: Русская по-взрослому.
1: Ну что ж, мы с Андреем уже готовы озвучить имена победителей, те, кто пойдет на нашу вечеринку. И они выиграли, собственно, пригласительный билетик.
2: Но надо сначала правильный ответ, наверное, озвучить, да?
1: Да, да, давай, повтори вопрос и правильный ответ. Да,
2: значит, смотрите, мы спросили у вас, какой вопрос на экзамене по литературе считался самым страшным. Первый вариант – образ Чацкого в комедии Грибоедова. Второе – роль эпилога в «Войне и мире». Третье – сравнительная характеристика Онегина и Печорина. Большинство слушателей как раз прислали второй вариант ответа, еще часто фигурировал третий. Ну вот первый образ Чацкого в комедии Грибоедова, в общем-то, многим показался, видимо, легкотней, знаешь ли, да? А вообще, правильный ответ у нас сегодня... Вот все, что вы прислали, все правильно. Все молодцы.
1: Все молодцы, да.
2: Да. Потому что для, ну, логично, что для всех разное может быть сложно-то. Да? Кто-то говорит, что образ Чацкого сложный, ну, может быть. Кто-то вот, роль эпилога в «Войне и мире». Ну и сравнительная характеристика Онегина и Печорина для кого-то, опять же, может быть очень сложна. В общем, наш победитель. Озвучиваем?
1: Давай.
2: Андрей.
1: Андрей?
2: Да.
1: Просто не понравился.
2: Ну просто Андрей вовремя прислал свой ответ. А Андрей, Лиана и Сергей Юрьевич также у нас сегодня побеждают.
1: Ничего себе.
2: Да, я им сейчас, давай, шарики сначала отправлю, а потом уже напишу более конкретную какую-нибудь информацию.
1: Ну, вот. Ребята, с победой! Вас ждем на вечеринке, конечно, 11 сентября. Андрей Дмитрий вас особенно там будет ждать.
2: Да, я больше всех буду ждать.
1: Все, с победой, мы продолжаем, у нас впереди прогноз погоды.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Ну, давай, Андрей, расскажи нам про погоду, которая нас ожидает вообще в республике, в Казани, везде, короче.
2: Сейчас про все расскажем, конечно же. Ну, начнем с Казани. О. На данный момент в Казани плюс 13 градусов. Слабый дождик, кстати говоря.
1: Да, идет уже, я вижу, капельки.
2: Да, но синоптики обещают, что закончится он около 8:40. Если, кстати, посмотреть, вот эта вот огромная тучка, она там и слева, и справа теперь от нас получается. И вот есть маленькая такая, она вот как раз на центральной части нашего города. Как
1: я точка, я вовсе не медведь.
2: Да, она вовсе не медведь и не похожа даже, ни капельки. Днем сегодня нам обещают плюс 15, ночью плюс 7. Завтра довольно солнечный денечек, плюс 17 днем и плюс 9 ночью. Что касается прогноз погоды по республике, Елабуга, Нижнекамская, Набережные Челны, ночью плюс 8, плюс 12, днем плюс 13, плюс 16, Альметьевск, Бугульма, Знакаево, в этой стране плюс 8, плюс 12, ночью, днем плюс 13, плюс 16. В Нур-Лате днем плюс 14, плюс 17, ночью плюс 11, плюс 13. Такая вот она погода.
1: Великолепно. Нам, кстати, еще гидрометцентр обещает, что у нас скоро вернется вот этот бабье лето.
2: Да?
1: Да, говорят, что будет еще тепло. Так что покатаюсь на мотоцикле обязательно. Вот так вот.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Смотри, что пишет. А, пустили же метеоры в этом году, же Казань, набережная Челны. Вот этот вот. Но. Метеор. Это вот этот, да. Угу. Так вот, этот маршрут стал самым популярным в Татарстане.
2: Да?
1: Маршрут, который вернули в расписание в мае, занял первое место в речной навигации Татарстан в 26 году.
2: Ну, значит, вот, не зря вели.
1: Да, пишут, что в этом направлении были, суда были заполнены в среднем на 89%, то есть практически полные. Угу. За сезон метеоры перевезли свыше 9 тысяч пассажиров.
2: Нормально так.
1: Сейчас обсуждаю продление маршрута до Менделеевска. Классно, надо продлевать.
2: Дальше, конечно, плавать будут, да?
1: Да, то есть еще, ну, круто же. Кстати, давно я на метеорах тут. В этом году я на Омике прокатился, я вел мероприятие это, на компании.
2: А я в этом году без водного транспорта как-то, я, ну, там, сам плавал. А, ну, на сабборде, считается, нет?
1: Считайте, вот что, тоже судно какое-то, небольшое же.
2: Я тоже за него тем более платил, в аренду брал все-таки.
1: Вот, а я вот в этом году ни разу даже не скупался, представляешь?
2: Да?
1: Нет, ни разу не скупал.
2: Ну, ты фарит. Лето на смарку, да.
1: Кстати, я и Альберт тоже.
2: Ну, к Альберту нет претензий уже по этому поводу. От него еще до сих пор ждут, когда он в голубом будет купаться. Там же, смотри, платно стало.
1: Уже даже все забыли, уже даже не пишут ему больше.
2: Вот видишь, как можем, напоминаем.
1: А Марат пишет, что на Оренбургском тракте дождя нет пока.
2: Это, ну, радостно, наверное, с другой стороны.
1: Конечно.
2: Те, кто помыл машину, особенно.
1: Кстати, наш утромальчик Наиль, который сегодня не пришел, написал, он, оказывается, с температурой лежит дома.
2: А, даже так.
1: Но за это ему тоже отдельное спасибо, потому что, ну, видишь, человек ответственный. А так, прикинь, с температурой пришел бы сюда.
2: Конечно.
1: Перезаражал бы нас еще.
2: Вот-вот.
1: А так молодец, ответственно, ну, болеет, не пошел. Все правильно. Че? Выздоравливай, Наиль, приходи к нам обязательно.
2: Конечно. Но. Здоровья побольше желаем вам.
1: Да. Туда, кстати, спишь, Лиан тебя спрашивает про билет на нашу вечеринку. Она говорит, на двоих будет? Нет, Лианочка, он будет на одного.
2: Да, тот человек, которого вы в голове себе представляете, хотели бы тоже видеть рядом на вечеринке, пусть проявит активность на протяжении дня, в том числе завтра, да и послезавтра, наверное, еще будет возможность тоже выиграть билетики.
1: Ну или выиграть, да, сам простой способ просто купить билет, там, да. Тем более там ценник такой уж и недорогой.
2: Да, maximilis.ru, мне кажется, там можно посмотреть.
1: Но 18+, напоминаем, ребят, детей тащить туда не надо.
2: Именно так.
1: Ладно, друзья, мы продолжаем. В конце этого часа у нас будет игра «Слово за слово». Скоро будем призывать дозваниваться, пока не надо, но скоро позовем уже.
2: Пока настраиваемся.
1: Настраивайтесь пока, да.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
7: Ты ждала.
8: Итак, друзья, 292-102.8. Нужен парень и девушка. Игра слово за слово буквально через пару минут. 292-102.8. Звоните. Андрей уже на телефоне. Слезай давай. Принимай.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит на улице нашего города. Вот буквально за час как поменялась ситуация. А, кстати, 5 баллов, все так же. Все так же на первом месте улица Мира, Сибирский тракт от Тополя, улица до улицы Журналистов. 48 минут там можно потратиться. Проспект Победы от улицы Рихарда Зорге до Оренбургского проезда 26 минут. Танковую улицу от остановки улицы Карбышева до проспекта Универсиады 15 минут. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева 10 минут. И Адели Кутея от улицы Академик Сахара до Гвардейской улицы 10 минут. Мосты и дамбы. Ленинская Миллениум 0 в обе стороны. Кировская дама в центр 6 и с центра 1. 30 транспортные дамбы в обе стороны 0 баллов. Вот такие вот пироги. Ну и по ДТП давайте посмотрим. А, вот тут какой ДТП, прямо на... Получается, какая улица у нас? Так, это у нас... Что это такое? Амитская магистраль. Вот если приближаться, собственно, к проспекту Универсиады, указан ДТП средний ряд, правый ряд. Вот так вот. Так, а еще... Что-то пробки кругом какие-то такие мощные. ДТП вроде не видать. Ой, ребята, ремонт дорог везде идет. На проспекте Имашевича я вижу ДТП тоже. Прямо, получается, напротив парк Победы. Если двигаться в сторону от, собственно, по... Так, от улицы Бондаренко двигаться в сторону Мусина. Вот там ДТП, но почему-то левый ряд, но почему-то пробка начинается от этой аварии, наоборот. Странно.
4: Чудеса.
3: Ладно, друзья, пойдем попробуем, поиграем мы, друзья, слово за слово.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 18». «Джак Канавто». «Джак Канавто» – новый официальный дилер, дилерский центр «Джака» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подарочный сертификат мы подарим победителю в семейный парк активного отдыха.
4: Шикарный подарок, класс. По-моему.
3: Кто у нас был первым дозвонился?
4: Ну, у нас уже такая традиция двух дней. Дим Димыч дозвонился.
3: Дим Димыч, привет!
4: Попробуем на другом канале.
3: Дим Димыч, привет! Так, алло, Дим Димыч. Алло, Дим Димыч.
4: Нет, не слышно, Дим Димыч?
3: Вот, алло. Алло, Дим Димыч.
5: Первое.
4: Есть.
3: Дим Димыч, ты здесь?
5: Первое.
3: Что-то первый.
4: Он там с кем-то общается еще, по-моему, как дополнительно,
3: будто
4: он
3: как будто на заправке идет.
4: Дим Димыч, ты нас слышишь?
5: Да, я слышу, добрый день.
3: Вот же,
5: доброе
3: Димыч.
5: Утро.
3: Привет, доброе утро. А ты вроде у нас и вчера дозвонился, как будто бы тоже играл.
5: Да, я вчера тоже дозвонился на вас.
3: Хорошо, Дим Димыч, кто соперник Дим Димыч, кстати?
4: Элина у нас.
3: Как?
4: Элина.
3: Элина, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Элина, у вас как дела, чем занимаетесь?
6: Я приехала с опозданием 2 часа на работу.
4: На 2 часа опоздали на работу?
3: Ничего себе.
4: А я уж хотел вас поздравлять с последним рабочим днем.
3: Так, Дим Димыч, что там у тебя так шумит?
4: Гони этих змей.
5: Сейчас в машину сяду, я на колонке заправляюсь просто.
4: Бензин нашел,
3: ага. Так, ребята, у нас спонсор нашей игры, это компания, собственно, у нас автомобильная. Поэтому тема будет автомобильная. Дим Димыч, хватит шуметь там.
5: Все, я с вами закрылся.
3: Итак, ребята, что Андрей будет сегодня называть? Какие слова?
4: Мы вчера на букву К называли.
3: На К?
4: Да.
3: А какой? Сейчас возьмем на Р давай.
4: На Р?
3: Да.
4: Ну давай попробуем.
3: Ребята, все, что связано с автомобилями, но только на букву Р. А кто? Дим Димыч первый же был?
4: Первый.
3: Дим Димыч, ты будешь первый, потому что у вас будет всего минута. Я запускаю минуту. Дим Димыч, на букву Р. Автомобильная тема. Слово?
5: Резина.
3: Резина. Поехали.
6: Радиатор.
3: Радиатор, супер.
5: Редуктор.
3: Редуктор, ага.
6: Руль.
3: Руль, класс. Дим Димыч.
5: Реле.
3: Реле есть там в машине, много их.
6: Рычаг.
3: О, красотка.
5: Ручник.
3: О, супер. Элина.
6: Рено.
3: Рено, браво.
5: Так.
3: Но, 25 секунд, Дим Димыч. Но, Дим Димыч.
5: Так, ручник был.
3: Да. Но. У водителя их две.
4: Грэм.
5: Рука.
3: Рука у водителя, верно. Давай, Ирина.
6: Рефрижератор.
3: Рефрижератор, браво. И...
5: так.
3: Нам! Дим Димыч, как бы ты ни старался, но и несмотря на то, что ты у нас автохелпер, в автомобильной теме тебя просто сделала Ирина. Поздравляем! Ой, я не тот даже двух запустил. Подожди, Ирина.
4: Это самая искренняя радость просто.
3: Да, Ирина, вот это для тебя. Дим Димыч, ну, опять не выиграл, к сожалению. Чего ж ты туда делаешь-то? Ничего не поделаешь.
4: Так он и не ради этого звонил.
3: Ну да. Дим Димыч, давай, привет передавай.
5: Поздравляю Ирину с победой. Передаю привет моей любимой супруге, которая сейчас на больничном дома сидит. Не знаю, слушает, не слушает. Всем, кто меня узнал на группе «Автохелп» и нашему благотворительному фонду «Делай добро», присоединяйтесь к нам.
3: Красавчик, красавчик. Дим Димыч продолжает делать добро. Молодец, что дозвонил. Звони еще. Пока тебе, хорошего дня.
5: Да, обязательно.
3: Пока-пока.
5: До свидания. Спасибо.
3: Ирина, с победой!
6: Спасибо. Прям день начался.
3: Молодец. Ириночка, ты тоже можешь передать привет. И давай.
6: Ну, спасибо Дим Димычу за поздравления.
3: Да, молодец он.
6: Желаю всем хорошего дня. Не опаздывайте на работу, пробки, капец, ужасные дороги.
3: Это точно. Ириночка, не клади, пожалуйста, трубку. Мы сейчас вне эфира, и Андрей тебе расскажет, как забрать, собственно, твой подарок, окей?
6: Хорошо, спасибо.
3: С победой, молодец. Ну, а мы продолжаем. Это игра слово за слово.
4: Классно поиграли.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Минэкономразвитие поступило предложение о переносе гостиничного сбора на туристов. Если инициативу поддержат, отели перестанут нести эту нагрузку и будут выполнять только функции налоговых агентов, то есть взимать платеж с постояльцев и переводить его в бюджет. В Национальном автомобильном союзе выступили с инициативой кратно повысить штрафы за нарушение ПДД. Для водителей, допустивших свыше 50 нарушений за год, предлагают двукратное увеличение суммы штрафа, а при количестве нарушений более 100 – утроение наказания. 9 сентября отмечается Международный день красоты. Его учредили в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. В России праздник отмечают с 1999 года. Он посвящен гармонии и красоте во всех ее формах, и телесной, и духовной. В этот день традиционно поздравляют специалистов сферы красоты. Праздник также служит напоминанием о том, что представления о красоте различаются в разных культурах и не имеют единого стандарта. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
5: Смотри, какой интересный новость нашел. Вот твой мозг прям подходящий. Короче, девушка, одна косметолог из Дамир Челнов, Дина Валиева зовут, отдыхала в Турции как-то в компании семи подруг. А девушки вместе бронировали билеты и жили в одном отеле. Во время прогулки по Стамбулу туристки зашли в знаменитую мечеть, вот эту вот Сулеймания. Внутри Дина поделилась с подругами, кто из правителей похоронен в усыпальнице. Ну, просто рассказывал, ходил. Со слов туристки беседой заинтересовались пятеро правоохранителей. Ни с того, ни с сего. Они задали девушке вопросы о целях визита в Турцию. Обыскали сумку Дины и сфотографировали паспорт. Косметологу объяснили, что иностранцам запрещено проводить экскурсии без специальной лицензии, и отпустили с предупреждением. Ну, хотя она просто рассказывала, ходила.
6: Ну ладно, законы
5: однако, через не такие. Однако через несколько месяцев Дина вместе с мужем начала оформлять вид на жительство в Турции. И узнала, что ее все-таки выписали штраф, оказывается.
6: А, да?
5: Да. За несанкционированную экскурсию 180 тысяч рублей.
6: 180 тысяч рублей?
5: Ну и чтобы получить ВНЖ, ей пришлось заплатить.
6: Ну здесь, соответственно, надо будет скинуться. Семь подруг. Да, должны скинуться, потому что дорогая получилась экскурсия.
5: Экскурсия провела же.
6: Да. Информация полезная была, пусть на получено, я думаю, погуляли хорошо. Да. Теперь надо все вместе штраф оплатить.
5: Так что, ребят, вот мы вас предупреждаем, если где-то будете гулять в Стамбуле, в какой-нибудь мечети, и будете вдруг, допустим, другу говорить, вот здесь вот этот похоронен, здесь этот, смотрите, ваш штраф тут просто...
6: Но там еще, скорее всего, правоохранители прислушались, такие, ага, так она еще и правильно говорит.
5: Правильно говорит,
6: это точно экскурсия. Если промахивалась, то сказали бы, ну нет, ну чушь, она просто тут лукавит, что-то придумает из головы. Какая это экскурсия?
5: А тут раз, так и нет, оказывается. Ну, чудеса, правда. Слушай, ну вот реально так прикинь, ты будешь идти рассказывать, а тебе штраф.
6: Это получается, меньше знаешь, крепче спишь и больше денег в карманах.
5: Ну, получается так.
6: Да, ну интересно. Видишь, у каждой страны есть какие-то свои законы, правила. Интересно, а у нас тоже, что касается экскурсий, можно проводить или нет экскурсии? Там еще, видишь, их много было, поэтому можно было как-то это действительно внешне воспринимать, как будто это экскурсия какая-то.
5: Ну и не говори. Ну, кстати, ну, видишь, их семь подруг, их семь человек, понимаешь? Они бы были вдвоем, допустим, подруга, там вряд ли бы что-нибудь подошли бы.
6: Ну да.
5: А тут, получается, она, а тут еще шесть человек, она что-то им рассказывает. Ну и сразу все подумали, она экскурсия.
6: Да, и граммофон вот этот она зря с собой взяла тоже, чтобы слышали все.
5: А вот Александр лукает, говорит, мне кажется, эта девушка немножечко.
6: Да?
5: Может быть.
6: А мне вот интересно, сколько у них лицензия стоит, если штраф за несанкционированную тысяч, себе, да? экскурсию, да, 180 тысяч, то сколько стоит сама лицензия?
5: Это получается 180 тысяч, это сколько ее, условно, там на 200, на сколько, на 2000 долларов уже, условно, какой-то штраф.
6: А зачем тебе, мне в рублях удобнее, зачем ты пытаешься переводить в доллары наоборот?
5: Ну они штраф вряд ли в рублях выписывали, турки же.
6: Ну...
5: А вот Саша говорит, наверное, она все-таки экскурсовод. Поэтому и жить туда поехал, скорее всего.
6: Может быть.
5: Лукавит. Весь Испания, кстати, вот нам пишет Булат, перекресток Назарбаева ходит. Тогда же ДТП, байк влетел в Volkswagen Polo. Ого, кто-то из наших. Ребят, Что там, нормально с ним, нет? Пишите. Ну что ж, кстати, у нас же 9.05 время уже, а скоро же будет уже 10. Ну, логично же.
6: Да, ты так прям так сильно перематываешь время.
5: И мы же будем петь потом.
6: А-а-а.
5: Я к тому, что, ребята, пишите варианты песен. Плюс 792-724-2128.
6: Ну, смотри, у нас вечеринка, да, все по-взрослому, перезагрузка. Да. Вот что-то может быть в эту тему. Вот что-то
5: вот, вот, вот, точно. Ждем ваших, друзья, предложений по тому, что нам спеть в утро-оке.
7: Утро-мены сделают твое утро.
5: А спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник» – офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене – 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
9: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
8: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
10: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
11: АвТЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
12: Рестораны вкусом порадуют вас.
13: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
11: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
12: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
17: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух. А теперь время для себя.
18: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
15: Перезагрузка.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
17: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
18: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.

0: Диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ Радио реально работает. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утро мэны».
8: А я думал, сова.

0: Смотри-ка тут, какая новость интересная. Уроженец Татарстана Марат Юсупов запустил аукцион по продаже рекламных мест на крышке своего ноутбука. Типа бренды делают ставки за 10 позиций под стикеры. Сумма уже достигла 1,3 миллиона рублей, а часть вырученных средств он планирует направить на благотворительность. Нет, интересно, неужели кто-то его заплатит за то, что он приклеит наклейку?
1: Ну, а с другой стороны, представляешь, он же, может быть, с этим ноутбуком там ходит работать, в кафе сидит несколько часов.
0: Так я каждый день практически, я в ресторане работаю за своим ноутбуком. Я тоже готов.
1: Ну, все. Ну, значит, прям пишешь слот.
0: Я прямо могу одну рекламу вот просто на всю крышку налепить. Ребят, мне миллиона хватит.
1: Это предложение было даже.
0: Да, сразу.
1: За 900, если еще. А у тебя диагональ ноутбук какая? Это тоже, знаешь, там, может быть, влияет.
0: На, ну да, кстати, чем больше, тем лучше.
1: Ну да, там же, кстати, это рабочее полотно сразу пошире. Ну, интересно, говори. С другой стороны, а почему бы нет? Может быть, это наше будущее?
0: Возможно, возможно.
1: Потому что тоже довольно большое количество, допустим, организаций, компаний работают с такими, как я не хочу, конечно, обидеть, но микроблогерами. То есть, ну, люди, да, у которых не так много подписчиков в соцсетях, но так или иначе есть зрители. И, насколько я слышал, там есть такой свой плюс, вот когда немного подписчиков, зато они все родные, так скажем.
0: Живые,
1: почти.
0: Живые все,
1: ну,
0: да.
1: Ну и живые тоже, да.
0: Кстати, на улице я смотрю, дождь такой идет сильный, ничего себе, обещали, что не будет. Смотри-ка, еще один казанец, еще один татарстанец, зовут его Никита Кузнецов.
1: Угу.
0: Пешком добрался до Алматы.
1: Вот. Но он сам шел, шел и все-таки дошел.
0: Да, путь занял больше 120 дней, и это 3000 километров. Причем в городе он задержится, говорит, на 10 дней, после чего продолжит маршрут через Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан в Афганистан.
1: А, то есть он туда идет в целом?
0: Ну да.
1: А я думал, он просто до Казахстана, до Алматы.
0: Видимо, какое-то желание быстро умереть. В Афганистан он идет зачем-то.
1: Нет, зачем? Наоборот, ходить же полезно.
0: Нет, в Афганистан очень полезно.
1: Именно ходить полезно.
0: Нет, я знаю, мне всегда было интересно. Посмотри, 120 дней он просто топает. Не работает, ничего. Откуда деньги, вопрос.
1: Зато, опять же, прирост.
0: То ли он богат очень сильно. Он же до этого шел же тоже куда-то очень далеко шел, помнишь? Угу. Потом его не пустили куда-то и не пошел дальше.
1: А, в Иерусалим он ходил.
0: Иерусалим, по-моему, шел, да. Что-то куда-то его не пропустили, и, короче, он так и не дошел.
1: Это я уже даже позабыл, если честно, чем закончилась та история. Но тоже ему на пути, насколько я понял, встречается довольно большое количество добрых людей. Кто-то ему и воду прям специально оставляет.
0: Да, я видел.
1: Мы тебе там подальше воды оставили.
0: Кормили его некоторые бесплатно, жилье предоставляли там, допустим, ночевку. То есть вот, это я видел, да.
1: Ну, но все равно столько
0: дней не работать, идти тоже такое, знаешь, откуда ты уже финансовые средства он берет? Неужели помогает?
1: Может, он на удаленке работает?
0: Может быть.
1: Или звонит каждый день руководителю.
0: Айтишник?
1: Я сегодня из дома просто. Вот такой не очень полезный человек, может быть, в своей компании. Ну, это мы так фантазируем, шутим уж, естественно.
0: Это фантазия.
1: А так молодец, но с другой стороны тоже путешественник.
0: Кстати, друзья, вопрос наших слушателей. +7 972 72 42 28. Пишите в Макс или в Телегу. Вот представьте, у вас есть финансирование.
1: Ну.
0: Вот рванули бы куда-нибудь вот так пешком. Вот в такую даль. Вот просто, допустим. Да просто даже сказать, дойти до Владивостока.
1: Я бы...
0: Ничего себе расстояние.
1: Ну да, тут что-то прям... Пока ты не сказал, докуда все-таки планируешь отправить, то я хотел сказать, что я могу в целом, но до Владивостока, конечно, не пойду.
0: Если вдруг найдется какой-то финансист, я на мотоцикле готов рвануть до Владивостока.
1: На мотоцикле?
0: Да, могу забрендировать мой мотоцикл под вашу компанию и через всю страну долбануть.
1: Не, я пешком могу ходить, я умею прям ходить.
0: А я прям умею на мотоцикле ездить, пешком тоже могу ходить.
1: Мы студенческие годы.
0: Но пешком
1: годы
0: не хочу, что долго это очень.
1: От Васильева до Шланги пешком дошли практически. То есть это другой берег Волги, соответственно, вообще другая страна. То есть вот это Займище, все пешком. Ну нет, там чуть-чуть вначале нас подвезли. А, ну и чуть-чуть в конце, да. А, ну получается, доехали на машине. Большую часть пути, очень значительную прям часть, мы пешком прошли, действительно. Там много часов, что 13-14 часов, что ли, мы шли.
0: И не говори. Так что, ребят, пишите, готовы ли вот так вот пешком рвануть куда-то. На мотик я готов, кстати, если вдруг кто-то надо кому-то, обращайтесь, я поеду. Ну и чуть позже вернемся, будем читать ваши сообщения.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ха-ха, Руслан пишет, мне бы удаленное отопление монтировать. Да, вот что удаленно точно не сделаешь, это монтаж отопления.
2: Ну как, ты смотри, можно же любовью своей согреть, комплимент в танке дать, сказать, ты все сможешь там и так далее. Ну, не сильно, конечно, согреется, но с другой стороны.
1: Тоже верно.
2: Хоть что-то.
1: Да, Шурпа Лагманович пишет, говорит, могу каждый день ходить пешком до работы и обратно.
2: А далеко работа у вас?
1: Видимо, не очень. Дамир, мой друг, пишет, доброе утро, я, говорит, на мотике хоть куда с вами, говорит, можно мотик с коляской. Да, Дамир, пойдем рванем, действительно, найдем спонсоров, пусть нам забрендируют мотики, а мы прокатимся куда-нибудь. А
2: люлька у вас есть? Я рядом в люльке где-нибудь там буду.
1: Ну вот с коляской, да, кстати, будет хорошая коляска, кстати. Да.
2: А я готов, знаешь, какое путешествие? В общем, на скейтборде с высокой горы до Казани. Ну, там вниз, надеюсь, просто скатиться. Высокая же гора.
1: Высокая же гора, да.
2: Это же как вспоминается старая шутка. Вот тебе клубок, куда покатиться, там с горы.
1: Там с горы, да. Дамир, так же давай, с чем рванем, не знаю, до Владивостока. Кстати, там был такой раньше байк-фестиваль, назывался он «Лицом к океану». Красивое название такое.
2: Ну, то есть как раз в ту сторону надо было ехать.
1: Ну да, ты едешь в Владивосток, и там фестиваль такой. То есть как бы «Лицом к океану».
2: Ну, слушай, далеко до туда ехать, конечно, далеко и долго. У меня товарищ оттуда, наоборот, ехал, автомобиль привозил, когда... Ну, такое, знаешь. Ну, зато красиво, говорит, по пути.
1: Да, очень красиво, очень красиво. А, кстати, Дамир, ты там что-то пропал, не звонишь, что там у нас там, что мы там с тобой. В мотоклуб-то мы вступать не будем.
2: Вот, кстати, нам пишет Шурпа Лагманович, что он говорит, что каждый день могу ходить пешком до работы и обратно. 13 минут пешком, говорит, с поселка Караваевка до сантехзаготовок. О, какие знакомые места.
1: Ну, это недалеко же, причем 13 минут пешком.
2: Ну, там, да. Ну, не, подожди, там сколько-то трамвайных остановок.
1: Один наш слушатель прислал фотографию с спидометра. У него такие красивые цифры. У него 222 111 километров. То есть 222-111.
2: Красиво, действительно, да.
1: Да, но очень много.
2: Это же еще надо успеть сфотографировать, потому что обычно, когда ты такой поджидаешь вот эту цифру, чтобы ее сфоткать, она всегда кто-нибудь пробегает мимо. Но у меня обычно было конкретно так.
1: Пробег большой уже. Пора машину менять, я думаю. Ой, ребятушки. Пешком, конечно, я бы, наверное, не пошел так далеко. А вот до мотики, да.
2: Да. Пишет нам еще... Так, 13 лет, говорит Мерс уже.
1: О, ничего себе.
2: Ага. Привет, если поедете, будут спонсоры путешествия, я с вами, мод приметный.
1: О, а какой у тебя мод приметный, кстати, напиши нам, какой у тебя приметный?
2: Приметный.
1: Приметный какой, они многие приметные, у меня даже приметный. Кстати, интересно, даже интересно.
2: А что значит приметный мод вообще?
1: Ну, вот, может быть, цветом, может быть, очень большой, не знаю. Может, у нее руль как турник.
2: А, я думал, там просто определенные марки какие-то сразу. Они такие, ну, это приметные марки.
1: Ну, конечно, Харли Дэвидсон всегда приметный. Большой.
2: Ну, и есть другие, видимо, еще тоже, да?
1: Конечно, полно. Полно мотоциклов, очень классных, BMW очень шикарные.
2: Урал, скажи.
1: Урал есть.
2: Урал, вот.
1: Просто там Нургалич, они выезжают каждый год. Вот.
2: Тоже приметный. А трехколесные какие-нибудь там велосипедики?
1: А Гомеровый пишет, что там, говорит, пробегать, смотрите, говорит, у него 228 888, представляешь? Нехило.
2: Это он специально сейчас немножко еще покружил, чтобы нагнать.
1: Да, скоро вернемся.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биорадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому, да, в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва в программе «Живая музыка».
2: Да.
1: Любимые хиты,
2: да,
1: много танцев,
2: да,
1: конкурсы и подарки. Да. За пультом диджей Айон. А ведущий вечера кто? Андрей Дмитриев. Все, что нужно знать, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
5: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
4: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: 1, 2, 3, Яротель, Супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
9: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только сердце.

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: И снова точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей Дмитриев, прошу вас, расскажите, что там происходит.
5: Что, плюс 14 в Казани на данный момент, облачно с прояснениями. Слабый дождик нам обещают с 12 до 13.00. Опять, возможно, вернется. Вот эта маленькая тучка, она так вокруг нас и крутится. Где-то рядышком, вот, и в том числе сейчас частично некоторые районы Казани под осадками, по всей видимости. Что касается температуры дневной, днем сегодня в Казани обещают плюс 15, ночью плюс 7. Холодная ночь. А вот завтра зато без осадков. Если взглянуть чуть шире на прогноз погоды по республике. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. В этом направлении у нас ночью плюс 8, плюс 12, днем плюс 13, плюс 16. Малооблачно. Альметьевск, Бугульма, Знакаево. Плюс 8, плюс 12, ночью, днем плюс 13, плюс 16. Также без осадков. И Нурлат, ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 14, плюс 17. Малооблачно.
4: Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Ребята обещают, что вернется к нам бабье лето, поэтому будем ждать, как говорится, вполне вероятно, еще потеплеет.
5: Может, там как-то его прям зазывать надо, я не знаю. Вот кошек кыс-кыс-кыс зовут, собачек...
4: А тепло как?
5: А тепло вот не знаю, как зовут.
4: Я тоже не знаю.
5: Эй, тепло.
4: Эй, тепло, вернись.
5: Мы сейчас в батарее тепло призовем.
4: И не говори. Ладно, ребятушки, вот такая погода, мы вернемся уже сейчас, прямо совсем скоро, прямо вот сейчас, прямо вот сейчас.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утро мэны».
7: А я думал, сова.
5: У нас тут Рауф спрашивает, как прошло утро мани сегодня. Говорит, я сегодня поздно.
4: Не заболел у нас участник Рауф.
5: Да, у него температура не приехал, поэтому да. Ничего никто сегодня не выиграл. Рауф, наверное, тоже такое обратил внимание, что и прямой трансляции ВК не было.
4: Да,
5: никак не отследить.
4: Он же следит. Лариса Николаевна пишет: утро мэны, привет, красавцы, любимки на любимом. Пешком, говорит, не готова, говорит, пока, говорит, сухожилие растянул, ну, куда-то и пешком.
5: Ну, выздоравливать. Да. А Рауф, кстати говоря,
4: добегалась, мне... говорит, я бы на поезде, например, всю Сибирь, я на поезде, например, всю Сибирь, Байкал, Карелию очень бы хотел прям объехать, прям, говорит, мечта.
5: На поезде, ну, на поезде...
4: Ну, тоже классно, чуть-чуть.
5: Ну, да. Но есть вот определенное количество людей, которые любят почему-то поездки на поездах, вот это вот, что там спится хорошо и так далее.
4: Ну, да.
5: Не знаю, я не могу спать в поездах, и не нравится мне в целом что-то. Я вот самолеты больше предпочитаю или
4: быстрее
5: личный транспорт,
4: да. Гомер Абэй Симпсон говорит: хорошего дня всем, видишь, молодец. Классно. Человек прислал нам приборы панели, у него вообще там никаких цифр нет.
5: Никаких цифр?
4: У него просто какие-то пунктиры там. Видимо, все, он уже все километраж весь прошел уже, у него в ноль ушло уже.
5: Вот Шурпа Лагманович говорит, что в шортах надо ходить, тем самым зазывать тепло как раз.
4: А, ну, кстати, да, может быть. Да, прям до снега первого, да?
5: Ну, вы начинайте, Шурпа Лагманович, мы вам потом апельсинки принесем в больницу.
4: А флюсунки, да, обязательно. Ой, ну классно, классно, что ты скажешь-то. Что у нас там, новости есть какие-нибудь интересные?
5: Новости, конечно, вообще жизнь кипит, все прекрасно.
4: И удивительно.
5: И в Казани, и вообще везде, да. Так, ну давай, что вот я увидел новость такую, курьером в Казани предлагают зарплату до 176 тысяч рублей.
4: Ничего себе.
5: Да, это я чуть-чуть приуменьшил, там 176,3, на самом деле я просто 176 озвучил. Да. В городе значительно растет спрос на курьеров, а также на складских работников. Медианная зарплата для них достигла 74 тысячи 200 рублей с соответственно.
4: Ничего себе.
5: Угу.
4: Ладно.
5: Некоторые, кто учился 5 лет, к примеру, получал высшее образование и получают меньшую зарплату, сейчас сидят и думают такие, а может пойти?
4: Ну, конечно, работа у них геройская, этих курьеров, вот, ну, и в зной, и в холод, и в снег, вот, и в снегопады, и вот эти заносы, они же доставляют еду бедолаге вообще же.
5: Да, да, да, ну, есть там свои сложности. А еще лифт не работает. Бывает,
4: да,
5: такое.
4: Бывает, варья, а дома-то какие бывают? 20 этажей, 22, а там, это же, представляешь?
5: Да, это же довольно недавно была такая ситуация.
4: Да, я
5: там
4: видел, да,
5: парень...
4: мужик на 23 этаж заказал там сколько-то литров воды там.
5: 5-5-литровок, что ли, по-моему, или 4-5-литровки.
4: Да, курьер, спуститесь, помогите, он такой, говорит, нет, он говорит, я не буду вам подниматься такой, да, на 3 этаж без лифта столько воды тащить.
5: Ну, вот это когда человека не считают за человека.
4: Это не очень хорошо,
5: да, да, да, да, то есть доставщик, он тоже человек, знаете.
4: Конечно, такой же мальчишка, парень, там, девушка даже. Смотри, еще какая новость, не очень хорошая. хорош, на самом деле. Но реалии жизни, как говорится. В Татарстане за последние два месяца закрылись 566 бизнесов, связанных с онлайн-торговлей, доставкой и складированием, кстати.
5: Mm-hmm.
4: В этот же период с 1 июля по 1 сентября 2026 года появилось 414 новых юрлиц и ИП. Совокупная потеря составила 1,2%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года фиксировался прирост на 0,78%. О чем свидетельствует аналитика сервиса, вот, собственно, такая вот. А если на 1 сентября 26 года в республике числится 13,8 тысяч селлеров и предпринимателей, занимающихся доставкой и хранением товаров, то годом ранее их было 15,3
5: тысячи. Чуть поменьше стало, да?
4: Меньше стало, на 2 тысячи практически. Ну и напоминаю, что атаки на склады, на эти вот вендоры начались 18 июля 26 года. Последующие полтора месяца география налетов расширилась. Вот, помните, да, вот? Да.
5: Тяжелая, конечно, ситуация, да.
4: Ну, а куда деваться?
5: Но, с другой стороны, там не такие страшные проценты звучат, что-то один из чем-то процентов. Как будто это не так страшно.
4: Не сильно, как бы, да, как будто бы не так уж и жутко. Да, типа
5: но
4: того.
5: В любом случае, те, кто столкнулся, мы с вами, знаете.
4: Мы с вами, ребят, мы с вами, это 100%.
5: Кстати, в декабре в Казанском аэропорту планируют открыть еще и новый терминал, представляешь себе? Вот говорили об этом, а вот сейчас уже как будто бы планируют в декабре открывать. Сначала запуск собрались приурочить к 30 августа, к Дню города, и республики это у нас любят. Мы
4: да, знаем потом
5: такое.
4: Поняли, что что-то там не успевают они. Угу. Там, говорят, надо настроить. А, переход надо сделать какой-то надземный.
5: Да, какой-то крытый, да.
4: Плюс, говорит, там еще и всю эту компьютерную тему надо наладить.
5: Ну, лучше уж до конца сразу доделать, конечно, чтобы прям, эх.
4: Не говори.
5: Как полетело это все.
4: Ронни пишет там, Зигляр, у вас погода вообще не попадает без. С утра сказали, не будет дождя, сейчас уже есть. Да, мы смотрели, он поменялся. Сначала говорили, что не будет дождя, потом раз, да, пошел.
5: Это погода такая просто,
4: это
5: да.
4: Это погода, не мы, так что это не наша вина. Вот
5: мы пытаемся за ней успеть.
4: Вот.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акции на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акции действуют до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
8: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
12: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей «Пена Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
15: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормозить.
15: тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что ж, там на улице нашего города-то, когда мы посмотрим, когда за последний час, как все поменялось-то. 3 балла, кстати, все наладилось, все классно.
3: Это здорово.
2: Самая большая пробка – это проспект Победы от улицы Юлиуса Фучика до Оренбургского проезда 29 минут. А улица Мир, Сибирский тракт от Парковой улицы до Журналистов 28 минут. И улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулача 3 минуты. А мосты и дамбы 0-0-0-0, только вот на Кировской дамбе из центра 2 балла. Вот и все. Так, дождичка идет, вижу ДТП, кстати, вот, да, нам про него и говорили, Назарбаева, собственно, сходи тактаж, там как раз мотоциклист, по-моему, с автомобилем врезался, да, по средний ряд указан на перекрестке, не знает, до сих пор там это ДТП или уже все разъехались. Ну, как раз после эфира проедусь, а тут посмотрю.
3: Проконтролируешь, да?
2: Да.
3: И потом позвонишь, она нас еще скажешь, нормально тебе или нет.
2: Да, она собой, если он скажет, ассаламу алейкум, как там, ассаламу алейкум, нахтарам атандашлар. Так, а больше ДТП-то нет, а нет, есть, вру, есть, вот.
3: На проспекте Победы?
2: Да, на проспекте Победы, вот когда ты уже с перекрестка, вот этот с Оренбургским проездом, прямо на перекрестке правый ряд, вот если двигаться в сторону Баки-Урманчева, туда. И поэтому на проспекте там сейчас такая пробочка собралась уже от... Она прям далеко, чуть ли не от Зорги уже.
3: Ну, это вот как раз самая крупнейшая пробка.
2: Да, она есть, она есть. Так что, друзья, соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не попадать в эти неприятные ситуации.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
2: Ну что ж, давайте-ка посмотрим там, что у нас там, да как там. Нас тут все, Шулпар Лагманович все просит, там говорит, спойте песню про зайцев. Слушай, мы ее пели не так давно, насколько я помню. Давай, мы сегодня решили тоже спеть песню из фильма.
3: Да.
2: Из одного советского, классного, но не про зайцев, не про зайцев.
3: Но где-то там рядышком как бы находится.
2: Да, но песня классная, поэтому услышишь тоже, с нами будешь подпевать 100% еще. Ой, класс, класс, класс. Чего еще-то у нас там? Чего еще по новостям-то?
3: Происходит-то интересно.
2: Да,
3: ну вот посмотрим. В 27-м году в России обручальные кольца подорожают на 10-15%. Средняя стоимость пары вырастет с 80 до 92 тысяч рублей, соответственно.
2: У нас, по-моему, вообще ничего в России не дешевеет. Просто от слова «вашпы».
3: Ну, это вообще редкое явление, чтобы дешевело, конечно. Бывает такое, вот, насколько я слышал, там Япония что-то столкнулась. Но это тоже, знаешь, нехорошо, когда дешевеет.
2: Ну, да.
3: Чем, я не понял. Ну, людям-то, может быть, обычным хорошо. В целом для государства, видимо, не очень. Я какой-то такой вывод из всего этого сделал. Ну, а с другой стороны, это же плохо. Это же кто-то посмотрит и скажет, на 12 тысяч выросли кольца по цене. Все. Давай гражданским браком жить.
2: Ну да.
3: Нет, хотя уж, я думаю, если вот серьезно...
2: Как кольца? Все, зачем, говорит, тебе кольца?
3: Это не
2: эх, красота.
3: Это, кстати говоря, связывают с усложнением выдачи лицензии на добычу драгметаллов и повышением налога на ювелирных производителей с 20 до 22%. Такой веский аргумент сыграть свадьбу пораньше, чтобы успеть, соответственно, до поднятия стоимости.
2: Шурпалак ваш напишет, эх, ну ладно, говорит, ну буду с вами петь и дэнсить, как всегда.
3: Да, да, правильно.
2: У нас это танцевальная будет такая песенка-то, честно говоря. Будем прям реально дэнсить. Welcome, baby.
3: Кстати, раз уж про кольца заговорил, все-таки такое семейное, да?
2: Да.
3: Тут стоит, наверное, напомнить, что только до 30 сентября осталось время, чтобы казанские семьи с 2 и более детьми вернули часть НДФЛ за прошлый год, соответственно. Заявление на новую семейную выплату принимают на госуслугах. Главное условие – доход не более 1,5 прожиточного минимума на человека. Налог пересчитывают по ставке 6% вместо 13%. Средства зачислят на счет любого банка, некоторые, которые предлагают клиенты, соответственно, да?
2: Нормально.
3: Угу.
2: Вообще красота.
3: Тут еще и банки некоторые, не будем говорить, какие, насколько я понял, могут удвоить выплаты даже.
2: Ну,
3: это что-то интересненькое, конечно.
2: Смотри, еще какая новость. В Казани на штрафстоянку отправили 23 электросамоката и велосипеда.
3: Да?
2: Такое тоже бывает, оказывается. В Казани прошел рейд по соблюдению правил парковки и передвижения на средствах индивидуальной мобильности. В нем участвовали госавтоинспекция и исполнительный комитет города. На штрафстоянку отправили 18 самокатов одной компании, три другой и два велосипеда третьей компании. На компании, которые обслуживают транспорт, составили протоколы. Им могут назначить штрафы до 500 тысяч рублей. Ничего себе.
3: Там еще новые купить, по-моему, самокаты, да?
2: Слушай, а так интересно, вот тоже, да, условно, вот, ну, здесь нельзя оставить самокаты, да, человек оставил там и ушел, ну, вот как компания должна за это отвечать? Ну, мне тоже интересно. Вот.
3: Ну, да, действительно. Но, скорее всего, либо этого человека может быть в какой-то черный список добавлять и так далее.
2: Ну, да.
3: Тоже как-то же пытаются бороться с теми, кто по несколько человек сразу катается. А мне интересно, эвакуатор какой был там? Вот это большой?
2: Газелька, под вовца, она просто грусть и все возит.
3: А, да?
2: Да.
3: А, точно эвакуаторщики, может быть, нет? Может, бизнес у ребят такой свой
2: просто
3: личный?
2: Просто зарабатываешь, ли думаешь?
3: Ну, кстати, ты говорил, что все дорожает, дорожает. Вон нам Марс написал. Газ на 20 копеек подешевел.
2: О, боже.
3: 39.20 был, сейчас 39.
2: Ну, хоть что-то дешевее.
3: Приятно же.
2: У нас.
5: Утромены сделают твое утро.

0: Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили Казань-Оргсинтез с рабочим визитом. Участники ознакомились с лучшими практиками предприятия по работе с персоналом и улучшению условий труда. После осмотра состоялось заседание кадрового клуба по обмену опытом. Эльмира Зарипова рассказала об инструментах поддержки участников специальной военной операции, связанных с трудоустройством, адаптацией, принятием в коллектив. Она отметила: важно не только насколько готов сам боец вернуться к труду, но и готовность коллектива принять человека с новым опытом. В Казани на ремонт дорог в текущем году выделили свыше 27 миллиардов рублей. В результате удалось привести в порядок 204 участка. Их общая длина превысила 100 километров. Интересный факт. В слезах, которые идут от грусти, и в слезах, вызванных луком, набор веществ отличается. В одних могут преобладать определенные гормоны, в других больше воды для смывания раздражителя. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Все именинники быстренько к радиоприемничкам.
4: А что ты их прям подгоняешь?
3: Сейчас, как поздравим вас только.
4: Напугал даже.
3: Но для начала, друзья, мы расскажем вам, напомним, что вы, наши слушатели, в любой момент можете заказать на волнах любимого радио самое мощное и запоминающееся поздравление для своих родных и близких.
4: Причем не только на день рождения, здесь любое. И свадьбы, и день рождения, и покупка какой-нибудь там автомобиль, да. Квартиры, в общем, любой радостный повод.
3: Да, вы просто-напросто заходите на сайт bimradio.ru, он у нас новый, красивый, обновленный. Mm-hmm. В правом верхнем углу страницы нашей главной такая оранжевая плашка написана «Заказать поздравление». Угу. На нее кликайте, там выходит целое несколько вариантов поздравлений. В прямом эфире, в «Привет-привет», там, ну, много где, короче.
4: Ну, или же, соответственно, можно заказать поздравление. Это аудио или видеофайл придет от нас, от ведущих.
3: Абсолютно верно.
4: В личку имениннику и порадует, поднимет, да, настроение.
3: В прямой эфир можем его вывести, можем с ним поболтать, пошутить, можем его немножко там разыграть даже. Угу. А если не любите заходить на сайт и что-то там электронные вещи какие-то заполнять, есть простой вариант. С 10 утра до 17:00 в будние дни звоните на номер 2-930-800.
4: Менеджер уже готов, да, принять ваш звонок.
3: Вот уже, кстати, время уже 10:03, можно уже звонить. 2-930-800, ребят, номер очень простой. Звоните и заказывайте. Ну, а мы с Андреем переходим потихонечку в нашу группу ВКонтакте. Там есть наши любимые слушатели, которые сейчас на сайте. И у них день рождения именно 9 сентября. Поехали!
4: Ну что ж, список именинников сегодня возглавляет, не то чтобы возглавляет, просто первым здесь стоит Салават Ямалиев.
3: Мы поздравляем с днем рождения.
4: А также поздравляем Илину Хабибулину, Юл Лапушка, так и написано, Елена Калугина, Юлия Алексеева, Иван Иванов, Лисан Сарватдинова, ага, Ильсия Заеддинова, Сания Хисмуддинова, Ирина Ларина и, в общем-то, вот из тех, кто прямо сейчас в сети с аватарочкой, все, весь список.
3: Ну и классно же.
4: Да. Всем вышеперечисленным, а также всем тем, кто сегодня отмечает день рождения, мы желаем успехов, удачи, потрясающего настроения. Пусть у вас все будет классно.
3: Конечно, вот эти слова поются для них. Поехали! С днем рождения! Оп, оп! Успехов, радости, везения! Еще! Любви, желаний, исполнения и миллион ночей дней.
4: А я друзей про это еще раз хотел.
3: С днем рождения! Вот сейчас. Любви до головокружения. Еще. И чумового настроения. И самых преданных друзей. С днем рождения, ребятушки! А мы скоро споем.
5: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: С Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночной шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Давай, Андрюх, запускай.
2: Распустились тут без меня. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили. Это нам не
1: задавали,
2: тили-тили.
1: Не тили-тили.
2: Это мы не тролливали.
1: Ну что, ребят, готовы? Великолепная песня. Называется она «Разговор со счастьем». Ну что, Андрюшка, бомбанем?
3: Конечно.
4: Счастье вдруг

0: Здравствуйте, прекрасные друзья! Это пели для вас ведущий лучшего на свете утреннего шоу под названием «Утро Мэнэ».
1: Там-там-та-да-да-дам.
0: Итак, шикарная песня.
1: Согласен.
0: Шикарно. Вон, все, вон, видишь, тут танцуют все. Реально, танцать-то не настоящий, пишет Шурпан Лагманович. Ай, после этой песни, говорит, хочется, говорит, кружку махнуть. Алкоголь вредит здоровью. Браво, ребят.
1: Ну, спасибо, Роли. Спасибо. Просто привыкли под Новый год смотреть вот такие фильмы, может быть, из-за этого.
0: И не говори, и не говори. Ладно, друзья, ну что, у нас, вижу, Сергей Белов зашел в студию. Значит, видимо, он у нас продолжит эфир. У вас дневное шоу, рабочий полдник, потом у нас вечернее шоу.
1: Вечерний Трубим.
0: Да, и, конечно же, привет-привет, кто же сегодня будет присутствовать.
1: Да.
0: А также, линейные ведущие, друзья, все в лучших традициях, конечно же, Бим-радио. Ну, а сегодня были для вас Андрей Дмитриев
1: и Фарид Галимов.
0: Завтра в том же составе вернемся в 7 утра. Слушайте внимательно, не пропустите. Всем хорошего, прекрасного дня. Пока!
2: Шоу «Утро Мэнэ».
3: А я думал, вставать.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, долгое время бывший главой Республики Калмыкия. По его мнению, шахматы были изобретены инопланетянами и подарены жителям Земли. Также Илюмжинов неоднократно заявлял в интервью, что в 1997 году пришельцы похищали его на 2 дня на свой корабль.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного»?

0: ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: БИМ-радио.

Доброе утро всем. Продолжаем желать вам доброе утро. Сразу после утроменов здесь появляюсь я, как всегда, традиционно для среды в 10.18. Как ж ты здесь? Поспал, друзья мои. Отлично себя прекрасно чувствую. В прекраснейшем расположении духа и с хорошим настроением начинаю свою рабочую смену. Так, присоединяйтесь погромче. У нас песня, кстати, еще отлично сейчас будет. Джо Кокер, No Ordinary World, здесь на Бим Радио.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь, кукла Маша, не плачь, кукла Даша, не плачь, кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Люби. С Бим-радио.
6: Сегодня у нас 9 сентября на календаре. Сегодня отмечается, заметьте, Международный день красоты. Красивые мои, красивые, как и я, поздравляю вас с праздником. Хороший вопрос по этому поводу назрел, задам его чуть позже. У нас, кстати, в ближайшее время, минут так через 20, розыгрыш пригласительных билетов на вечеринку 11 сентября. Но еще сегодня, 9.09, кстати, кто любит такие числительные. День тестировщика в России отмечается. Считается, что именно 9 сентября 1947 года сотрудники Гарвардского университета во время тестирования вычислительной машины обнаружили в ней мотылька. Так впервые была найдена причина сбоя компьютера. Этот день считается началом тестирования. И день тестировщика в России сегодня отмечается. День также дизайнера графика в России. Праздник установили в 2005 году. Тогда дата была приурочена к 50-летию юбилея известного российского художника Владимира Чайки. Да. Пойдем поздравим графистов-дизайнеров с праздником. Пойдем.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и представители кадровых служб 45 крупнейших предприятий и организаций республики посетили Казань-Оргсинтез с рабочим визитом. Участники ознакомились с лучшими практиками предприятия по работе с персоналом и улучшению условий труда. После осмотра состоялось заседание кадрового клуба по обмену опытом. Эльмира Зарипова рассказала об инструментах поддержки участников специальной военной операции, связанных с трудоустройством, адаптацией, принятием в коллектив. Она отметила: важно не только насколько готов сам боец вернуться к труду, но и готовность коллектива принять человека с новым опытом. В Казани на ремонт дорог в текущем году выделили свыше 27 миллиардов рублей. В результате удалось привести в порядок 204 участка. Их общая длина превысила 100 километров. Интересный факт. В слезах, которые идут от грусти, и в слезах, вызванных луком, набор веществ отличается. В одних могут преобладать определенные гормоны, в других больше воды для смывания раздражителя. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Волна. Здесь и сейчас Бим Радио. Да, всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Серега Белов у микрофона до 15.00. Сегодня у нас насыщенная программа. Сегодня два гостя у нас будет. Две интереснейшие беседы. Ну, а пока немного разминаюсь вместе с вами. Забежал так в редакцию и спросил. Ну, вот сегодня Международный день красоты. Чего спросить-то вас, дорогие мои? Ну, пока девчата, которые там работают. Международный день красоты. И прям вот, ну, первое, что приходит на ум. Самый красивый дом в Казани, да? Самая красивая машина. Ну, конечно же, когда говорят о красоте, надо вспоминать самых красивых женщин в своей истории. В своем окружении или же вот так, чтобы понравилась, например, сразу красота ее. Звезда какая, знаменитость опять-таки, или просто мимо проходящий человек. Итак, какая для вас самая красивая женщина и самый красивый мужчина? Пишите +7 92 72 102 8.

0: На 100% согласен с тем, что Равшан Куркова очень красивая женщина. Там. Причем это не мужчина предложил, а Елена, девушка, соответственно, Равшана Куркова. Прям, ну, за сим подчеркиваю обязательно. Альберт, самая красивая — это мама. Так, друзья мои, ну, я не по поводу мам, пап, родственников ваших, а вот, ну, предмет обаяния, получение эстетического удовольствия от красоты. Какая красивая женщина, на ваш взгляд, которая манит вас просто. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Ну, а девчонок, конечно же, спрошу, какой красивый самец. Пишите тоже. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Я сейчас еще третий раз напомню. Не переживайте, друзья мои. Уважающие... уважающий в себе все мужские качества. Это и есть самый красивый мужчина, Алена. Ну, вот статусами из контакта ты заговорил. Пересмотрел, как будто инсту вот этих двухнедельных психологов. Оттуда прям чувствую вот эти слагательные, опять-таки. Давайте я про образ конкретного человека. Там Брэдли Купер, например, или Леди Гага вас привлекает как самая красивая женщина. Вот, вот сейчас третий раз напомню. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вчера вел программу «Привет-приветов» вечер. Вот это обстоятельно, Алена, уже. Том Харди. Том Харди и Оля вторит вам. Прям сразу два сообщения про Тома Харди. Сейчас Том Харди где-то в Голливуде у нас. Немного заикал. Ну ничего, потерпи. Просто нравишься девчонкам. Том Харди.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
0: Правильно, Кэмерон Диас, Альберт, написал фильм. Там она вообще в маске какая-то невероятно сексуальная женщина. Самая красивая женщина для вас, самый красивый мужчина. Пишите, друзья мои. Так вот, вчера вел программу «Привет-приветов», и мне наши слушатели напомнили об этой песне, которую исполняет команда.

0: Пошел за водичкой, стакан себе налить. И тут такое огромное количество сообщений. Прям как будто не хватало вам в начале этой весны поделиться, кто для вас самая красивая женщина и самый красивый мужчина. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот возможность прокричать, как в дупло, имя этого человека. Так, ты, говорит, зачем женатик впалишь? Тема самая красивая. Сейчас женки услышат откровения своих мужьев и все, их брать. Да нет, я могу и инкогнито, друзья мои. Инкогнито. Так, что у нас тут? Жанна Фриски. У меня, говорит, бывшая еще в нулевых была вылитая. Один в один с Жанной Фриски. Николай написал. Серега, доброго дня, хорошего легкого эфира. И вам тоже, Николай. Доброе утро, Серега, дорогой. Ты, говорит, когда отдыхаешь? Я все, ребят, я четверг, пятница, суббота, до воскресенья в эфире. Не ждите меня, если, конечно, опять какая-нибудь история с заболевшими не произойдет. Так, Джим Керри, он милашка в фильме «Эйс Вентура». Расим предлагает Джима Керри. Адель, Меган Фокс, огонь, особенно в моменте. Знаете, в каком моменте для меня Меган Фокс? Это вот, ну, эталон какой-то. Вот женской, наверное, больше страсти, чем красоты. Это в тот момент, когда в первой части «Трансформеров» ей появляются как раз сами трансформеры, Бамблби, Оптимус Прайм, и вот она стоит рядом такая беззащитная, незащитная, но при этом невероятно сексуальная. Просто-таки на этот момент можно пересматривать и пересматривать. Так, кто нравится, нравится, говорит, моя бывшая. Давайте, Фейс. Фейс в студию, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Просто не совсем понятно, как она выглядит. Так, что касается перезагрузки по-взрослому, у нас она будет 11 сентября. Все это, друзья мои, у нас состоится где? В Максимилинсе. Это вечеринка уже в эту пятницу. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилинс вместе с Бимрадио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев, за пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilins.ru. Для лиц старше 18 лет. Новый сезон вместе с Бим-радио. Итак, я напомню, что минут так через 5, через 7 буду разыгрывать, кстати, билеты на эту вечеринку.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 200. 30-30-30. Не оферта.

0: на Бим Радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Наслаждайся осенью с BIM-радио.

0: хочу зачитать ваши сообщения на тему «Самый красивый мужчина и самая красивая женщина для вас». Их так много. Вот парочку сейчас. Мила Йовович из фильма «Пятый элемент». Согласен. Лютаева, это которая Анастасия Гужинская в фильме «Гардемарина вперед». Да, да. Я еще это помню момент. Играл Сергей Жигунов кадета Гардемарина Белова. Анастасия та самая, где Анастасия, звезда моя. Согласен.
1: На Бим Радио.
0: А еще знаете кто? Анна Ковальчук из «Мастера и Маргарита». Вот многосерийного телевизионного фильма, где Абдулов играет, Басиашвили играет, Воланда. Вот она там тоже невероятная. Невероятно красивая просто Маргарита. Так, продолжаем делиться, а я тем временем расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. А на казанских дорогах 3 балла. Местами затруднения, если какие-то такие прям особо затруднительные, но вот, пожалуй, только Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов всего ничего. В принципе, на этом отрезке 13 минут вы потеряете. Это нормально для этого времени, я считаю. Или что-то случилось. А тут ремонт дороги идет. Все понятно. Ремонт дороги. В каком ряду? Сейчас скажу. Отметку поставили ряд. Правый ряд ремонтной работы. Отлично. Это при повороте на улицу Карьерная. А в этом районе как раз и происходит в правом ряду что-то ремонтное. ДТП посмотрим. А как хорошо, ДТП-то и нет. Вы представляете? Нет, вы представляете? Как приятно сейчас свалить быстренько с эфира, потому что вы молодцы и не совершили ничего страшного.
1: Дёвые заметки на Бим-радио. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
0: Так, еще раз всем доброго дня. Сейчас будем играть. Я эту игру анонсировал. Вы должны быть готовы к ней. Разыграть 3 пригласительных билета на нашу вечеринку, которая состоится уже послезавтра, в пятницу, в Максимилинсе. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилинс вместе с Бим Радио. Ведущий вечера Андрюха Дмитриев, за пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Новый сезон вместе с Бим Радио. Так, вопрос у нас сегодня классный. Я его сейчас еще разочек чекну. Песню люблю, очень. Да, теперь определим, кто станет победителем. Авторы сообщения 1. Прям, может быть, в режиме реального времени все это сделаем. 1, 5 и 7. Я думаю, так вот быстренько сейчас с вами разберемся и осчастливим по одному пригласительному билету в руке. А вопрос звучит у нас следующим образом. Скажите, пожалуйста, из какого фильма нашего детства песня «Крылатые качели»? Нужны ли вообще 3 варианта? Я думаю, что нужны. Поехали. Гости из будущего. Второй вариант — «Каникулы Петрова и Васечкина». Или третий вариант — «Приключения электроника». Присылайте. Из какого вышеперечисленного фильма песня «Крылатые качели»? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Первое, 5-7 сообщение. Победное. Уже 25 вижу. Уже 25. Так, посмотрим, посмотрим. Первое. Третье. Так. Не, ребят, мне нужно время, потому что уже 50 прислали. Я не приходит. Не могу поймать первое, пятое, седьмое. Сейчас вот в конце этой песни.

0: седьмое победное сообщение. Очень редкие имена. Руслан, Адель, Андрей. Из Альметьевска, насколько я помню, да. Руслан, Адель, Андрей, вот они втроем мог бы скооперироваться уже на троих, понимаете? И столик забронировать на шестерых. Ну, вы же не одни пойдете, наверное, каких-то дам красивых в своей жизни возьмете в Максимилинс на нашу вечеринку 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому. Я прям так что-то заряжен этой вечеринкой, что надумываю сходить сам, да, помочь Андрею Дмитриеву и вам вместе оторваться на этой вечеринке.
1: Любимое радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В российских детских садах начнут формировать у ребят представление о традиционных ценностях. Для этого уже действуют проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». В их основе идеи семьи, труда, любви к родине, доброты, дружбы и заботы о здоровье. К работе также планируют привлекать родителей. В Госдуме предложили освободить многодетных матерей от платы за обучение в автошколе. По мнению авторов инициативы, эти женщины регулярно сталкиваются с необходимостью перевозить детей на уроки, секции и так далее, поэтому мера станет для них существенной поддержкой. От серьезных законодательных инициатив к приятному досугу. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. Бимрадио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Пистолетики, команда Звери, Ромка и Таньк Буланова в начале этого музыкального часа. Ну, это я так что-то прям по-свойски. Конечно же, Роман и Татьяна отлично отметились в 11 часов 4 минуты. И, судя по вашим откликам, вам это очень нравится. А я, знаете, что узнал? В принципе, я это предполагал, но сейчас как будто подкреплю ваше единение. Пары, которые вместе пьют, реже разводятся и чаще довольны отношениями. Об этом рассказали, конечно же, психологи. Надеюсь, не двухнедельные интернет-специалисты. Так вот, ну вы понимаете, короче. Мне только надо добавить дисклеймер. Алкоголь вредит вашему здоровью, а так делайте, что хотите. Самое главное, чтобы были вместе и любили друг друга. Так, самая красивая женщина, самый красивый мужчина для вас. Огромное количество сообщений, зачитаю. Так, привет, Серега, хорошего дня. И вам тоже, Ева Элфи. Так, Ева Элфи. Кто? This Ева Элфи. Пойду смотреть. Меня зовут Сергей Белов. Пойду посмотрю. А вам пожелаю хорошего дня.
1: На Бим-радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, разобрались. Ева Элфи — это актриса для взрослых. Как тут не вспомнить еще и Саша Грей. Ну, ты шалунишка, конечно, Андрей Александрович Гурягин. Вот по этому поводу я и назвал твое имя и фамилию. У меня есть тут козыри свои. Так, самая красивая женщина, самый красивый мужчина, на ваш взгляд? Пишите, пожалуйста, +7 972 72 42 102 8. Вот этот час балуемся и этим, в том числе. Юрьевна пишет: добрый день, любимка, здорово. Из мужчин это Джейсон Стэтхэм, да, такой весь. Ну, вам нравится, да, вам нравится, я знаю. Тестостерон ходячий, харизма невероятная. А из женщин Анджелина Джоли. Давайте так, в лучшей своей формации это Лара Крофт, расхитительница гробниц. Ну, это мое сугубо личное, мужское, беловское мнение. Так, кто еще? Рафиль пишет: привет, Бимка, здорово, доброе утро, Сергей. Для меня самые красивые девушки — это те, кто естественный, без дополнительных функций. Вот наши девушки для меня симпатичные. Лена, Карина, Ярослава, Камиль. Но я так понимаю, что Камиль — это не мальчик. Здесь вы просто с Т9 поругались. Это Камила Ягудина. Ну, это наши ведущие девчонки-то. Согласен. Так, что еще? Во! Ева Мендес. Ребятки, прям в десяточку. Обожаю Еву Мендес. Честно вам скажу. Обожаю Еву Мендес. Знаете, кого еще? Жена этого сейчас. Хавьера Бардема. Все, на языке вертится. Пенелопа Круз. У меня девчонка была в начале нулевых. Прям вылитая Пенелопа Круз. А Ева Мендес невероятно просто в фильме «Метод Хитча» вместе с, да, с «Man in Black», с Уилл Смитом. Отличный фильм, посмотрите, кстати, для лиц старше 18 лет. А самая красивая, самая желанная девушка для вас, ну, кроме родственников, мамы и папы, конечно же, и мужчина для девушки. Вот такая интерпретация вопроса. Пишите, +7 972 42 102 8. Это Бим.

0: нас красивая, да, девчонка, женщина, очаровательная девушка, Скарлетт Йоханссон. Ага. Так, для вас кто? Невероятно красивая. Сегодня Международный день красоты отмечается. Международный. Сегодня я вспоминаю самых красивых для вас, самых красивых и женщин, и мужчин. Соответственно, плюс 792-72-102-102-8. Так, Ева Мендес, да-да-да, Пенелопа Крус и Сальма. Ну, Сальма Хайек, это вообще, ребята, вне. Это гран-при. Понимаете, это просто гран-при. Женщина, которая выглядит в свои годы невероятно при этом. Я так понимаю, там совсем очень мало там, ну, вот этой всей косметики, пластики и прочее. Вот это вот у нее, вот это вот, это же, ну, просто что-то, ну, невероятное просто что-то. Это прям же хочется, даже не просто хочется, это просто, ну, даже наблюдать интересно за этим. Вот, кому-то же повезло. Там очень влиятельный французский миллиардер, если не ошибаюсь, в общем. Ну, надеюсь, все по любви. Так, добрый день, Сергей, а мне Любовь Аксенова очень нравится. Согласен, приятная очень
1: без
0: наша классная девчонка.
2: В мире интересного.
3: Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят, либо на отмеле, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погруженными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3-5 минут и делают вдох.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настроение на любимой волне.
0: А еще очень важны такие сообщения от вас. Вот Тимур Мансурович написал: «Привет, Бим! Самая красивая девушка для меня – это моя жена. Достойна уважения». Отлично. Также скоро будем играть в игру под названием «Смотри на мир ярче». Мне нужен участник. Надеюсь, это вы. Первый, кто дозвонится к нам по номеру 292-102-8. Очаровательная, красивая, это мое личное мнение, конечно же, Диляра Вагапова. Сейчас у нас в составе группы «Мураками» песня «Бред» для вас здесь на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов, всем хорошего дня, отличная среда, кстати.

0: Данная песня как личная история Диляры Вагаповой. Это команда Мураками с песней «Бред». И мое личное мнение на данный момент, и я думаю, что так теперь будет всегда, это лучшая исполнительница в русском роке. Вот попробуйте со мной только не согласиться. 1:17 у нас игра «На мир ярче смотрим», да.
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
0: Так, спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Так, подарочный сертификат в развлекательный центр прямо сейчас попробует выиграть Игорь. Игорь, приветствуем. Добрый день. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Угу. Че, устал уже, да, к этому времени, я понимаю?
2: Нет, еще рано пока.
0: Что-то как-то вытянул-то из себя. Добрый день, как вы мне все вот здесь, вот уже к 11:18, правильно? Я уловил нотку-то вот эту вашу сегодняшнего дня. Нет?
2: Нет.
0: Все нормально? По-прежнему любите людей?
2: Нет, это не про меня.
0: Это не про вас. По-прежнему любим людей. Вы филантроп по-прежнему, да, к обеду готовы, да? Отлично, хорошо. Смотрите, вопрос сегодня у нас будет связан, как всегда, со зрением, с офтальмологией. Вопрос и с историей. Мы очень любим еще и историю сюда приплетать. Три варианта вам дам. Если правильно ответите, то получите подарочный сертификат в развлекательный центр. Готовы?
2: Да, готов.
0: Тогда поехали.
1: Смотри.
0: Скажите, пожалуйста, Игорь, какой русский царь считается первым задокументированным очкариком на Руси? Какой русский царь считается первым очкариком на Руси? Петр Первый, Николай Первый, Михаил Федорович Романов.
2: Так, если очкарик...
0: Петр, Николай, Михаил. Петр Первый, Николай Первый и Михаил Федорович Романов.
2: Так, ну... Царь. Даже не знаю.
0: Я не очень люблю это слово «не знаю».
2: Так, давайте тогда... Так, последний вариант, что там был у нас?
0: Михаил Федорович Романов. Петр Первый, Николай, Михаил Федорович Романов. Да они все Романовы. Они все Романовы. Петр Романов, и Николай Первый Романов, и Михаил Федорович Романов.
2: Ну тогда с первого царя Романова начнем.
0: С первого царя в 1613 году митрополит Казанский и Свияжский Ефрем Карнавал венчал на престол первого царя Михаила Федоровича Романова. И это был тот самый первый задокументированный очкарик на Руси. Первый царь из династии Романовых, ну и не первый царь на Руси. Петр не носил Николай Первый, тоже имел прекрасное зрение. Я вас поздравляю, Игорь, вы выигрываете подарочный сертификат в развлекательный центр. Готовы получить его? Но о том,
2: да,
0: о том, как вы его получите, я расскажу чуть позднее. Сейчас давайте передадим ваши приветы страстные.
2: Привет, всем родным. Угу. Всем, кто может слышать, и знакомых, коллег. Ну и всем хорошего дня.
0: Отлично, спасибо большое. Вообще, вам удачи, всем слушающим тем более. Давайте вернемся к классной музыке.
1: Смотри на мир ярче. С БИМ радио.
0: Что-то сегодня как-то тяжело у нас. Но, видимо, настроение во многом связано с погодой у вас, да? Придавливает маленечко, да, вот этот свинец сверху придавливает, да? Что нужно сделать для того, чтобы не придавливало? Не смотрите наверх, как минимум. Думайте о чем-то хорошем. Я сейчас как Шпировский. Ставьте баночки, друзья мои. Даю установку на хороший день. Даю установку вам на хороший, классный день. Так, какие у вас планы сегодня? Давайте я потру ладошки, чтобы они сбылись. Давайте вот прямо сейчас планы ваши показали, а я потру ладошки, и все будет хорошо. Не забываем писать «Самая красивая женщина-девушка для вас», «Самый красивый мужчина», номер +7 9272 42 102 8.

0: «Тысяча жизней», да. «Тысяча жизней» так называется этот трек. Тысяча сообщений и огромное количество их здесь у нас на номере плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я очень хочу все это успеть зачитать. Самый красивый мужчина для вас, очаровательный наш, самая красивая женщина для вас. Парни, пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Так, Тимур Мансурович, еще раз порадуемся, что у него до сих пор есть влечение к жене. Самая красивая она. Оливия Кук. Я не успеваю за вами. Надеюсь, это... не актриса широкого плана. Я про фильмы. Нет, британская актриса получила известность благодаря роли Эммы Декоди в телесериале «Мотель Бейтс». Да. Прикольная. Вообще очень интересная девчонка. А где я ее видел? 32 года, молодая такая. Чем-то, знаете, на кого похожа? Сразу вот ассоциация какая-то есть визуальная. Ну, посмотрите, Оливия Кук. Так, Рустам пишет. Бодрого денечка, самая красивая девушка. Это моя Оленька, обожаю. Привет ей в Турцию. А что там Оленька без вас делает одна? Вопрос. Сергей, приветствую, пишет Паша. Анна Плетнева из группы «Винтаж». За сим подчеркиваюсь. Анечка, лично с ней общался несколько раз. Невероятно просто. Энергетика такая, что есть такие женщины, манки, да? Вот, а это как раз про Анечку Плетнева. Так, Людмила пишет. Бимчик, привет. Привет, самый красивый все-таки Ален Делон. Ален Делон. Вот это, значит, Ален Делон, потом Бандера со своим взглядом. И вот этот, из этого, 3 метра над уровнем моря. Это как его... Ну, вами любимый, этот смазливый, да. Кстати, Бандерас ему оплатил обучение в актерской школе, в которой он сам учился, потому что увидел талант в этом парне. И вот этот взгляд у них бандеровский, да, очень похож. Так, Айрат пишет, Джессика Альба. Согласен абсолютно. Туда же можно добавить Холли Берри. Она, между прочим, вообще показатель красоты у актрис. Это выбор в пользу девушки Бонда. Если она снялась в «Бондиане», это признание. Это признание вот этого сообщества, что женщина действительно невероятно красивая. Спасибо. Джессика Альба не была девушкой Бондой. А вот Холли Берри, я помню, была точно. Но она сыграла очень круто в фильме «Готика». Каждый раз пересматриваю, каждый раз мурашки. Так, актриса Ильяна Павлова. Актриса, сыгравшая Титану из Mortal Kombat. Но там потому что сам наряд такой тебя привлекает. Понимаешь, волнует тебя женщины в обтягивающем с плеточкой. Так, Дмитрий пишет. Скромный наш. Самый красивый мужчина — это я, Дмитрий из Дожора. Большой привет бимболталке. И здесь, да, проскочили. Лана Роудс. Тут же есть поисковик. Лана Роудс. Роудс. Второй запрос по ней — это от кого родила. Американская, да, актриса для взрослых. Смотрите, какие вы подкованные, ребятки. Одинокие, что ли? Что вы так все хорошо разбираетесь? Ален пишет, настроение осень. Так, по... Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон. Ребятки, я после рекламы решил вам поставить «Чижа» и компания. А потом послушаем Уитни Хьюстон. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
6: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В российских детских садах начнут формировать у ребят представления о традиционных ценностях. Для этого уже действуют проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». В их основе идеи семьи, труда, любви к родине, доброты, дружбы и заботы о здоровье. К работе также планируют привлекать родителей. В Госдуме предложили освободить многодетных матерей от платы за обучение в автошколе. По мнению авторов инициативы, эти женщины регулярно сталкиваются с необходимостью перевозить детей на уроки, секции и так далее, поэтому мера станет для них существенной поддержкой. От серьезных законодательных инициатив к приятному досугу. В Казани зафиксировано массовое освобождение родителей от учебных обязанностей. Специалисты ожидают последствия в виде танцев, встреч с друзьями и повышенного настроения. Место события – Максимилианс. 11 сентября. БИМ-радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

заголовок наводит на мысль о том, что с 1 октября подорожает коммуналка в среднем на 18%. Да. Вот это да. Последний раз тарифы повышали, кстати, 1 января. Команда Чиж, компания «Снова поезд». Кто-то до этого вспомнил Витни Хьюстон. И как только мы об этом вспомнили, сразу же песня пошла, с которой все и началось у нее. По крайней мере, я про взлет, карьеру, успех, телохранитель, I will always love you, вокал в 4 октавы, сейчас будем наслаждаться. Так, вами любимые красивые девчата, красивые женщины, которыми вы восхищаетесь, пишите +7 972 72 102 8. То же самое касается и прекрасных наших половинок. Какая для вас вариация самого красивого мужчины? Делитесь, пожалуйста. Привет, Бим, любим, Сидни Суини. Ух, просто!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «КанАвто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КанАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Дяденьки за 60 уже, да. Смотрите, какое оставил предание. Несколько песен, которые до сих пор ходят в аналы. Золотые, конечно же, да. Мировой истории музыки. Одна из них — это вот только что натуральный блюз прозвучал в рамках золотых нулевых. Я с этим абсолютно согласен. 11 часов 42 минуты. Всех рад приветствовать. Самая красивая девушка для вас. Самый красивый мужчина. Вот, пожалуйста, Сидни Суини вспомнили. Облизнулись и пошли дальше. Виталян написал...
1: Любимое радио. Первое в Казани.
0: Красавчик Виталян. Самые красивые девушки — это девушки России. Да. Была, кстати, такая, даже помню, социальная реклама, где со станции «Союз» или МКС тогда уже был, не помню, да, снимали видео оттуда, значит, двое актеров смотрели вниз и говорили: а где, говорит, самая красивая? В Саратове самая красивая. Или в Самаре. Вот вы же помните этот рекламный ролик? Это конец 90-х, начало 2000-х. Где там самые красивые должны? В Татарстане у нас, вы сейчас напишите. В Казани с этим я абсолютно согласен. Но мы отталкиваемся от того рекламного, который был. Так, возвращаясь к вашим сообщениям. +7 927 242 102.8. Елена Зверева. Актер из «Дивергента» Тео Джеймс. Ну, такой-то он смазливый, прям там такой весь мальчонка, да, я понимаю. Девчонки потекли, увидев его. Галь Гадот и ее скулы — это... Даже не могу сейчас словами, как вот... Ну, просто хочется взять ее и во французский поцелуй обратить тот же. Мэрилин Монро, ну, это само изящество абсолютно. Добрый день. Вот я даже по этому поводу оторвался вообще от рабочего процесса и пошел смотреть «Матрицу». Тот самый момент, где Моника Беллуччи говорит вот эту фразу: «Поцелуй меня, как целуешь ее». Вот там Моника Беллуччи в этом наряде, встянутом сверху, что одна левая к правой, прям хочется заглянуть туда, как минимум носом макнуть в эту выемку. Согласен, Моника Беллуччи в этот момент, она сама по себе красивейшая женщина мира, это признание многих, большинства. Но вот в этом фильме почему-то что-то такое сверхъестественное. Так, Юлия пишет: доброе утро, Бим, самый красивый — это Джейсон Момоа, бесспорно, не собираюсь с вами спорить никак. Так, Том Харди, Дуэйн Скала Джонсон, самые красивые девушки — это Агава. Но давайте так, за смекалку вам 5, и поэтому зачитаю до конца. Эльвира, Милюша, Евгения только здесь. Блестяще. +7 927 242 102.8. Вы можете оставить свое послание. В Максе пишите в телеге на этот номер. Самый красивый мужчина для вас. Самая красивая женщина. Делитесь. У нас конец фильма с песней. А давайте пойдем к Элли сразу после рекламы.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

Еще очень много классных песен, кстати, спела команда «Конец фильма», не только «Юные сапоги», к сериалу «Солдаты». Да, 11.48 у нас в преддверии дорожной информации. Ваше сообщение о том, кто для вас является самой красивой девчонкой в мире, самой красивой, невероятно. И самый красивый мужчина. Привет, Наталья Орейро. Наталья, Наташа, гражданка Российской Федерации. Наша, кстати, русская женщина. С колумбийскими корнями, наверное, так правильно говорить, да? Не колумбийка с русским гражданством, а русская женщина с колумбийскими корнями, да? Так, самый красивый мужчина – это мой супруг Эльмар и его мини-версия. Мини-Эльмар, зовут его Тамерланчик. Давайте всем дружно, да, всем дружно им передадим привет. Так, простая русская приятная женщина – это дочь Меньшова Юлия Владимировна, тоже очень красивая, написал Рустем. Соглашусь абсолютно. Николай, Элис говорит, это мощно, мощно, согласен.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: Самая интересная часть моего эфира, друзья мои, это рассказ о пробках, которые происходят в этот момент. Обожаю просто в 11.54 рассказывать про пробки, которых нет. 3 балла, местами затруднения. Вот вытащи из этой информации. Мы как-то недавно общались с коллегой, да, и с другой радиостанции, где выходы, значит, они перекрывают федеральное звучание выходами дорожной информации. И говорит, порой, ну, вытащить что-то сочное такое в несколько минут, а у них есть тайминг, да, там не меньше 2 или 3 минут рассказывать дорожную информацию. Вот поди сейчас, расскази тут вам дорожную информацию на 2-3 минуты. Просто вот можно включить речевой аппарат и рассказывать все, что угодно, чтобы время потянуть. Я не тяну. По факту 3 балла местами затруднения. На данный момент есть такое плотное движение на проспекте Победы от Аграрной улицы до улицы Академика Губкина. Время проезда здесь 17 минут. По-прежнему Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. По времени проезда час назад было 13 минут, сейчас 10. А в остальном все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. И во многом, в принципе, затруднения связаны у нас не только с ДТП, хотя вот почему. Почему вот вы будете от проспекта Победы до Губкина двигаться, знаете, порядка 17-18 минут. Потому что авария произошла на пересечении Академика Губкина и как раз проспект Победы. Перед поворотом на Царицына, знаете об этом. А на Сибирском тракте при движении от Дербышек здесь ведутся ремонтные работы в районе поворота на улицу Карьерную в правом ряду, поэтому, возможно, эта информация вам будет как раз очень нужна. Плюс 792-72-102-8, друзья мои, пишите, пожалуйста, если что-то я не упомянул. Будет интересная информация, буду зачитывать, конечно же.
0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.

0: Итак, несколько ваших сообщений. Будем завершать тему «Самый красивый мужчина и женщина». Да, еще с детства помню голос диктора Талгата Хамадшина. Очень приятный голос Казани. У него голос незабываемый, как у Левитана. Рустем написал. Лилия отписывает. Здравствуйте, Михаил Боярский. Шоу «Молодость». Красавчик. Шоу с возрастом еще краш стал. Краш Михаил Боярский. На все времена, друзья. Елка, нарисуй мне небо, а? Как одна песня может создавать настроение? Не осени, а весны. Всем желаю весны в ваших сердцах и умах. Это Бим Радио. Тем временем у нас в Казани 12:00.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В России утвердили концепцию повышения цифровой грамотности. Она включает алгоритмы действий при цифровых преступлениях и рекомендации по работе с искусственным интеллектом. Правила внедрят в образование и корпоративное обучение, а также будут обучать специалистов от педагогов до сотрудников банков и связи. Цель – помочь людям уверенно пользоваться цифровыми сервисами и оперативно получать помощь при рисках. Молодые ученые Татарстана могут получить грант на улучшение жилищных условий. Его можно потратить на взнос, остаток стоимости жилья или погашение займа по соципотеке. Участвовать могут кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет, при стаже в республике от 3 лет, учете в системе соципотеки и наличии научных достижений. Заявки в Минмолодежи республики принимают до 14 сентября 2026 года. Ученые рассказали, какие продукты могут мешать нормальному сну. Молочные продукты и сладкие десерты, съеденные перед сном, способны вызывать бессонницу и кошмары. При этом 20% участников эксперимента смогли улучшить сон, если на ночь ели фрукты, овощи или пили травяной чай. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Раньше британские ученые заявляли, сейчас эти психологи со всех сторон на вас. А постоянное опоздание, пишут они, это признак глубокой депрессии. Представляете, сейчас кому-то залетит в голову. Если человек постоянно опаздывает, то значит он в глубокой депрессии, ему нужно помогать. Это если у кого-то сейчас синдром спасателя появится резко. Но разве можно по одному критерию судить? Может, человек просто по жизни, понимаете, безответственный с улицы Бассейной. Примерно об этом сегодня будем разговаривать в ближайшие 3 часа. Меня зовут Сергей Белов. По-прежнему вы прекрасны, друзья мои. И эта среда принадлежит полностью вам. Давайте возьмем у нее все. Поехали.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
14: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

4. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Во время солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Ну и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Во время солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Ну и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.
0: В мире столько...

0: поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли, и спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

моя Мишель с песней «Облака», да? Очевидно, капитан очевидный Сергей Белов здесь у микрофона вышел. В 12.14. Что хотел сказать? Главное, у нас сегодня в рамках рабочего полдника, который здесь уже вовсю на Бим-радио, две интереснейшие дамы будут, два интереснейших разговора. Прежде всего, игра, которая... Ну, давайте про игру потом. Прежде всего, это Лисан Батрутдинова, которая появится в 13.30. «Не дай себе обмануть» — цикл радиопрограмм. Там расскажем, как, собственно, подсечь себя в нужный момент и не поддаться уловкам мошенников, разумеется, да. Ну, а в третьем часе, в 14.10, где-то так, к нам явится Алина Ивых. Помните же такую, да? Утро ее. О, Алина Ивых приехала из Москвы, и мы с ней поговорим на очень интересные темы. Все это вместе с вами здесь на Бим-радио. Пока слушаем модель, и вот как раз об игре. Мне нужно два участника, которые прямо сейчас смогут поучаствовать в игре под названием «Музыкальный пересказ». Кто первый дозвонится по номерам 292-102-8, 292-102-8, звоните прямо сейчас.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Так, давайте поиграем. Ну, с техническими моментами разобрался. У нас есть два участника, двое мужчин. А песня-то, собственно, от женского коллектива будет. И сразу вот подсказка вам. Давайте я гляну, что у нас сегодня разыгрывается в музыкальном пересказе. Обновим. И по-прежнему это вкуснейший бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». 11 сентября там еще и вечеринка от Бим-радио под названием «Перезагрузка по-взрослому». Ну, в общем, обо всем по порядку. Пока будем играть в игру под названием «Музыкальный пересказ». Познакомимся с участниками. Первый дозвонившийся у нас был Андрей. Андрей, держи бы, Андрей. Вот тебе ладошка, вот тебе фанерка. Привет, здорово, как дела?
2: Привет, здорово. Дела супер, я дозвонился, это здорово.
1: Ура. Где ты, что ты, как? Расскажи немного о себе.
2: Я иду за племянником в школу, на Фучика я сам в данный момент локализируюсь.
1: Че, братан, ты с Азина, что ли, да? С какой коробки? С 8-й, 9-й, да? Все, мы поняли друг друга. Да, второй участник, зовут его Рустам. Рустам, я вас тоже приветствую, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Добрый день, да. Смотрите, Рустам, что-то как-то это, вас уже напрягли там по полной, я смотрю, да?
3: Ну, попробовать можно уж.
1: Да, ну вы попробуйте, попробуйте. Да, сконцентрируемся сейчас на игре. Я вам кратко, интересно, витиевато буду рассказывать о песне. Вы эту песню, ну, 100% слышали однажды. Однажды, может быть, даже несколько раз. Может, даже знаете припев. Мы, кстати, эту песню потом послушаем, после того, как решим, кто из вас станет победителем. А победителем станет тот, кто первый назовет либо исполнителя, коллектив. Я вам даже сразу дам подсказку. Это не сольное исполнение. Либо название песни. Готовы? Are you ready? Are you ready?
2: Yes, of course.
1: Ну, отлично. Тогда слушаем, пожалуйста, внимательно. Рустам и Андрей, начинаю. Краткий интересный пересказ песни. Лирическая героиня в этой песне переживает расставание. Она чувствует внезапную пустоту. Свет твоего окна для меня погас, стало вдруг темно, поет она. Свет здесь, это, конечно же, метафора любви, которая одновременно приносит и радость, и боль. Героиня просит бывшего возлюбленного отпустить ее. «Ты отпусти меня и больше не зови», — говорит она.
2: Но... «Серебро, отпусти меня, что ли?»
1: «Не-не-не. Ты отпусти меня и больше не зови, не зови, и вот тут поди разберись. То ли она этого действительно...»
2: «Лицей, осень».
1: «Ну вот осень, это, друг! Осень. Ну вот это,
2: ну,
1: друг!
2: Давай с тобой,
1: ну, конечно же! Мой, ребята, мой. Уважающий себя пацан с, с Азина должен знать эту песню, в конце концов. Правильно же, да?» Но потому что
2: мы под... четкая группа.
1: Да, потому что мы под эту песню уже девчонок цепляли. Собственно, это же как приманка была.
2: Сразу клип по... яркий такой. Клип яркий.
1: Клип
2: такой
1: обалденный клип. Клип обалденный, да, согласен. Так, Рустам, ну, вы в качестве не победителя передавайте первым. Первым будете передавать приветы ваши. Все, Рустам. Ушел Рустам. Не хочет он привет. Не в духе человек дозвонился. Мы хотели ему поднять настроение, но не получилось. Так, Андрей, ну вас все, у вас все в порядке. Давайте ваши приветы, потом я объясню. В принципе, все очень понятно. Смотрите, пишите имя, фамилия, отчество на наш номер в Максе. И дальше я объясняю, как вы получите свой презент. Ага. Давайте приветы и будем слушать уже группу «Лицей».
2: Привет всему Азину, 125-й гимназии, где я учился.
1: Ну,
2: вот. Всех помню, всем добра. Бим-радио всему привет большой, всем ведущим. Всем вашим шоуменам.
1: Спасибо большое. Я, говорит, не злопамятный, но всех и все помню. Давай, Андрей, хорошего дня. Пока-пока.
2: Счастливо, счастливо.

0: Листья прошептят, прошептат, нам прошептат, прошептят. Как правильно сказать про листья? Шепнут нам, да, конечно же, информацию на правах рекламы 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон, к которому мы, собственно, начинаем потихонечку привыкать. И по этому поводу вас поддерживаем вечериночками. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе у нас живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера наш классный Андрей Дмитриев, утромен. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на сайте maximilians.ru. А у нас впереди, что у нас впереди? Пинк будет и Ума Турман. Ловите и ждите.
1: Реклама на Бим-радио. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Детский парк Тейкабум в ТРЦ Казанмол приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
3: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
5: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России утвердили концепцию повышения цифровой грамотности. Она включает алгоритмы действий при цифровых преступлениях и рекомендации по работе с искусственным интеллектом. Правила внедрят в образование и корпоративное обучение, а также будут обучать специалистов от педагогов до сотрудников банков и связи. Цель – помочь людям уверенно пользоваться цифровыми сервисами и оперативно получать помощь при рисках. Молодые ученые Татарстана могут получить грант на улучшение жилищных условий. Его можно потратить на взнос, остаток стоимости жилья или погашение займа по соципотеке. Участвовать могут кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет, при стаже в республике от 3 лет, учете в системе соципотеки и наличии научных достижений. Заявки в Минмолодежи республики принимают до 14 сентября 2026 года. Ученые рассказали, какие продукты могут мешать нормальному сну. Молочные продукты и сладкие десерты, съеденные перед сном, способны вызывать бессонницу и кошмары. При этом 20% участников эксперимента смогли улучшить сон, если на ночь ели фрукты, овощи или пили травяной чай. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников. Первый тост.
3: Скоро-скоро, давайте подготовимся, потому что есть шикарная возможность поздравить своего близкого человека с праздником, да, с днем рождения, отправив сообщение на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Первый тост, давайте успеем поздравить людей с праздником. Ночь.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Счесть не пересчесть, сколько людей вы уже поздравили, сколько мы вас, дорогих, обняли, сколько мы вам приятного теплыми словами доставили, а? А продолжаем это делать с большим удовольствием и до сих пор здесь на Бим-радио. Первый тост. В рамках этой возможности вы всегда можете поздравить своего любимого человека. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Привязка сейчас вот к этому времени, к 12.37. А для того, чтобы не привязываться в удобное для него время, для этого уже надо обратиться к нашему сайту bimradio.ru. Там есть такая форма поздравить человека. Все заполняйте верно. Либо звоните по номеру телефона 2-930-800, общайтесь с нашим офис-менеджером, и она вам рассказывает, как мы можем красиво, креативно поздравить вашего близкого человека или же вас. Вдруг вы захотите сами себе так вот хорошей песни, почему бы и нет? Подарок для самого себя. Ну а сейчас я иду к нам в группу официальную Бим-радио ВК, ВКонтакте, где я поздравляю именинников сегодняшнего дня. А среди таковых у нас Татьяна Митрошина-Черемных. Поздравляю. Регина Абясова. Какая симпатичная. Любовь Габитова, Настя Романова, Эльнара Фатыхова, Ольга Игумнова, Екатерина Журавлева, Иван Иванов, Дмитрий Злобин, Гузель Халилова, Михаил Фирсов, Коля Клыш и Руслан Шемет. Я вас поздравляю, дорогие мои, с праздником. Это еще не все. Среди людей известных, богатых, знаменитых есть те, кто сегодня также либо праздновал, либо по-прежнему, и да, это случай долго, будет праздновать свой день рождения. Так, я пробежался по всем и могу сказать, что сегодня 9 сентября эра Дев продолжается. Родился известный итальянский физик, один из основоположников учения об электричестве, Луиджи Гальвани. В 1790 году родился русский офицер, декабрист Сергей Трубецкой. Был назначен диктатором восстания декабристов, но не пришел. Сдрейфил, не пришел на Сенатскую площадь, тем не менее был осужден на вечную каторгу, срок которой позже был сокращен до 20 лет. В 1828 году родился русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Война и мир», Анна Каренина. Толстой несколько лет жил в Казани, учился в Казанском университете, но не окончил его, он и перевелся дальше. Так, в общем-то, в столице Татарстана проходили юношеские годы классика. Тут неоднозначная информация. Кто-то говорит, что был прилежный ученик Казанского императорского университета. А кто-то говорил, что Кутилова, это случай не... Да-да, в общем, был завсегдатаем злачных заведений. В 1918 году родился советский детский поэт-писатель Борис Захадер. Да, тоже, кстати, в 1936 году поступил в Казанский университет, позже перевелся в МГУ. В 1922 году родился казанский градоначальник Александр Бондаренко, а в 1953 российский предприниматель, почетный гражданин Казани Алишер Усманов. В 1960 году родился ваш любимый британский актер, красавчик Хью Грант. Снимался в картинах «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Каникулы по обмену» — одна из лучших его работ, я добавлю от себя. Так, в 1967-м депутат Госдумы России 8-го созыва Ирик Богуславский. Он родился в Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. Всех вас, именинники дня сегодняшнего, поздравляю с большим удовольствием. Ну и продолжаем радовать вас хорошей музыкой здесь, на Бим-радио. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Одессе.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте.
3: Реклама 0+.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
11: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: girls go wild.
1: Как раз тему Альберт Брайт, Wild. Про диких, сейчас поговорим про диких. Есть опрос, результаты которого показали, что 79% россиян считают медведя главным символом духа и мудрости русского человека. А 60% посчитали вообще официальным символом страны. При этом среди книг о природе и животных, которые запомнились респондентам, больше всего лидирует повесть «Белый Бим». «Черное ухо». У нас во время это тотем был, все ее животные. Написал Гавриил Троепольский. Ее назвали 14% опрошенных. На втором месте «Умка» Юрия Яковлева. На третьем «Русская народная сказка «Три медведя». А замыкает пятерку «Дядя Федор», «Пес и кот» Эдуарда Успенского и сборник рассказов о животных Виктора Астафьева.
2: Путевые заявки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
1: И, кстати, вот как раз исходя из этого вопроса, очень любопытно узнать ваше мнение. Вот какое тотемное животное внутри вас? Вот с каким животным? Кто это? Ушки ты показал сейчас это? Ушки есть у всех. Ну, кто? Прыгает? Зай, ты зайчик? СММ-менеджер наш Маргарита зашла в студию. Я до этого вопрос направил. Редакция, значит, это кошечка, зайчик. Ну, девочки, понятно, да. А вот какой вас сидит вот этот... если русский дух ассоциируется с медведем, то в какой вас дух, вот какого животного тотемного? Напишите, пожалуйста, очень любопытно узнать. Плюс 792-72-42-28. Так, к дорожной информации, Серега. 3 балла, местами затруднения на данный момент. Есть ДТП, я их вижу, и, возможно, они затрудняют вашу жизнь. Но, судя по тому, что красная на улице Карла Маркса, движение по направлению к театру опера и балет. Это как раз перед светофором, перед пересечением с улицы Театральной произошло ДТП, знаете об этом? Затрудняет? Наверняка да. Так, на улице Пушкина я вижу ДТП там, где у нас поворот на улице Островского напротив Золотого. Всю жизнь это был, как вы, детский мир, конечно же, детский мир. Сейчас там что-то... Так, вот там напротив этого здания как раз и произошло ДТП. Ситуация на мостах везде благоволит, по нулям в обе стороны. В остальном город прекрасно себя чувствует. Желаю всем удачи за рулем и соблюдаем правила дорожного движения.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: БИМ-радио.
1: Так, и снова у нас медведи, на этот раз не одни, с Машей, Любочка, ваша любимая песня. Да, вот уже стали присылать какое-то тотемное животное внутри вас, с которым вы ассоциируете себя. Хомка, Хомка, хомячок. Ну, судя по вашему изображению, такой большой хомячок.

0: Прикольно то, что некоторые даже скидывают вот это тотемное животное, которое у них даже в машине ездит, с которыми они ассоциируются, но это больше такой штурман, наверное, горилла, да, у бабая получается. С каким животным ассоциируете вы себя? Что, какое животное тотем внутри вас? Пишите, друзья мои, +7 9 2 7 2 42 102 8, а мы тем временем обновляем. Час в Казани 13:00.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С 1 октября можно будет внести наличные в банкомате одного банка и зачислить их на счет в другом. Установлены три порога лимитов 25, 50 и 200 тысяч рублей. Они действуют суммарно для клиента. Сервис не обязателен для банков, поэтому в первое время возможны отказы. Если лимит частично использован, допустимо внести меньшую сумму. Сроки его восстановления банки устанавливают самостоятельно. По данным Гидрометцентра Республики, во второй половине недели погода в Татарстане станет лучше. Из-за смещения атмосферного фронта на восток к 10 сентября дожди будут идти лишь местами. А 11-12 сентября республику ждет влияние гребня антициклона. Осадков почти не будет, а температура начнет расти. По совету неврологов, для будильника стоит брать не резкий, а мягкий сигнал, который плавно становится громче. Громкий внезапный звук провоцирует стрессовую реакцию. Может появиться тревога, дезориентация, учащенное сердцебиение. Оптимальный вариант – сигнал, который начинается ненавязчиво и постепенно становится громче. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Прими ты меня в жадных каплях дождя. Что не так, я все видел как есть.
1: Потому что всегда я ищу для тебя чего нет.

0: Друзья мои, всем доброго дня, здравствуйте. Вы слушаете Бим Радио. Здесь у микрофона Сергей Белов. У нас программа «Рабочий полдник». Нэнси и Сидоров в начале этого часа с песней «Иванушек, реви, не ревите ни в коем случае». У нас пятница, классный денечек выдастся. У меня вообще будет, между прочим, выходной день. До 12 все сверну. То, что не успел на этой неделе, выброшу. А потом поеду на рыбалку и вас приглашаю. После рыбалки можно прокатиться и приехать на вечеринку 11 сентября. У меня, кстати, там забронирован аж стол на 8 человек. Приглашаю вас 11 сентября. Классная вечеринка. Бим-радио. Кстати, как раз вот внизу вы можете отправить свое сообщение, с кем вы пойдете на эту вечеринку от Бим-радио. И всем еще раз желаю отличной сегодняшней среды. Продолжаем программу «Рабочий полдник». У нас в этом часе, кстати, еще будет интереснейшая беседа традиционно с Лейсан Батрутдиновой, которая в рамках программы «Не дай себя обмануть» расскажет об очередной схеме, возможно, мошеннической, которая нас всех, конечно же, упасет от потерь. Никаких потерь, сегодня только прибавление. Все ваши планы должны сегодня сбыться. Даю установку. Ну и напоминаю, что время 13 часов 5 минут, а это...
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
2: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
2: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Реклама на Бим-радио.
5: Еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
12: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
13: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
14: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
15: 18+.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Домашнего труда матери оценили в 155 тысяч рублей в месяц. 155 тысяч рублей, по оценкам аналитиков. О, аналитики его. Женщина тратит на домашние дела и связанные с ребенком обязанности около 66 часов в неделю. Надо посчитать, что с математикой как будто. Где-то что-то как будто надломилось в моем представлении. Вот, посчитаю. Может быть, вы уже быстро прикинули, как это все. Сколько в час-то получается, получает мать? И сколько детей должно быть, чтобы получать больше?
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования еще не изобрели. Поэтому при съемках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актерам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актеры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень на любимой волне.
0: Так, Сергей, как классно, на позитиве, как всегда. Там что там, 1 миллиард процентов, Лариса Николаевна прислала. У меня тотемное животное, наверное, кошка. Или в прошлой жизни я кошкой была. Да вот точно, потому что рыбу ловлю. Ха, в любом виде, здравствуйте. Рыбак рыбака видит издалека. Если на неделе рыбу не поела, все, неделя зря прошла, невкусно. А еще тепло, ласку и уют, ну кошка же. А я вот знаете как, обожаю ловить рыбу. Правда, вот самой рыбой не очень.
5: Если спросят меня, где взяла,
0: я к тому, что не очень люблю ее есть. А вы ее, конечно, как в том фильме, зубками-зубками.

Ну все, заверещало мужское сообщество по поводу 155 тысяч матери, жене вашей, да, за ее домашние 66-часовые дела. Но это аналитики, это ж не сами женщины тут все это выдумали. Хотя, если это женщины-аналитики, то, наверное, да. Так, я лично для себя это обсуждение свернул. Продолжу следующую информацию. Мы дарим сертификат в ресторан. Да, представляете, хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио или вашу подготовку к грядущей вечеринке под названием «Перезагрузка по-взрослому». Условия конкурса проходят у нас в группе Бим-макс, Телеграм или ВК. Выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразы «Я иду на вечеринку Бим-радио», прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под постом. Мы вышлем вам порядковый номер участников Макси, ТГ и ВК. Важно, чтобы профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя уже завтра, 10 числа, среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи, удачи, любимые. В общем, все простым языком. Находим соответствующий пост, выкладываем на вечеринку ваше участие на вечеринке Бим-радио. Все, вам порядка номер. Завтра объявляем победителя, и вы окажетесь в числе тех счастливчиков, которые пойдут 11 сентября на нашу крутую пати «Перезагрузка по-взрослому» от Бим-радио. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Всем здравствуйте. Напомнил наш номер телефона в Максе. Через минут так 10-12 здесь появится Лейсан Батрутдинова и программа «Не дай себя обмануть». Оп, ну а пока немного. Разорвем танцпол.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 октября можно будет внести наличные в банкомате одного банка и зачислить их на счет в другом. Установлены три порога лимитов 25, 50 и 200 тысяч рублей. Они действуют суммарно для клиента. Сервис не обязателен для банков, поэтому в первое время возможны отказы. Если лимит частично использован, допустимо внести меньшую сумму. Сроки его восстановления банки устанавливают самостоятельно. По данным Гидрометцентра Республики, во второй половине недели погода в Татарстане станет лучше. Из-за смещения атмосферного фронта на восток к 10 сентября дожди будут идти лишь местами. А 11-12 сентября республику ждет влияние гребня антициклона. Осадков почти не будет, а температура начнет расти. По совету неврологов, для будильника стоит брать не резкий, а мягкий сигнал, который плавно становится громче. Громкий внезапный звук провоцирует стрессовую реакцию. Может появиться тревога, дезориентация, учащенное сердцебиение. Оптимальный вариант – сигнал, который начинается ненавязчиво и постепенно становится громче. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Не дай себя обмануть.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Друзья мои, всем добрый день. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать здесь на волне Бимрадио. У нас продолжается цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Здесь в студию уже готовится Александр Батрадинова. Добрый день, здравствуйте. Сегодня спрашивал наших слушателей и спрашивают до сих пор, вот какое тотемное животное внутри тебя? Вот с кем, с каким животным ты себя ассоциируешь? Что,
6: вот
5: что там в тебе?
6: Сейчас меня неожиданно, конечно, поймал.
5: Ну, тотем, который определяет твою суть, стержень, твой профайл. Правильно же я сказал сейчас?
6: Знаешь, если уж говорить про... То есть профайлинг — это вообще про тревожность, да, по большому счету.
5: Ну, понятно, про наши тревожные...
6: Сурки какие-то. Но и я сплю, люблю спать, как сурок. Наверное, я сурок.
5: Ты сурок.
6: Я сурок, да. Да-да-да. Ты очень хорошо сейчас меня изобразил.
5: Да, так, друзья мои, Александр Батрадинов у нас в гостях, наш профайлер. Мы научимся вместе с ней распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы и защитим свои персональные данные. Вот так.
6: Вот, ты знаешь, я сегодня решила замахнуться аж на две темы, потому что это прям вот свежие-свежие, животрепещущие мошеннические схемы. И очень хочется предупредить наших слушателей для того, чтобы они все-таки не попадались в такое. Первый вариант сейчас... Ну, давай вот с истории начнем. Представь, что ты где-то там на пляже находишься, да? Или
5: с удовольствием.
6: Да, да. Или на экскурсии, да, ведешь. Вдруг тебе звонит твоя девушка. Так. Прям вот, ну, видно, что высвечивается ее аватарка.
5: История
6: вот
5: мне твоя нравится. Я на пляже, и у меня еще есть девушка. Я еще что-то веду.
6: Подожди, мы рисуем картинку, да? Это чтобы для наших слушателей было понятно. И вот, значит, высвечивается номер твоей девушки, то есть она звонит не через мессенджер какой-нибудь, то есть прям вот по номеру телефона.
5: А как ее зовут?
6: Ну, неважно. Значит, ну, пускай будет Маруся. Какое тебе имя?
5: Ну, Маруся,
6: да.
5: Лишь бы только было.
6: Да-да-да. И, значит, прям ее голос ты слышишь, ты прекрасно знаешь ее интонации, ее там, ну, вот какие-то особенности речи.
5: Маруся.
6: Маруся, да. И она говорит: слушай, а ты когда дома будешь? Ты такой, ну, не знаю, там, может, часа через 2-3, а что ты хотела?
5: А что купить-то?
6: А она тоже тут же говорит, слушай, сейчас тебе на смс-ку, смс-ка придет от сберкарты твоей, мне вот срочно надо, а у вас прям вот очень такие доверительные отношения.
5: А подвох-то и нет, как будто бы голос-то родной,
6: подожди,
5: не близкий.
6: А у тебя, сколько у тебя карт сберовских? Ну, например, привязано. Бывает такое, что я просто историю сейчас рассказываю, девушка одна рассказывала. То есть у нее два номера. Один рабочий, соответственно, к нему рабочая карта привязана, а другой номер личный. И она спрашивает, ты спрашиваешь, говоришь, а что у тебя, какой номер-то? И тебе твоя девушка Маруся говорит, ну, на ваш номер. странно, да, когда к тебе твоя девушка говорит на «вы». Так вот, вот как раз вот эта вот история случилась с одной девушкой. Спалились
5: на вежливом обращении.
6: На вежливом обращении, да. Кто-то оказался на том конце вежливый.
5: Это же в фильме же вежливость — это лучшее оружие вора. Тут не сработало.
6: А тут не сработало, да. Но это, знаешь, это единичный случай. Соответственно, она, конечно же, сбросила. Она тут же перезвонила своему парню. И он говорит: нет, я тебе не звонила, что случилось?
5: Так.
6: То есть смотри, до чего дошла, до чего техника дошла.
5: Как? Вообще прям в режиме онлайн? Прям
6: в режиме онлайн. Это даже не через мессенджер. Это прям вот твой телефон определяет, что входящий номер твоего близкого человека. Соответственно, телефон, твой телефон ищет среди контактов, видит этот
5: цепляет,
6: высвечивает фотографию. То есть ты принимаешь как будто бы обычный звонок.
5: Плюс ко всему,
6: интонация, голос, все твоего близкого человека. Вот до чего дошла техника. Это очень опасная штука. Ну, я к тому, что люди еще об этом не знают, поэтому мы с тобой об этом рассказываем. Что имейте в виду, если вдруг вот таким вот образом, не все, ну, сейчас вот мошенники, видишь, узнают вот эту историю, да, и они уже не будут такими вежливыми. А, скорее всего, у этой девушки просто парень был написан не мой любимый, например, да, а как-то там, ну, вот...
5: По-другому.
6: Сергей, да, вот так вот. И,
5: нормально.
6: Да, они не знают, что вы парень с девушкой, ну, вот так вот. И вроде бы началось-то с такого странного, такого, ну, ничего не значащего вопроса, типа, когда дома будешь, да, а тут вот хоп, и будьте так любезны.
5: Обожайте, Александр, без меня меня женили за это пачку печенья.
6: Да,
5: за тебя,
6: хорошо.
5: Себя пачка печенья.
6: Я буду толстеть тогда на ваших печеньях. Вот, что вообще происходит? То есть сейчас мошенники, это получилось, что взламывают аккаунт, да, чей-то, находят там, соответственно, все вот эти вот
5: адресную книжку,
6: и скачивают реальные голоса из, твой, точнее, реальный голос из твоих мессенджеров и так далее. Там для искусственного интеллекта достаточно 15-30 секунд записи голоса твоего. И полностью любой текст с твоими интонациями, с твоим голосом, со всеми твоими особенностями, он будет воспроизводить. Соответственно, они там, может быть, даже сейчас даже есть такое, ты говоришь прямо в микрофон, а в аппарат уже идет совершенно другой голос, например, мужской. Как, да, вот
5: какой-то
6: если
5: синтезатор происходит.
6: Ну, какой-то синтезатор происходит, да. То есть сейчас искусственный интеллект дошел уже до такого
5: как
6: уровня.
5: Как быть? Вот пароль.
6: Вот,
5: пароль.
6: Правильно.
5: У меня с дочерью есть пароль.
6: Отлично. Вот это вообще замечательный вариант. У меня, знаешь, у нас с подругой вообще есть такое. Если я у нее иногда прошу денег, я ей звоню, во-первых, действительно, на телефон.
5: Пароль.
6: Ну, у нас с ней не пароль, она обычно спрашивает, как мы с тобой познакомились, сблизились вот до такой степени. Это отдельная история.
5: Нам тоже с тобой нужен пароль.
6: Вдруг ладно, обязательно.
5: Не та Александра Батрединова к нам придет, голограммная.
6: Да, голограмма вдруг придет и будет разговаривать моим голосом. Дальше. Если вот так вот ваш знакомый, например, просит вот таким вот образом код могут попросить, может оказаться и от карты действительно банка, и от госуслуг может оказаться, но вы вот когда вы в процессе где-то находитесь, между делом получили звонок от своего близкого, да, для вас это нормальный сигнал, что, ах, ну да, это же свой, можно продиктовать, ничего страшного. То есть сразу же, у вас должно уже сразу же вот так вот щелчком переключиться, что, ага, пароль либо сбрасываем и перезваниваем сами этому человеку. Как вообще получилось, что ей этот парень позвонил, ее как будто бы молодой человек? Оказывается, вот эти вот программы-взломщики, они скрываются под совершенно невинными, на первый взгляд, приложениями. То есть они прям в Google Play зашиты. Не сразу их могут найти менеджеры вот этих вот, как они, которые продают вот эти вот... Откуда можно скачивать, да. Прячутся они под фонариками, например, фонарик какой-нибудь скачиваешь, либо программка, которая QR-код считывает. Угу. Вот, пожалуйста.
5: Игра «Сапер».
6: Да, да. Взломанные игры, все.
5: Шахматы,
6: это, и вот этот вот, мы с тобой уже разбирали, что USB, вот эти вот зарядки даже могут быть с такими вот троянами,
5: да,
6: и
5: да,
6: могут
5: да,
6: залезть.
5: Передают.
6: Обязательно, пожалуйста, на свой телефон, особенно это касается владельцев андроидов, они самые уязвимые. То есть нужно установить последнюю версию программного обеспечения. Угу. И обязательно поставьте, пожалуйста, антивирусник. Любой. Вот есть, который на букву К, он не такой дорогой, да? И вот, ну, вот
5: по
6: можно...
5: фамилии.
6: Ну, по фамилии, да.
5: Разработчик.
6: Да-да-да. И, конечно же, установите двухфакторную защиту, то есть включаем облачный пароль, двухэтапная аутентификация во всех соцсетях, в банках, естественно, само собой. И, конечно же, установите запреты на различные, ну, для того, чтобы не могли с ваших, например, с ваших госуслуг взять на вас кредит.
5: Это первая тема. Самозапрет.
6: Самозапрет. Это первая тема. Вторая тема. Я вот прям вот тороплюсь, потому что, видишь...
5: Не торопись. У нас... Вообще, кстати, пока ты торопишься, Татарстан вошел, вот я недавно новость прочитал, в пятерку регионов по самозапретам граждан.
6: О, какие у нас молодцы. Наверное, все нас слушают, да, с тобой каждую среду.
5: Тебя 100%.
6: Вот, да-да-да. Итак, новая еще совершенно, на мой взгляд, очень циничная такая схема мошенническая. Теперь мошенники начали атаковать наследников под видом помощников нотариусов. То есть, оказывается, они берут наследственные дела. Есть такой открытый публичный реестр Федеральной нотариальной палаты. Да, notariat.ru даже. Вы сами можете смотреть вот эти вот данные. Особенно вам нужно знать, кто этим занимается, какой нотариус, чтобы вы могли потом ему перезвонить. Так вот, звонят, да, берут фамилию умершего, номер наследственного дела из открытого вот этого источника. Дальше звонят наследникам и говорят, что уже готово свидетельство о праве на наследство, присылают ссылку на онлайн-оплату пошлины. И здесь, внимание, нотариусы никогда таким делом не занимаются.
5: Либо там,
6: в кассе, либо по официальным вот этим вот реквизитам счета.
5: Да, знаю, проходил.
6: На онлайн пошлину ни в коем случае вот эти вот... Это все либо на фишинговый сайт уйдет, либо там перехватка будет банковских карт в банковских этих... Вообще. Дальше. Могут напугать претензиями со стороны налоговых служб, например. То есть, представляешь, человек в горе, он и так весь вот в этих мыслях, что потерял кого-то близкого, да, например, и вот с этим ему звонят и там говорят, мы вам очень сочувствуем, да, но понимаете, хотим вас защитить, ведь если что-то неправильно будет сделано, вот налоговый на вас наедет, зачем вы сейчас и так тратитесь, у вас и так проблемы, давайте мы вам поможем, понимаешь, они идут вот таким вот образом. И, соответственно, опять выманивают там, типа, давайте запишемся на срочный прием, вам сейчас придет смс-очка с номером очереди вашей, и вы приедете к нам. И причем называют настоящие адресы нотариальной конторы, в которой это все дело рассматривается, понимаешь? То есть это настолько, мне кажется, цинично и отвратительно совершенно, мне кажется, на это вот это все.
5: Паразитировать, наверное.
6: Да, да. То есть, друзья мои, пожалуйста, имейте в виду, если вам, очень я вам сочувствую, если вы потеряли кого-то из близких, либо вот вы занимаетесь этими делами, если вам поступает подобный звонок, это нужно скинуть, посмотреть, какой нотариус занимается вот этими вашими делами, и звоните по номеру, который указан вот как раз на этом сайте, notariat.ru. Вот только таким образом, и когда вы ножками пришли к нотариусу, тогда только вы можете оплачивать и как-либо договариваться.
5: Ну, я не помню, чтобы ФНС звонила.
6: Ну, вот как бы, да.
5: Либо письма присылать, либо...
6: Мне сразу такой... блокируют счет, как правило.
5: Да-да-да, либо звонок такой, типа, Сергей Владимирович, ждем вас такое-то время. Но это очень редко бывает, чтобы ФНС там позвонила.
6: Да. Нет, мне звонили на самом деле, но это было касаемо моего турагентства. Mm-hmm. Это было, причем я в этот момент была на вот эту вот, просвечивали мою сумку в аэропорту Санкт-Петербурга, и я как бы, понятно было, что
5: вот
6: женщина...
5: как раз в этот момент ты должна была использовать ту технику, с которой ты пришла.
6: Ты понимаешь,
5: чтобы вдруг в этот момент не ФНС был, а ты сразу, оп, у тебя, понимаешь, и ты готова. Я красиво сейчас подвел.
6: Ты, конечно, подвел. Я знаю, что ты любишь эти техники делать. Ну, на самом деле, да, действительно, когда вы, человек осознает, что что-то он ошибся, что вот, ну, вот этот вот адреналин, когда подскакивает в крови, у нас отключается все критическое мышление, включается вот этот вот самый рептильный мозг, и он способен выполнять только команды, которые дают мошенники. Для вас, дорогие мои, мы каждый раз с Сергеем показываем и объясняем технику, которая помогает Сергею. Мы опыты ставим, а он всегда не против, чего я очень благодарна. Значит так, для того, чтобы оказаться прямо вот здесь и сейчас, осознать, что с вами происходит, подходит, да, вот это нужно постоянно тренировать. Практика 5-4-3-2-1. Давай сделаем, да?
5: Давайте.
6: То есть 5 предметов, которые ты видишь перед собой, мы называем. Что ты видишь?
5: Поехали. Да. Что на данный момент я вижу?
6: Да.
5: Ручка, лист,
6: два,
5: монитор,
6: три, четыре,
5: пульт, микрофон.
6: 5, отлично. 4 физических ощущения. То есть тепло на коже, может быть, там
5: есть
6: солнце.
5: Есть тепло,
6: да,
5: на коже.
6: Стол потрогаем, прохладный.
5: Пусть,
6: да,
5: будет так,
6: ага.
5: Мобильный,
6: да,
5: микрофон.
6: Да, еще что? Вот, да, хорошо.
5: Все.
6: 3 звука мы слушаем вокруг себя и называем.
5: Так, ну это твой голос,
6: мой
5: это
6: голос.
5: Фон,
6: так,
5: радио,
6: два,
5: соответственно,
6: ага.
5: Ну и шум дождя и за...
6: 3. Все, отлично. Теперь 2 запаха, которые нас окружают.
5: Свой ищем. Парфюм, твой парфюм, ага. Их парфюм.
6: Ну все, уже мы 2 посчитали, да. И 1 вкус. Если ничего нет во рту и нечего попробовать, представь...
5: Яблочко.
6: Яблочко.
5: Съел недавно, вкусник.
6: Вот, или, да, представь,
5: знаешь,
6: что...
5: Знаешь, как сорт называется? Белый копытца.
6: Первый раз такое слышу. Ну ладно. Дальше. Что еще вас может успокоить? То есть это у нас заземление. А для того, чтобы успокоиться, можем делать упражнение, называется «Дыхание по квадрату». То есть вот квадрат мы рисуем, да? Вверх по одной грани идем. Это вдох носом медленно на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Потом параллельное вот этого, да? Мы держим, задержка дыхания, 4 счета. Погоди. Потом выдох ртом плавно, 4 счета. Задержка, 4 счета. И снова вдох. Я уже тут все на выдохе говорю. Да, и так хотя бы 10 раз. Вот таким образом у нас успокаивается нервная система. Да, и все. И, друзья мои, я вам очень желаю...
5: А как мы тебе?
6: Да, чтобы вас обходила стороной вот эта вот любая беда, и чтобы вы все-таки всегда были в сознании, в осознанности, и чтобы вас никогда никто не смог вот так вот поймать на уловке.
5: Спасибо большое.
6: Пожалуйста.
5: Спасибо большое. Да. Это была профайлер Лейсан Батрутдинова, с которой мы учимся каждую среду в 13:30 распознавать мошеннические схемы и уловки в рамках цикла радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Большое спасибо, Лейсан.
6: Пожалуйста.
5: Ну, вам всего хорошего.
3: Не дай себя обмануть.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Есть еще очень интересная информация, любимые слушатели. У нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что нужно делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18:00 до 18:30, первыми назвать кодовое слово. Кодовое слово можно посмотреть в закрепленном ежедневных сообщениях официальной группы фестиваля «Мечтатели» ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 числа. Победителя выберем случайным образом. Призы. Какой призовой фонд? Интересно. Первое место – это бесплатный полет на воздушном шаре 13 числа. А второе и третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Все это мероприятие для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на БИМ-радио. Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио 2 930 800.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Снова нам в помощь аналитический портал Яндекс.Карты. На данный момент в Казани, угадайте сколько, ну, любимая цифра 3 балла, местами затруднения, где есть самые главные по времени проезда этого участка, Сибирский тракт. У нас сегодня Сибирский тракт, как притча во языцах. От улицы Мира участок до улицы Журналистов по времени проезда 10 минут, потому что, напомню, уже разобрались с этим. Какой дождь пошел приятный. Так вот, там на Сибирском тракте при повороте на Карьерную в этом районе происходит ремонтные работы, поэтому затруднено движение. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от улицы Декабристов до улицы Дорадского тоже не так быстро, как хотелось бы. Ситуация на мостах благоволит, везде по нулям в обе стороны, что касается ДТП. Вот смотрите, дождь на людей сейчас стал падать. Как правило, это всех напрягает. А некоторые получают удовольствие, как я. Так, ДТП у нас произошло. Где? При движении по улице Фрунзе, да, при повороте на улицу Низ, Большая Крыловка, как раз здесь ДТП произошло. Не доезжая улицы Алафузова, вот так вот. Знаете об этом? Особого не вижу, чтобы там красное или бордовое было. Значит, вроде как бы есть возможность объехать и не напряжно. Так, что еще? ДТП у нас в Советском районе произошло на улице... Вы знаете, как это улица Проспект Победы. На самом деле при движении от Мамадышского тракта после развязки при повороте на Лепесток, чтобы уйти в сторону Меги, вот здесь вот как раз произошло ДТП, потому что с Лепестка обычно уступи дорогу, тут просто кто-то не уступил. А в основном потоке на главной, ну, в общем-то, нашли друг друга два одиночества. Из-за этого с этого Лепестка сейчас очень быстро не повернешь на Проспект Победы, двигаясь, я напомню, от Мамадышского тракта. В остальном вижу огромное количество ремонтных работ. В общем, всем пожелаю удачи и самое главное терпение. Песня вам...
0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
3: И в помощь песня. Песня нам двигаться и жить, и строить там помогает, да. Я напомню, друзья мои, у нас в следующем часе интереснейшая беседа состоится с Алиной Ивах, российская певица, актриса, продюсер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. С недавнего времени, между прочим, с этого года заведующая труппой Московского художественного академического театра. Это МХАТ имени Горького. Все это в начале следующего часа здесь на БИМ-радио. Рабочий полдник продолжается.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России предложили развернуть во всех регионах клиники мужского здоровья. В них мужчины смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить врачебную помощь. Авторы инициативы отметили, что мужчины зачастую избегают визитов к докторам и уделяют недостаточно внимания своему самочувствию. По их мнению, такие клиники способны внести вклад в улучшение демографической обстановки в стране. В Госдуме прозвучало предложение предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Для участников льготной ипотеки мера станет дополнением к уже действующим программам, а для молодых супругов без детей – отдельным федеральным механизмом, позволяющим взять ипотеку. Эксперты не советуют включать композиции с энергичным и жестким ритмом за рулем, так как они способны спровоцировать рост уровня кортизола и расход норадреналина. Из-за этого водителю сложнее сосредоточиться на дорожной обстановке. Кроме того, такая музыка быстро рассеивает внимание. Человек может упустить важный сигнал, например, не увидеть пешехода или не среагировать на светофор. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Это Red Hot Chili Peppers в начале этого музыкального часа. Продолжается программа «Рабочий полдник». У нас здесь минуту на минуту Алина Ивых, уже сидящая в студию, зашедшая. Можно даже сказать привет всем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие мои казанцы. Боже мой, как я скучаю в Казани.
0: Как мы по вам соскучились. Да, как мы соскучились по всем вашим проектам. О них, в частности, вспомним и поговорим о том, с чем вы приехали в Казань. Пока реклама, потом еще одна песенка. И уже в полном составе мы здесь появимся в студии Бим-радио.
1: С удовольствием.
0: Да. Всем доброго дня.
2: Бим Радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «Normal Man», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на Супермена. Младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя Normal Man.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Все-таки быть творческим человеком — это быть творческим человеком всегда и во всем. У нас, да, это прям, ну, проявляется даже вне того, как включаются микрофоны. Ты вот если актриса, так ты актриса везде и всегда. У тебя всегда какие-то подмостки, это какая-то мини-драма, комедия разворачивается. И все это и происходило здесь, в студии Бим-Радио. Я очень так внимательно, молчаливо за этим наблюдал. Но сейчас, да, все же время для того, чтобы представить наших гостей. Давайте так, я представлю Алина Франковна Ивах. Я вот Франковну я уберу. Я можно Франковна. Вот.
1: Можно просто Алина.
0: Алина Ивах у нас российская певица, актриса, продюсер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Очень важная пометочка с 2026 года. Заведующая труппой московского.
1: Ой, если я правильно скажу все свое, как вот я сейчас называюсь,
0: все
1: да?
0: Все инсигнии.
1: То это пол эфира закончится. Да, заведующая труппой МХАТ имени Горького, да, Московского художественно-академического театра.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте,
0: да, расскажите.
1: Со мной вместе Мария Нататцинская, это мой аккомпаниатор, потому что мы приехали, у нас концерт послезавтра, и это на самом деле театральный концерт, камерный концерт, редкий концерт, потому что в нем прозвучат песни Александра Вертинского и Петра Лепина.
0: Какая-то мини-драма, комедия разворачивается. И все это и происходило здесь, в студии Бим-Радио, я очень так внимательно, молчаливо за этим наблюдал, но сейчас все же время для того, чтобы представить наших гостей. Давайте так, я представлю Алина Франковна Ивах. Я вот Франковну я уберу.
1: Я
0: можно
1: Франковна.
0: Вот.
1: Можно просто Алина.
0: Алина Ивах у нас российская певица, актриса, продюсер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Очень важная пометочка с 2026 года. Заведующая труппой московского.
1: Ой, если я правильно скажу все свое, как вот я сейчас называюсь,
0: все инсигнии.
1: То это пол эфира закончится. Да, заведующая труппой МХАТ имени Горького, да, Московского художественно-академического театра.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте,
0: да, расскажите.
1: Со мной вместе Мария Нататцинская, это мой аккомпаниатор, потому что мы приехали, у нас концерт послезавтра, и это на самом деле театральный концерт, камерный концерт, редкий концерт, потому что в нем прозвучат песни Александра Вертинского и Петра Лещенко, это песни...

0: Заведующая труппой МХАТ имени Горького, да, Московского художественно-академического театра.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Да, расскажите.
0: Со мной вместе Марина Тацинская, это мой аккомпаниатор, потому что мы приехали, у нас концерт послезавтра, и это на самом деле театральный концерт, камерный концерт, редкий концерт, потому что в нем прозвучат песни Александра Вертинского и Петра Лещенко, это песни, которые были написаны приблизительно 100 лет назад почти все, чуть-чуть больше, да, и которые настолько сейчас, мне кажется, звучат сиюминутно, как будто бы они сейчас были написаны, вот эти все истории Вертинского, жизненные, мне кажется, к ним надо возвращаться.
1: Ну вот о чем больше нравится петь? О любви, о расставании? Там же очень много песен у Вертинского. Так,
0: нет, ну там, во-первых, на самом деле не только любовь и расставание, там огромное количество вот, философских песен, которые мне сейчас очень близки. Мне все-таки в этом году исполнилось 60 лет, это, можно сказать, юбидо.
1: 60?
0: Да. Я старая. Но возраста нет. Я старая, это старая, но возраста нет, для меня никогда не будет. То есть для меня любим каждый мой возраст. И то, что я проживаю и как я проживаю свою жизнь, мне очень нравится.
1: Я тоже обожаю, я вас прекрасно понимаю.
0: Мне прям вот, мне не хочется возвращаться обратно. Знаете, говорят, где мои 17 лет? Да фиг с ними, с этими
1: 17 лет. А мы знаем, где ваши 17 лет.
0: Да, да.
1: Есть информация, потому что многие, например, наши слушатели помнят вас по проекту с Дмитрием Платоновым на телекомпании. Вот эта программа «Здравствуйте». Потом вы были с Алиской Симхи под руководством Леонида Солнца, да, многочисленные концерты давали у нас, да. А сейчас вот...
0: Завтра, кстати, с Симхой пою.
1: Тоже.
0: На еврейском фестивале.
1: Кстати, здесь, еврейский фестиваль завтра у нас пройдет. С 9 по 10 сентября.
0: Заодно я и там тоже пою.
1: Традиционный, между прочим. Но все те, кто пойдут, они уже в теме. Знаете, какой вопрос у меня назрел? Их несколько. Во-первых, можно ли что-то спеть сегодня?
0: Да, ну как? Ну, понимаете, это же, конечно, можно. Но так как это концерт камерный, и Вертинский без аккомпанемента плохо поется, лучше поется Петр Лещенко, потому что Петра Лещенко разухабистые песни. Почему я их смешиваю всегда? Потому что Вертинский очень грустен и философский. А Лещенко такой бодрый, разные подходы к жизни, поэтому я очень люблю их смешивать. Пожалуйста. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек Сережа, вот, муж не найдешь. Ну, вот так вот, да, без аккомпанемента, пожалуйста.
1: Второй вопрос, почему Марина молчит?
0: Она, потому что аккомпаниаторы боятся говорить.
2: Я привыкла молчать. Алина поет, а я...
1: Ну вот вы работаете с Алиной.
2: Да.
1: Это, наверное, непростое дело. Стезя такая, понимаете, тяжелая работа.
0: Ничего себе, вопросик.
1: С таким ярким человеком. Я про это. Есть же груз ответственности.
2: То есть я сама такая вообще никакая не яркая?
1: Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы же подсвечиваете этого человека. Я же про это. Вот что самое сложное в вашей работе? Серьезно, вот с Алиной.
2: Найти время для репетиции.
1: А, вот у вас вообще нет времени для репетиции.
0: Со мной,
1: А куда у вас время-то улетает? Вы сейчас в Казань приехали. Вас, наверное, тут встречают, там встречают.
0: Очень много всяких проектов разных. Я, правда, очень люблю разные проекты. И театральные, и певческие, и педагогические, потому что очень люблю заниматься с детьми, да, особенно с подростками, фестивальные. Потому что жизнь, она очень широкая, яркая, и чем больше ты успеваешь сделать, я всегда живу один день, как последний, да, это правда, это моя философская такая сейчас, потому что завтра нас может не быть, мы все очень кратковечны. Поэтому что можно успеть сегодня, это надо сделать.
1: Так, что после нас-то по плану там?
0: А у нас сейчас еврейский фестиваль.
1: А, ну вот с 9 по 10.
0: Да, завтра мы обязательно поедем в Свияжск с утра, потом опять фестиваль. Еще нам надо с Машей порепетировать, потому что...
1: 11 сентября как раз вот в резиденции созвездия Йолдызлык прозвучат пронзительные песни из репертуара Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивых. Вы 20 лет не были в Казани.
0: Почему?
1: Я имею в виду со своими проектами. Я имею в виду именно с точки зрения рабочей площадки.
0: Нет, Сергей, я уехала из Казани 20 лет назад. 20 лет я уже живу в Москве. В Казани, конечно, я бываю часто, потому что это и созвездие Йолдызлык, «Безнен Заман», и несколько раз, с концертами как раз очень мало. Я была, пожалуй, один раз, 10 лет назад я была с концертом, но с коллективом, как бы это был все такой большой концерт. А с камерным это первый раз, а я очень люблю нынче камерные, потому что, мне кажется,
1: почему?
0: Что мне есть что сказать. Потому что я же стендапер, понимаете, я же не только пою. Я читаю стихи, там, кстати, прозвучат стихи Серебряного века, которые я очень люблю, и я просто рассуждаю со зрителями о жизни.
1: Это,
0: о том,
1: раз
0: что
1: о стихах заговорили, может быть, что-нибудь,
0: что...
1: а?
0: О, без проблем. Мое любимое стихотворение Лидии Лесной, есть такая прекрасная поэтесса Серебряного века, малоизвестная, потому что мы с вами знаем больше всего Марину Цветаеву и Ахматову, да, вот так вот сходу. А там был просто пласт невероятных поэтесс. Оно звучит так, оно очень коротенькое. Я помню важные лица, которые говорили: «Пой, как птица». И еще был голос чей-то: «Птицы нас коучили. Пой, как флейта». И еще кто-то сказал с надменной улыбкой:

0: Ну, если бы ты пела скрипкой. И только теперь мне понятно, в чем радость моя. Я пою так, как пою я. Вот и все. Я этому всем желаю.
1: Спасибо.
0: Этого.
1: Смотрите, это даже получается какой-то творческий вечер получится у нас.
2: Конечно.
1: Больше, да?
2: Конечно.
1: 11 сентября в созвездии Йолдызлык. То есть помимо того, что будут исполняться песни Вертинского, Петра Лещенко, еще и будет стендап от Алины Вывих. Очень многие на это придут посмотреть.
0: Что-то сказали Алины Вывих. Слышите, да? Вот меня когда-то КВНщики тут дразнили, называли меня Полиной Вывих. Это мне очень подходит.
1: Ветер Вывих. Вывих, я помню, такой был проект у нас на телекомпании «Эфир». И смотрите, какой вопрос. Я вот смотрю на вас, да, вы такая зажигалочка в 60 лет, это очень здорово. Вот как на это реагируют мужчины?
0: По-разному.
1: Ну, которые вам нравятся. Вам же нравится мужчина, например? Старше или младше вам нравится мужчина? Вот очень любопытно.
0: Нет, мне всегда нравились мужчины старше.
1: Старше.
0: Всегда. Вот с раннего возраста, честно. И, знаете, я до сих пор вот как-то люблю мужчин
1: старше. Я к тому, что, наверное, в 65 лет очень тяжело выдержать такую энергетику, как у вас. Я только исходя из этого.
0: Ой, тяжело, тяжело. Извините, тут уж...
1: Какая есть, такая есть. Смотрите, вы стали в 2026 году заведующей труппой Московского художественного академического театра МХАТ имени Горького. Ответственно с ним... Во-первых, это один из ведущих театров нашей страны. До этого вы работали с Сергеем Безруковым как заведующая труппой Московского губернаторского драматического.
0: Губернского,
1: да. Под руководством Сергея Безрукова. В общем, начинания ваши, они, я смотрю, в течение 20 лет во многом связаны с театром. Вот заведующая труппой, она вообще чем занимается вот в нашем представлении?
0: Ой, ну, на самом деле, смотрите, вот это ж такие профессии в театре есть, как, допустим, заведующий труппой, завпост, я всегда говорю, да, еще помреже, которым нигде не учат. Потому что вот эта профессия, вот сколько театров, столько таких людей, ни больше, ни меньше. Это всегда такая грань, заведующая труппой, это грань между художественным персоналом, то есть между артистами и администрацией. Между артистами и администрацией почти всегда возникают какие-то споры и конфликты, потому что артистам кажется, что администрация чего-то там им не додала, а администрации все время кажется, что артисты они противные,
1: и
0: они
1: вот
0: очень...
1: И вот тут такой буфер.
0: И тут такой вот буфер, который должен вот эту вот грань держать, да, то есть это такая ходящая по грани называется, потому что ни туда нельзя, ни туда нельзя. Это такая золотая середина, очень много связано с психотерапией, потому что это большая работа с людьми, с ними все время надо общаться, они все же, ну и артисты, и администрация, это все люди, правда, очень хорошо образованные, очень эмоциональные, потому что артисты все эмоциональные, очень требующие внимания, потому что артисты все. Ну, так как я сама артистка, я по первому образованию, да, я как бы это все понимаю, чувствую, и я надеюсь, что мне удается в коллективы как-то, ну, ну, как бы говорить, куда девается моя энергия? Вот туда она и девается, потому что в коллективе...
1: Забираешь, отдаешь.
0: Конечно, в коллективе нужно какой-то климат создавать все равно приемлемый для работы, потому что, правда, сейчас в труппе Московского художественного театра имени Горького 150 человек артистов. Это огромная труппа.
1: И причем такие именитые люди.
0: Конечно, звезды. Это большая труппа с известными именами. Я, правда, горжусь, что я работаю с Сергеем Витальевичем Безруковым, потому что он такая же зажигалка и требует того же от нас. Работает он в разных проектах, в разных направлениях, круглосуточно, можно сказать. И это очень интересно.
1: Вот что не хватает сейчас вам? Вот что не хватает Алине Ивах?
0: Мне?
1: Вот, да, вот на данный момент все равно что-то не хватает. Не знаю, какое-то острое желание там мороженого, не знаю, съесть что-то там, съездить туда, посмотреть на это, познакомиться с ним, прочитать это, посмотреть наконец-то фильм.
0: Времени не хватает, времени. Хочется больше времени. Его нет.
1: Ну вот появилось время, на что потратим? Ой. Ну вот есть оно 10 минут, то на что, на себя, на любимое, на какое вот...
0: Нет, вот тут не могу сказать вот так вот, потому что я могу в эти 10 минут послушать какую-нибудь хорошую музыку, я могу почитать какое-то стихотворение и начать его учить, потому что я еще очень люблю учить наизусть, это же, говорите, возраст. Да какой возраст? Учите каждый день по стихотворению.
1: Вы же сами скажете, что не возраст.
0: По стихотворению учите, и все нормально будет, да, то есть память. Иногда очень хочется пообщаться с друзьями и родственниками, чего тоже не хватает. Я говорю, все время, но это все время что-то другое. Мне нет такого, чтобы я вот прямо сказала, что-то мне не хватает. Да все мне хватает, мне все хорошо, на самом деле.
1: И вот сколько есть, столько все мое.
0: Столько есть, да. Я же говорю, когда-то я прочитала потрясающую статью Славы Полунина, который писал, что он удалил из своей жизни несчастливых людей. И это не важно, сколько у тебя денег, да, чем ты занимаешься, какая у тебя профессия. Важно то, счастлив ты в этой жизни или ты несчастлив. Потому что вы же сами знаете, вы можете встретиться с людьми, которые всеми ноют, и которым все время что-то не нравится. И это
1: или
0: плохо,
1: у них виноваты кто-то.
0: Или все время виноват, да.
1: Тот не тот.
0: Да, это совершенно не важно, какого съест этот человек, где он живет. Он может быть миллиардером, а может быть, я не знаю, сапожником или уборщиком, да? Совершенно неважно. И вот я теперь понимаю, что Слава абсолютно прав. Вот когда я встречаю таких людей, я понимаю, что, вы говорите, времени. Мне не хватает времени. Я не буду общаться с такими людьми. Все, я уже...
1: Ну, потому что зачем тратить время на таких людей?
0: Как говорят в фильмах прекрасно, знаешь, я уж слишком стар для этого...
1: Да. Чего, поэтому... нашего села?
0: Да. Да. Поэтому единственное, чего я бы себе пожелала, конечно, больше времени. Очень больше, хочется еще что-то
1: всем
0: сделать.
1: Хочется, всем больше времени. Так, смотрите, еще какой вопрос. Сергей Витальевич, когда ко мне приходил на интервью, я был тогда на другой станции, это было как раз после его замечательной роли «Спасибо, что живой» он играл, Владимира Семеновича Высоцкого. Да. Одна из лучших, да, работ, тем более, работ гримеров, которые загримировали Сергея Витальевича так, да, что очень тяжело было понять вообще, кто. А игра глазами вот это, которую делал Сергей Витальевич, он мне говорил, что у меня, говорит, оставалось после вот этого грима только играть глазами, насколько это было тяжело, понимаете? А это совсем другая игра. Вот. И он рассказал одно из стихотворений Владимира Семеновича Высоцкого, и в какой-то момент я понял, что он творчески в этот момент перешел на подмостки и надломил себя с человека, который сидит напротив меня, превратился в актера и стал даже местами где-то вот у него скупая слеза пробежала.
0: Потому что Сергей Витальевич великий артист, это, я серьезно говорю, он великий артист нашего поколения.
1: Доля секунды просто, вот я даже не заметил, как он переключился в этот момент. Как вот вам удается во всей многогранности ваших занятий успевать переключаться? Потому что вот сейчас вы, например, здесь на интервью, тут же вы друг родственница, там уже вы коллега, актриса, тут певица, тут участница.
0: Вы знаете, а вот я вот то же самое скажу, что часто говорит Сергей Витальевич. Это же дар. Это дар. Нам ведь дается дар. И если мы им правильно распоряжаемся, нам Вселенная, Господь, как угодно вы можете это называть, он вас вот так вот прям бросает и берите, берите, только пользуйтесь.
1: Я согласен, абсолютно.
0: Пользуйтесь,
1: я согласен,
0: понимаете?
1: Я с вами согласен.
0: Это не мое личное, это мне дадено.
1: Вот. Это Вселенная.
0: Конечно,
1: это законы Вселенной, которые работают.
0: Абсолютно. Вот и все. Поэтому тут для меня самое главное, надо помогать другому человеку.
1: Так, вот, вот что нужно сделать для того, чтобы законы Вселенной работали за вас?
0: Однозначно помогать. Если вы можете помочь, вот да, вот вы говорите, что бы я еще сделала 10 минут. Себе видела человека, которому я могу помочь, я бы ему помогла. Вот он спрашивает, и не бояться просить этой помощи у Вселенной.
1: Бояться вообще нельзя. Неважно, там вот. Вы брутальный,
0: ну, вы знаете,
1: там харизматичный.
0: Вы же знаете, как это всегда бывает. Альфа-сами. Ой, мне так стыдно, ой, мне так стыдно, мне так хочется, но мне так стыдно, ой, как стыдно, ой, как стыдно. А потом говорят, как в этом анекдоте, да, ну ты же лотерейный.
1: Ты хотя бы лотерейный билетик-то купи.
0: Ну ты купи хотя бы, да, вот и все. Но помогать надо. Если есть возможность помочь, никаких тут не надо, ни тебе денег, ничего, просто помоги. А уж как там твое слово скажется, совершенно непонятно, да, в той же Вселенной. Поэтому вот это, наверное, самое главное. Помогать, и ты получишь потом сториться за то, что...
1: Что-то какое-то короткое время мы нашли какую-то общую волну.
0: Я же говорю, главное же что? Главное остановить нас.
1: Время как раз останавливать. Мне
0: короче,
1: сейчас...
0: пожалуйста, приходите в созвездие Узлы Зык. Я почему еще хочу сказать? Это
1: давайте.
0: Невероятный театр. Он маленький, это такая Мариинка крошечная. Вдруг вы там не были. Это же такой район, Кировский район, он не очень еще, короче, раскрученный.
1: Улица,
0: да?
1: Гладилова.
0: Улица Гладилова. Но театр потрясающий, камерный, симпатичный. Вдруг вы там не были. Приходите к нам с Машей на концерт послезавтра в 18:30. Вот прям ждем. Билеты продаются на Билетоне. Кстати, они... Я всегда говорю, знаете, что еще? Все хотят бесплатно на концерты. Вот о чем я хочу сказать. Когда девочки идут на маникюр разных возрастов, даже к своей подружке, они же платят деньги за маникюр. Никогда бесплатно маникюр не делается. Я всегда сравниваю. Никогда. 1000, там сколько? 700, 500, 1000 вы платите за маникюр.
1: Я вам больше скажу, ведущий БИМ-радио ходит на свои мероприятия за деньги. Вот. Это нормально.
0: А когда на концерте, говорят, а можно бесплатную контрамарочку? Это не касается.
1: Ну, это, наверное, такая частая вещь.
0: Именно. А я говорю, что люди же, это же профессиональные люди. Поэтому мы тоже зарабатываем деньги. И покупайте билеты на
1: проверенных
0: всякие на проверенных площадках на то, что вы хотите посмотреть.
1: Да, друзья мои, напомню, 11 сентября в Казани в резиденции созвездия Йолдыз Лык прозвучат пронзительные песни из репертуара Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивых. А с сегодняшнего числа по завтра в Казани проходит традиционный уже фестиваль еврейской музыки, где Алина Ивых тоже принимает активное участие. Что вы хотите сказать нашим слушателям? Вот. которые вас знают, которые вас
0: знаете,
1: помнят?
0: Ну, Бим-радио — это моя молодость, так же, как телекомпания «Эфир». Это мое становление как личности. Я, правда, очень люблю. Я здесь много раз была, и я рада, что вы продолжаете существовать, и вас продолжает слушать огромное количество зрителей. Слушайте, вот я хочу сказать, слушайте Бим-радио и радуйтесь жизни ежедневно. Все.
1: Спасибо большое. Это была в гостях у нас Алина Ивых со товарищами. Ну а мы продолжаем эфир Бим-радио. Всем желаю отличного дня.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: нас скоро проект под названием «Моя любимая песня». Есть шикарная возможность поучаствовать в нем, попросить песню, которую мы непременно поставим для вас, а вы передадите свои приветы. Все это с минуты на минуту здесь, на Бим-радио. Для того, чтобы в нем поучаствовать, достаточно дозвониться к нам в эфир на номер 292-102-8. На номер. Талантливый какой. 292-102-8. По номеру, наверное, так. 292-102-8. Так, 14.30 московское время. Всех рад приветствовать. У микрофона Сергей Белов. Здравствуйте, мои хорошие. Еще полчасика, а потом в свои дела окунусь. Тоже, кстати, интересный. Могу рассказать в ближайшее время.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России предложили развернуть во всех регионах клиники мужского здоровья. В них мужчины смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить врачебную помощь. Авторы инициативы отметили, что мужчины зачастую избегают визитов к докторам и уделяют недостаточно внимания своему самочувствию. По их мнению, такие клиники способны внести вклад в улучшение демографической обстановки в стране. В Госдуме прозвучало предложение предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Для участников льготной ипотеки мера станет дополнением к уже действующим программам, а для молодых супругов без детей – отдельным федеральным механизмом, позволяющим взять ипотеку. Эксперты не советуют включать композиции с энергичным и жестким ритмом за рулем, так как они способны спровоцировать рост уровня кортизола и расход норадреналина. Из-за этого водителю сложнее сосредоточиться на дорожной обстановке. Кроме того, такая музыка быстро рассеивает внимание. Человек может упустить важный сигнал, например, не увидеть пешехода или не среагировать на светофор. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Ваша любимая песня. Линия свободна. 292-102-8. Вот прямо сейчас готов принять телефонный звоночек в режиме онлайн. 292-102-8. Так, набирайте, друзья мои. Пока вы этим занимаетесь, я подумаю, может, свою любимую песню поставить, а? Вот так вот воспользоваться служебным положением. Зачем человек служебное положение, если им нельзя воспользоваться? 292-102-8 на Бим Радио. У нас проект под названием «Моя любимая песня». Вижу, что вы набираете. Сейчас проверю, все ли хорошо. Все ли хорошо? У нас все хорошо. И у вас. Сейчас будем знакомиться, как зовут участника или участницу. Добрый день, здравствуйте. Алло. Тишина. Ну, тогда линия снова свободна. 292-102-8. Набирайте. Так, нет, у меня все свободно. Я имею в виду, что нет звонков входящих. Вот, может быть, что-то с телефоном. Мне уже тут отписывают в этом. А, вот, пожалуйста, есть телефонный звонок. Попробую его принять. Добрый день, здравствуйте. Угу. И вот так вот. А вот если так, ловкость рук, никакого мошенства. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Что за... Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, что у нас там заметал в голосе? Что у нас там со связью, все нормально?
2: Плохо слышно.
1: Плохо слышно? Ну, я же говорю, вы что-то пропадаете как-то у нас сегодня с мобильной связью и с обычной аналоговой связью. А сейчас-то хорошо слышно? Серега?
2: Да.
1: Нормально? Привет-то надо передать и песню поставить. Какую песню зарядить?
2: Нормально. Это, наверное, в районе ПМК плохо слышно.
1: Ага, понятно. А песню-то какую, Сережа? Все. Десертиконы.
2: А слышите? Давайте «Сладкий сон» на белом покрывале января.
1: На белом, это же этот, Васюта, если не ошибаюсь, да? Васюта на белом...
2: Да,
1: не, смотрите как, у нас в исполнении коллектива «Волга-Волга» эта песня есть. Готовы послушать?
2: Нет, «Волга-Волга» испортили, мне кажется, эту песню просто.
1: Вы думаете? Ну, они добавили просто свое звучание, обычно для них, веселое, разбитное. Вот. С Васютой помочь не смогу, а с «Волга-Волгой» обязательно, прям настаиваю на этом.
2: А ну, если с «Волгой-Волгой», давайте тогда «Фантазер» лучше.
1: О, «Фантазер», да? Все, договорились. Так, можно привет передать, Сереж?
2: У них лучше
1: получилось. Да, вот так вот, да? Нет, с приветами тоже, видимо, не получится.
2: Из меня, конечно, музыкальный критик такой, но у каждого свой вкус.
1: Так, критиковать здесь только я буду. Так что вы, Сережа, просто привет свои передайте, и мы будем слушать «Фантазер». Поехали.
2: Нет, привет. Плохо слышно. Что-то, да, со связи.
1: Я «Фантазер» тем временем ищу. Сережа, передавайте приветы.
2: Алло.
1: Да, я понимаю. Бывает такое. Всем хорошей связи пожелаю, но с песней, с музыкальными разобрались. Так, сейчас будем техническую службу напрягать. Так, что это такое вообще? А? Прекрасный эфир. 14.36, какие-то десертиконы у нас. Что происходит в городе? Волга-Волга, «Фантазер», сейчас будем раскачивать вас. Если еще не раскачались. Но некоторые, я знаю, начинают свою жизнь после 12, после обеда. Так что вот сейчас для них... Эх!

я люблю Тимофея. Так и напрашивается прям. 14.40 у нас команда «Волга-Волга». Это был проект «Моя любимая песня». Так, с грехом пополам, но... Так было выявлено, что связь надо чинить, да? Связь надо чинить везде. Да. А в умах наших людей надо вселять надежду. В умы наших людей надо вселять надежду. Так, чем, собственно, и занимался сегодня Сергей Белов, друзья, мы продолжаем. У нас, кстати, сертификат в ресторан на кону. Мы дарим такую штуку. Такие интересные презенты у нас бывают. Причем это во многом связано с вашим непосредственно участием в наших прошлых вечеринках. Так вот, если у вас остались лучшие кадры с наших прошлых вечеринок, Бим-радио, или вы сейчас ведете подготовку к предыдущей перезагрузке, загрузки по-взрослому, то, собственно, в наших соответствующих сообщениях в группе BIM, в Максе, в Телеграме и в ВК вы можете отправить свою фотографию, фотографию своего коллектива, возможно, если вы идете всем коллективом. Вы получите порядковый номер участника, и завтра, 10 числа, среди всех приславших номера, мы вас выберем, да, будет, соответственно, какой-то розыгрыш, и подарим сертификат в ресторан самым удачным. Ну, а

0: Кому-то уже, на самом деле, пятница, но у меня по ощущениям. Ну, не зря же говорят, вот эта банальная среда, это такая маленькая пятница. Завтра четверг, а потом уже пятница, 11 сентября. И вот здесь вот информация на правах рекламы вам очень пригодится. 1 сентября уже прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. Я прям тоже собрался. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225 44 33.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Первое.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Как приятно было вспомнить о Ванессе Паради в 14.53. И вот завершение моей смены, еще и «Центр» вместе. Проект «Центр», «Баста», «Город дорог», друзья мои. Я ушел. Всем спасибо. Спасибо за эфир, Сергей Белов.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан оказался в числе 10 самых популярных у туристов регионов России. В летнем сезоне республика заняла 6 место в рейтинге. Лидерами стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Ставропольский край, вошедшие в топ-5. Эксперты выделили трендовые модели юбок для осени 2026 года. Среди главных новинок – мини-юбки, отсылающие к стилистике 60-х. В подборку попали и прозрачные юбки. Дизайнеры предлагают сочетать их с кожей, шерстью или объемным трикотажем. В числе фаворитов сезона – кожаные юбки с разрезом, а также воздушные макси в стиле боха с оборками и кружевом, вдохновленные модой 70-х. Пока стилисты предлагают идеальные образы, Бимрадио предлагает просто отлично провести вечер. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в дождливой и немного сонной Казани. Альберт Ботанин появился в студии Бим Радио. Я вот не сонный, я сегодня выспался хорошо. А у вас как? Выспались ли вы? Если нет, то смотрите, для вас нашел подработку. В Японии пройдет турнир по сну с призом в, ну, если в рубли переводить, 1 миллион рублей можно там заработать, если победить. За 90 минут нужно, во-первых, быстрее соперников заснуть. Отдельные призы дадут за самый глубокий сон и самые необычные позы. Все будут точно измерять, но это же японцы. Вот. Запрещено заранее не спать накануне, так что не получится, да. А во время турнира вам будут мешать и стараться разбудить. Вот. Чем мешать, пока не понятно, большой ложкой. Вот такая вот история. Как вам идея пассивного дохода? Нравится? Нравится? Если что, кину ссылку, кому пишите.
0: Мама на Бим Радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Что?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
3: А я не понял.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: watch interviews sooner, but we were so alike. It's unfortunate because it's like, yo, when people die, that's when we like, you know? Because your remorse kind of makes you check them out.
1: Бим Радио.
2: Еще немножечко забавности вам в ленту сегодняшнего дня. Я прям дико угорал с этого дела. И, в общем, еще один способ заработать, кстати, почему бы и нет. Тут в интернете завирусилось видео, как... В общем, предыстория. Обычные забеги где-то в Бразилии, где-то какой-то спортсмен что-то там пробежал. Ничего особенного, заурядный забег, занял какое-то там место. Да, даже не важно. Проблема в том, что он заключил сразу 11 контрактов со спонсорами. И по каждому контракту он должен был, если, ну, победить, займет какое-то место, сфотографироваться вот с кубком, соответственно, и в футболке этого бренда, условно говоря, да, какого-нибудь спортивного или прочего. Но так как он занял какое-то призовое место, ему нужно было сделать на подиуме 11 фотографий в разных футболках. Ну и, соответственно, он подписал эти все 11 контрактов и вышел на старт вот во всех этих 11 футболках одновременно. И на процессе фотографирования, когда вот все трое спортсменов стоят, улыбаются, он вышел в этом объемном своем сарафане из футболок, сфотографировался с одной, резко снял, потом взял опять кубок, его тут же сфотографировали в другой. Он снял еще одну футболку, сфотографировался с третьим, снял футболку, сфотографировался с четвертым. Ну, поначалу люди не понимали, что происходит. Потом до всех дошло, и люди такие, ну давай, продолжай. Просто искренние улыбки у всех. Я таких искренних улыбок

0: у людей на вот этом постаменте для победителей не видел никогда. Ну, а этот чемпион, занявший хоть и третье место, но 11 контрактов и все условия контракта выполнены, главное. Молодец, молодец. В общем, что хорошего еще вам сказать могу? Впереди у нас игра «Смотри на мир». Ярче, там заполучить приз гораздо-гораздо легче.
1: Бим-радио.
0: Кстати говоря, вот прямо сейчас 292-1028, 292-1028, телефон прямого эфира, звоните, поиграем в игру «Смотри на мир ярче».

0: мир ярче. Сбим радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Диана. Диан, день добрый. Так, попытка номер... Сейчас же, подождите, Диана, секундочку. Это же технологии на грани фантастики. Ну-ка, вот эта штука должна же быть вот сюда включена. А вот эта штука должна быть включена вот сюда. Сейчас. Диана, подождите, не отключайтесь, будьте на связи. Ну, давай. На связи. Диана сказала, на связи она, все нормально. Так, сейчас, секундочку. Ага, все, подключилась. И теперь вот сюда. Диана, раз, два, три, прием, проверка микрофона. Алло.
2: Алло.
1: Да, все, отлично, есть. Диана появилась в эфире. Руки у меня кривые. Ой-ой-ой, что? Что происходит? Алло, Диана.
2: Вы роботы.
1: Я не робот, я живой человек. Что-то со связью? Ладно, хорошо, тогда подождите. Сейчас я попробую сделать вот тогда вот так вот. Опа, и мы попробуем. Сейчас, Диана, брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Может, мы переподключим? Так, Диана, будьте на связи, пока никуда не уходите. Сейчас эта технология должна сработать тоже. Ну, давай, родной. Что ты?
2: Вот теперь слышно.
1: Вот теперь слышно. Все, отличненько. Раз, два, три. Давай еще раз проверим. Раз, два.
2: Раз, два.
1: Ну, все, фу, отлично. Сразу к вопросу, Диана. Как настроение? Все замечательно? Не промокли сегодня?
2: Нет, замечательно. Где вы были без дождя?
1: Ну, тогда у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, знаете такого Стива Джобса, помните? Ну, он вот Apple руководил.
2: Да.
1: Отлично. А помните, он носил такие круглые очки, безободковые, всегда вот он в них. Так вот, он эти очки носил, подражая своему кумиру, великому общественному деятелю. А кому? Кому именно он подражал? Варианты ответов следующие. Оззи Осборну, Махатме Ганди или Альберту Эйнштейну. Как вы думаете? Там кто-то подсказывает.
2: Второй.
1: Не запомнила кто, но второй, да.
2: Не запомнила.
1: Не Оззи Осборн, да?
2: Наверное.
1: Не нравится вам Оззи Осборн, да? А Эйнштейн тоже клевый чувак был. Точно Махатма Ганди?
2: Нет, давайте Эйнштейн.
1: А Эйнштейн вообще носил очки, как вы думаете?
2: Нет.
1: Ладно, ну что, давайте определяться. Оззи Осборн, Ганди или Эйнштейн?
2: Осборн, давай.
1: Осборн? Он прям великий общественный деятель был, прям политический общественный деятель, да?
2: Ганди тогда.
1: Ганди. Ну, конечно, Ганди. конечно. Да. Все правильно. Восхищался Ганди, Стив Джобс, ну и вот носил очки. Кстати, после смерти Джобса такие очки официально переименовали в очки Стива Джобса. Все, поздравляю с победой. Вот уж я начал переживать. Диан, что такое? Кто вас там сбил с панталыги?
2: Коллеги.
1: Ну ладно, кому приветы будут?
2: Всей компании Трейдлог.
1: Все, коротко, по делу? А мужчине какому-то симпатичному?
2: Нет его.
1: А, ну тогда да, не заслужил. В активном поиске? Сейчас тут начнут нам писать. Это скиньте номерок Дианы. Но мы не скинем, конечно. Или скинем, не знаю, как Диана разрешит. В общем, Диана, поздравляю. В качестве подарка достается сертификат в развлекательный центр. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в Рибим Радио. Главное дождаться.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан оказался в числе 10 самых популярных у туристов регионов России. В летнем сезоне республика заняла 6-е место в рейтинге. Лидерами стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Ставропольский край, вошедшие в топ-5. Эксперты выделили трендовые модели юбок для осени 2026 года. Среди главных новинок – мини-юбки, отсылающие к стилистике 60-х. В подборку попали и прозрачные юбки. Дизайнеры предлагают сочетать их с кожей, шерстью или объемным трикотажем. В числе фаворитов сезона – кожаные юбки с разрезом, а также воздушные макси в стиле боха с оборками и кружевом, вдохновленные модой 70-х. Пока стилисты предлагают идеальные образы, Бим Радио предлагает просто отлично провести вечер. 11 сентября Бим Радио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Тратить деньги вместе, конечно, приятно, но когда их тратят на что-то общественное полезное, это еще лучше. Ну вот, например, почти 784 миллиона рублей потратили на бульвар на Серова. Вот, вот теперь он официально получил название Ярде. Вот такое красиво получилось. Появились деревянный настил со смотровыми площадками, веломаршрут для маломобильных, а у входа скамья Стелла с подсветкой. Благоустройство начато в 2023 году. Симпатично. Правда, я не очень понимаю, это настоящие фотографии или это компьютерные рендеры? Ну, или очень хорошие компьютерные рендеры, или прям очень хорошие, красивые фотографии. Ну, в общем, поздравляю жителей Кировского района, или Московский все-таки, Серова. Серова, это Кировский или Московский? Что-то я запутался. Ну да ладно, у нас впереди на подходе игра перезагрузка. Ну как, прям очень близко, но прям уже очень близко. Игра под названием «Перезагрузка», там пригласительные на нашу предстоящую вечериночку разыграем. Так что будьте наготове.
0: Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: кстати, о приятных экспонатах, бриллиантах. Вот это все то, что радует. Прямо сейчас расскажу кое-что интересненькое. Смотрите, у нас, значит, проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания мечтателей, который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно выиграть бесплатный полет на воздушном шаре! Что нужно делать? Запоминайте. Во-первых, нужно будет позвонить вечером в вечернее шоу «Вечерний Трубин» с 18 до 18.30 и первым назвать кодовое слово. Вот. Кодовое слово можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» ВКонтакте. Ищите. Ну и первым, кто верно назвал кодовое слово, тот проходит финал. Финал будет проходить в дневном эфире 12 сентября. Ну и победителей выберем случайным образом. Первое место — это бесплатный полет на воздушном шаре. Второе и третье место — специальные призы от организаторов фестиваля. 12+.
1: Реклама на Бим-радио. Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Перезагрузка по-взрослому. Все правильно, будем перезагружаться, загружаться и разгружаться. В общем, новый учебный год уже начался. Дети в школе, все, все они там уже, заботы уже. Все краски, учебники, вот эта вторая обувь тоже закуплена. Можно отдохнуть и потратить время на себя. Встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Живая музыка, подарки, конкурсы, всякие вот разности, приятности. Естественно, диджей Айон за вертушками, а Андрей Дмитриев с микрофоном. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilens.ru 18+. Ну и три билета на это невероятнейшее событие. Прямо сейчас разыграем. Три проходки. Естественно, нужно будет ответить на мой страшный, сложный, коварный, ужасный, практически невыполнимый вопрос. Ну, хотя сегодня на самом деле сложноватенько, честно говоря. Я вот так вот посмотрел. Сложноватенько. Это прям надо знать. Смотрите. Во-первых, напомню, куда писать ваши правильные ответы. 92-72-42-102-8. И в тот, и в другой мессенджер можно. Оба работают, ну, у меня, по крайней мере. Все вижу, все читаю, никого не пропущу. Мне нужны первое, третье и пятое сообщение по счету с правильным ответом. Вот так вот. В общем, повезет кому-то точно наверняка. Ну, а вопрос у меня сегодня такой. Помните ли вы фильм «Курьер», ребята? Ну, вот этот вот. О чем ты мечтаешь, Базин? Пальто купить мечтаю. На тебе пальто и мечтай о чем-нибудь великом. Да-да-да. Вот, и, вот про этот фильм поговорим. Скажите мне, пожалуйста, какая известная фильма... Какая известная песня? Какая известная песня звучит в фильме «Курьер»? 18+, на всякий случай. Варианты от этого следующие. «Трава у дома», «Группа крови» или «Скованные одной цепью». Все, вот давайте присылайте ваши предполагаемо правильные ответы. Какая же песня звучит в фильме «Курьер»? «Трава у дома», «Группа крови» или «Скованные одной цепью». Жду правильные ответы на номер, напомню, 92-72-42-102-8. Цифра для ваших отправлений. Ой, сколько ответов. Так, самым первым у нас оказался Сергей Ильинский. Сергей Ильинский, мы вас поздравляем. Так, чтобы вас не потерять, я вам сейчас сразу смайлик вот такой в ответ отправлю. Поехали дальше. Третье сообщение у нас долетело от Алексея. Алексей, мы вам тоже дарим пригласитель на нашу предстоящую вечеринку. Сейчас мы Алексею тоже отправим смайлик. И пятое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Гузель. Гузель, вы умничка, и вам тоже веселый смайлик. Чтобы вас не потерять, я вам всем отправил вот такие веселые смайлики. А правильный ответ, конечно же, «Трава у дома». Да, шикарнейший фильм, шикарнейшая песня. Вот, посмотрите, кстати, его сегодня вечером. И потом сразу начинайте готовиться к предстоящей вечеринке. Перезагрузка по-взрослому. Послезавтра она уже состоится. Ну а с победителями я сейчас свяжусь.

0: первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. В Казани в течение сентября световой день сократится на 2 часа. Если 1 сентября он составлял 13 часов 51 минуту, то к 30 сентября уменьшится до 11 часов 39 минут. Интересный факт. Когда кошка скидывает вещи со стола, это часто значит, что ей нечем заняться и хочется пообщаться с хозяином. Таким образом, она пытается привлечь к себе внимание. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не

0: Тебя тушит медленный танец. Открытый финал. Если гореть, то ярко сиять. Если жечь, то жечь дотла.
1: Самый яркий звездопад. Ты не знал, что загадать.
2: Ну, с рифмой, конечно, у Басты в этой песне иногда как бы не очень. Хотя, с другой стороны, кто я такой, чтобы обсуждать творчество Басты, да?
3: Бим-радио.
2: Тут другая немного новостюшечка у меня промелькнула. Давайте о приятном. Тут на предстоящей неделе центральную Россию накроет грибной переполох. Ожидается массовое появление грибов. Опята, маслята, белые и другие. Подходящие условия, говорят, создадут высокая влажность и резкая смена погоды. Вот, так что имейте в виду, температура воздуха может подняться до плюс 23-26. Ну, главный грибник у нас Ярослава. Она, конечно, пока ничего не собирает, но очень старается.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
5: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
4: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225 44 33.

0: 54.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для...
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем к

0: то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
0: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Ну, а теперь немного важных новостей. Тут в очередной раз психологи, социологи, ну, в общем, ученые что-то посчитали и выдали нам очередной результат. Итак, оказывается, интимная жизнь, вот она самая, сейчас будет про интимную жизнь, влияет на заработок, да. Психологи связали уверенность в этой самой интимной жизни с успехом в других сферах. По словам специалистов, если человеку сложно говорить о своих желаниях, он постоянно себя чувствует скованно во время близости, похожие модели поведения могут проявляться и в работе, и в финансовых вопросах, и в обычной жизни. И наоборот, чем увереннее человек себя чувствует вот в этих интимных отношениях, тем проще ему проявлять эту уверенность и в других ситуациях. Получается, чем больше любви, тем больше заработок. И наоборот, получается, чем больше заработок, тем больше любви. А вот везде нужно стремиться к большему. Но главное — умеренность, опять же.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения. Причем последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали. Так что предзнаменование всегда оправдывалось.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: Бим Радио.
1: Так, ну что, у меня снова тревожные новости. У вас есть вот этот вот уже список за и против кофе? Каждый день выходят какие-то новости, кофе полезен. В другом списке нет, кофе. Вот на этот раз, пожалуйста, кофе оказывается вредный. Смотри, что ученые выяснили, что бьет по костям. Кофеин выбивает минералы, вымывает, делает кости тоньше и мешает им нормально восстанавливаться. Это может ударить по зубам и осложнить заживление переломов. Употребление больше 6-7 чашек кофе в день связывают с артрозом, разрушением костной ткани, проблемами с вот. Вот, видите, есть немножечко фактов и за вредность кофе. Пока я до сих пор не понял, вредный кофе или полезный. На всякий случай, 1-2 чашечки кофе, не больше. А вообще, в Татарстане чай пьют.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух. А теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. В Казани в течение сентября световой день сократится на 2 часа. Если 1 сентября он составлял 13 часов 51 минуту, то к 30 сентября уменьшится до 11 часов 39 минут. Интересный факт. Когда кошка скидывает вещи со стола, это часто значит, что ей нечем заняться и хочется пообщаться с хозяином. Таким образом, она пытается привлечь к себе внимание. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Но информация для кошатников. Частенько вы сталкивались с тем, что ваш котик или кошечка бывает запрыгивает на стол обеденный. Вам это, естественно, не нравится. Как отучить кошку от запрыгивания на стол или на какие-то поверхности, которые, на которых они должны там присутствовать? Рассказываю. Точнее, интернет тут нам рассказал. Просто постелите туда фольгу. Фольгу, да. И когда котик запрыгивает на эту фольгу, фольга резко начинает шуршать, котик пугается, ему это не нравится. И все. Вот рабочий лайфхак. Опробуйте, потом расскажете, как работает. Работает, не работает.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Ну а теперь информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились в школу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки. За вертушками диджей Айон с микрофоном Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Ламинат «Квикстеп». Всего 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ой, а время-то 16:52. Смотрите, как все быстро летит. Быстро летит и движется к вечернему трубиму. Но прежде у меня тут для вас еще одна новостечка. Коротенькая. В Татарстане увеличили единовременную выплату при рождении тройни с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Неплохо, вот. Но только в том случае, если прям тройня. Сразу, если тройня, тогда да. Кроме того, ежемесячная выплата на тройню до полутора лет теперь будет равна детскому прожиточному минимуму более 15 тысяч рублей. Ее будут индексировать автоматически без повторного заявления. Ранее семьи при рождении тройни получали 30 тысяч единовременно и 3 тысячи рублей ежемесячно. Вот. Так что это давайте вы как-то что там по одному-то, по два. Это надо как-то троих сразу раз и все, отстрелялся. Все, уже к тебе вопросов нет. Вот. Все, на этом буду закругляться. Вот, может быть, тоже пойду тройню где-нибудь. Меня зовут Альберт Ботанин. Отличного всем завершения вечера. Вечерний трубим через пару мгновений. Пока-пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Спор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Ни хао. Он джан. Шин-шин-шин. Чон-чон-чон-шин-шин. Жи-ши-пи-ши-ж-бу-ку-ю.
2: И давно это вы этой ерундой начали заниматься?
3: Цыган на цыпочках сказал цыпленку циц.
1: Чин-чон-чон-мига.
3: Учон.
2: Я вообще в этом не рублю.
4: You not understand me.
3: Ты в языках плохо стараешься,
2: я,
3: что ли?
2: Я.
4: У вас плохо с языками.
2: Да, ты фантастич.
4: Как же от вас убегают наверняка... А нет,
3: кто?
4: Не убегают. Практикантки.
2: Ну, вы знаете, я еще и бегаю неплохо. 100-метровку за 11 секунд слабо.
3: 11 секунд, не подходи ко мне.
2: Но это неплохо.
4: И, пожалуйста,
3: всем здравствуйте.
4: И, пожалуйста, перестаньте облизывать свои брови. Здравствуйте.
3: И мои тоже.
4: Да мой талант не дотягивается. Здравствуйте. Вечерний трубим вашему вниманию. Что-то захотелось такого вот народно-китайского. А вы знаете, на самом деле, китайская музыка очень похожа на татарскую мелизму. Прям, да?
2: Да.
4: Вот одна ноточка, и все решает.
2: Да.
4: Вот.
5: В этой песне поется про неразделенную любовь.
4: А как же иначе?
3: Да, всем здравствуйте.
4: Про какую еще любовь-то петь? Вы что?
3: Про взаимную.
4: Про неразделенную.
3: Про взаимную.
4: Про разбитые сердца. Про ЧС.
3: Про
4: то, как в блоке постоянно в Александрии проживаешь.
2: Если вам любовь надо разделить, это вы в андронный коллайдер
4: обращаете.
2: Там они разделяют атомы и все.
4: Как вы понимаете, Виктор Степанович Нечипаренко, Нечипаручка-Табуретка сегодня изъявили желание быть с нами.
3: Это радостно, кстати.
4: Это очень радостно.
3: Здравствуйте, Виктор Степанович.
2: Бонжорно, бонжорно.
4: Стало быть,
3: вопросы
4: мы снова
3: быть.
4: Готовы принимать от вас вопросы. Наши мессенджеры прежние.
3: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вы задаете нам вопросы. Мы на них отвечаем. Знаем, не знаем. Любые каверзные вообще вопросы абсолютно. В конце второго часа, то есть в следующем часе, мы будем награждать автора лучшего вопроса.
4: Поэтому, пожалуйста, действуйте. Вот давеч мне один наш слушатель писал, что будут вопросы, не будут. Расстроился немножко.
3: А будут. Китайский рэп от Петра будет?
4: Сделаем. Вы что? Какие проблемы-то?
3: Не так. Слово «ем» здесь, окончание «ем». Сделаем.
4: Сделаем.
3: А, Виктор Степанович, вы что ли с ним сделаете? А, этот все брови расчесывает.
4: Кстати, написали, что добрый вечер, татарский диалект еще на китайский похож. Да-да-да, да-да-да, есть такие.
2: Знаете, я учитель танцев, древняя-древняя музыка, говорил, что вообще все танцы произошли от старо-татарского танца.
4: Да, совершенно верно, совершенно верно. Еще в свое время историк Костомаров об этом писал в своем трехтомнике.
2: Выставить культуру об этом рассказывать.
3: Костомаров это разве не фигурист?
4: Нет, Костомаров это историк такой был, а это уже дальше однофамилец, видимо.
3: Я только Костоправов знаю.
4: Костоправов? Рано. Рано-рано за барана
3: нормально.
4: Постучались в ворота.
2: А мозгоправый?
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Еще раз напомню, наш мессенджер. Вы задаете свои вопросы, мы по возможности на них отвечаем. Ну, конечно, будем переадресовывать Виктор Степанович, человек ученый, понимаете ли. Ой, чуть печеный рифму не сказал.
2: На костре печеный, да. В средних веках. Да.
4: Вот, пока он с нами, надо пользоваться моментом. И уж простите, даже где-то Виктор Степановичем.
0: Вечерний трубим.
4: У меня информация на правах рекламы. Любимые слушатели, у нас проходит шикарнейший конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Ну какая красота, ну какая красота. Что же нужно делать нашим слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30. Первыми назвать кодовое слово, которое можно будет посмотреть в закрепленном ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» в группе ВКонтакте. Так что быстренько все туда. Первый, кто верно назват кодовое слово, приходит в полуфиналь. Вот так уж тогда буду говорить. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 сентября. Получается так, да? Победителя выберем, ну, рандомным образом, случайным, то бишь. Призы! Пожалуйста, первое место. Бесплатный полет на воздушном шаре. С елкой. Интересно, можно будет? Елку взять можно будет с собой? 13 сентября. Второе, третье место. Специальный приз от организатора фестиваля. Поэтому дерзайте. 12+.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Сделайте жизнь ярче, Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится!

0: все.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.

0: 74.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Сыпелявых».
4: Шоу «Сыпелявых».
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: ВИЧ

0: Ну, ты кидал!
1: В этом месте могла быть ваша реклама.
2: Ты кидал нас на бабки. Здорово, где твои лапки?
0: Они гладят киску.
1: Наденешь белые тапки.
2: Главное, не перепутай потом свою эмалированную миску.
0: После того, как гладил киску.
2: За киску.
0: Кидай записку, киску, да.
2: Да, вот возьми сосиску.
0: Все, мы его не урыли, а закопали. Итак, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, я Виктор Степанович Табурец.
3: Здравствуйте.
0: Я Ярослава, да. И вы нам задаете вопрос.
2: Вот секундочку, пока мы про вопрос не начали говорить. Давай. Вы его не урыли, мы его рыли, закопали.
4: Трубим.

0: в этом месте могла быть ваша реклама.
1: Ты кидал нас на бабки. Здорово, где твои лапки?
2: Они гладят киску.
0: Наденешь белые тапки.
1: Главное, не перепутай потом свою эмалированную миску.
2: После того, как гладил киску.
1: За киску.
2: Кидай записку, киску, да.
1: Вот, возьми сосиску.
2: Все, мы его не урыли, а закопали. Итак, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Виктор Степанович Табуретко.
3: Здравствуйте.
2: Я Ярослава, да. И вы нам задаете вопрос.
1: Вот секундочку, пока мы про вопрос не начали говорить. Давай. Вы его не урыли, мы его рыли, закопали.

0: дай записку, киску, да.
1: Да, вот возьми сосиску.
0: Все, мы его не урыли, а закопали. Итак, всем здравствуйте, вечернее шоу, Трубин Петр Нижинский, Виктор Степанович Табуретка.
2: Здравствуйте.
0: Я Ярослава, да, и вы нам задаете вопрос.
1: Вот секундочку, пока мы про вопрос не начали, говорить, вы его не урыли, мы его рыли, закопали.
0: А, это то самое, да? Хороший был старик, умный, зараза.
3: Это еще крепкий старик Розенбаум.
0: Потому что спортом надо заниматься было, я говорила.
3: Говорили, не облизывай брови всем подряд.
0: И не ешь из миски кота.
3: Что ж ты наделал? Кого ж ты
0: нам? Кто ж теперь мне мастики будет кидать?
3: Покинул. Кто ж коллайдер-то?
4: Все, да, поехали к вопросам. Что это? Итак, устроили тут?
1: Кому-то врибати.
0: Плюс 7-9-2-6, я аж намокла.
4: Давай, не дождетесь еще. Я вас еще всех.
0: Че, не угрожай нам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102. Давай не в мою смену, ладно, пожалуйста. А плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы нам скидываете вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем. Итак, можно я отвечу на вопрос от Азата?
1: Давай.
0: Зачем на рыбалке после насаживания на крючок червяка на него еще и плюют? Вы знаете, это чтобы униженный червяк привлекал рыбу. Рыбка такая, бедненький, тебя унизили, да, я тебя пожалею. Ам! Его. И все, и ты поймал рыбу. Да. Это во-первых. А обычно, я понимаю, сплевывают до насаживания, но в рыбалке немного по-другому работает. Виктор Степанович, вам есть что добавить?
4: Не надо сплевывать, надо это самое. Что там еще по вопросам-то? В рыбалке я не знаток, это не очень моя история.
0: Почему же все-таки так?
4: Почему все же все-таки так?
0: Нет, почему же?
4: Угу.
0: Это не женщина, это же и е.
4: Же.
0: Е.
4: Же.
0: Все-таки так.
1: Энже.
4: Все-таки так. Все.
0: Да.
4: Тыки так, тыки так.
0: Тыки так. Тыки так. Тыки так.
4: Так, так. Же.
0: Так.
4: Же. Так же. Это самое же. Как же. А тоже это же. Как же это самое. И вот как-то на самом деле очень интересный вопрос. Дело в том, что на самом деле должен вам заметить, что в силу некоторых причин и обстоятельств вот между тем, кстати, говоря, вот, в общем-то, в принципе, все, что я хотел сказать по этому вопросу.
0: А почему бутербродный хлеб квадратный, а если колбаса обычно круглая?
4: Согласен, не очень, но тут колбасу нужно дорезать, а самое
1: важное. Знаете, как это как в коробке из-под пиццы, она же тоже квадратная, а пицца внутри круглая. Вот, чтобы она
4: как бы... А кусочки треугольные.
1: Вот, да. Вот.
4: А морда тоже потом круглая.
1: А морда кирпичом.
4: Да, да,
1: да.
0: А почему мы говорим, вся тяжесть мира на плечах, но тяжесть сердца упала?
4: Тяжесть чего у сердца?
0: Магний надо принимать, чтобы тяжесть сердца падала, чтобы падать нечему было, да? Кроме самооценки.
4: Падать не надо вообще, в целом это очень травмоопасно. Что там с сердцем? Сердце — это мышечный полуорган четырехкамерный.
0: А почему мы едим сердечки, вот всякие там куриные сердечки, печенки?
4: А что ты хочешь у курицы еще сожрать?
1: Я не ем такого.
0: Ну, бывает, сердечки готовят.
1: Вообще никогда.
4: Куриные сердца.
0: Это разбитые, наверное, сердца готовят, да, они, наверное, горчат.
1: Нет, это напоминает, как, знаешь, это майянские, ацтекские какие-то жертвоприношения.
4: Это куриные или петушиные? Или петушиные сердечки? Потому что, ну, вряд ли петухам сердца разбивают.
0: Он не знаю, я больше по козлам. Козлы сердца обычно разбивают.
4: Козлячьи сердечки. Да. Вот в Ярославе что отправляете, она будет с удовольствием их причмокивать и говорит, давай добавки мне еще, да?
0: Нет, причмокивать я в этом случае и фапочку не буду. Если в кусочке жевательной резинки 10 калорий, они поступает внутрь только при глотании или при жевании тоже?
4: Интересный вопрос. Смотря как много человек эту жевательную резинку
0: сказал,
4: жует.
0: Ты сказал вообще и глотать не надо.
4: Потому что... Нет, надо. Потому что, вы знаете, жвачку уже бывает... Вот в детстве бывает, кто-то пожевал, потом дай другому пожевать. Вот.
0: С подошвы.
4: Да, естественно. Там бывало...
0: Из-под стола на уроке.
4: Одну жвачку по 6-8 человек жевали. Весь двор. Вот
0: они обычно назывались на букву...
1: Вот это единение, да. Какие раньше были. Конечно, слюнявые связи.
4: Да. Иммунитет, опять же, работает.
1: Да,
4: совершенно
1: верно. Передавалось как бы,
4: ну,
1: и тем самым...
4: Ну, кто-то помер, конечно, ночью.
1: Ну, а эволюция?
4: Да, бывает,
1: эволюция.
4: Да,
1: ну, вот так вот.
0: По поводу передавалось, хотелось бы передать отдельный привет чату таксистов в Казани. Спасибо огромное, что вспоминаете меня там частенько.
1: Сейчас вспоминают, да, не
0: очень-очень часто.
4: А сейчас со скидкой возят они?
0: Со скидкой возят, возят они, да? Меня, да.
4: Какие со
1: скидкой? А как настроить вашу волну вот так вот? Они не делают вот так?
0: Да. Спасибо, Петр.
1: Вот такой еще есть
0: руки
1: вопрос.
0: Убрал.
1: Вот такой еще есть вопрос. Это вы лучше мне говорите, а чтобы брови вам не облизывали. Добрый вечер. Купил вчера самоклеящиеся обои.
4: Ага.
1: Когда они начнут клеить?

0: Пицца.
1: Ну, это... Когда? Вообще, в целом...
2: Да никогда. В День Святого никогда.
1: Нет, это что за день такой?
2: Это всегда.
1: Сейчас у меня должна была родиться шутка. Да что, вот ты взяла, перебила. Ну что за же... Что за же это самое?
0: Что же? Что же?
1: Что же так? Так.
2: Почему же все так же?
1: Мы же ж так же, ж так же.
0: А, это что-то на польском. Мне знакомо.
1: Жижиш так же.
0: Жижиш,
1: да, знаменитый поэт Сметан, творжик.
0: Мышек, кошек.
1: Да, да, да.
0: Вот, пшенична.
1: Хорошечно, опять же, не забывайте.
0: Бобр, не буду продолжать.
2: А я продолжу.
1: Рва.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы нам задаете вопросы, мы на них вот в таком прекрасном формате отвечаем. А автору лучшего вопроса в конце часа подарим что-нибудь интересненькое, да.
0: Хотите пшена?
2: Со скидкой. Бим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне. Hey!

0: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
1: Казань парк. ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Радио. 2-930-800. BIM Радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, погода на 10 сентября. В Казани переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9 градусов, максимальная плюс 14, плюс 19. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск, ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 14, плюс 18. Знакаево, Бугульма, Лениногорск, днем плюс 14, плюс 18, к вечеру плюс 5, плюс 9. Альберт Ботанин, хотите что-то добавить? Виктор Степанович, табуретка, может быть, вы?
5: Нет, там все замечательно. Гидрометцентр работает прекрасно, я им верю.
4: Да, спасибо. В Нурлате днем плюс 17, плюс 19. Завтра ночью плюс 6, плюс 8. Небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
7: Выходим, выходим, выходим. Давайте почитаем вопросы.
4: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы нам задаете вопросы. Мы на них
8: отвечаем
4: за все, что мы здесь отвечаем. Поэтому, да, скидывайте. В следующем часе будем награждать автора лучшего вопроса. Итак, смешивать или взбалтывать?
5: Знаете, с точки зрения химии, одно и то же.
8: Значит, с глицерином опасно.
5: Глицерин – это...
8: С нитроглицерином.
5: Тем более, да, тринитротулол, еще припомните.
8: Тем более.
5: Страшная вещь. С точки зрения химии, одно и то же, по сути. Главное, чтобы эффект был подходящим потом. Главный же эффект. Состав, консистенция и прочее, прочее. Эмульгировать. Давайте вот на этом остановимся. Не в смешивании, не в взбалтывании. Это называется эмульгирование.
4: Добрый вечер, любимые ведущие. Рад слышать вас. Соловушку, разбойника и профессора. Эмульсия?
8: Разбойник, это ты, кстати.
5: Эмульсия.
8: Чимон!
4: Чимон! Ярослава тут все радуется. Да, я вчера пропустила. Спасибо огромное, тоже скучала. А в Испании пиццы квадратные и прямоугольные, кстати.
8: О, смотрите, как интересно.
5: В Испании там вообще...
8: Испанцы.
5: Все по-другому, да. Там у них и быки,
8: и
5: мужики покороче. Что там?
8: И слова погромче.
5: Да, кастаньеты.
4: А что покороче?
5: Мужики.
8: Мужики покороче.
5: Ростом.
8: Не знаю, почему вы считаете, что они покороче.
4: Я не считаю мужиков, которые покороче, они просто сразу нет.
5: Да?
4: Кстати, надо сплевывать на червяка, чтобы в рот рыбе лучше заскакивал.
8: Все правильно. Почему смерть? Нет, сейчас подождите.
5: Почему?
8: Сейчас подождите. Я сейчас верну вот это.
5: Резко зачем?
8: Вот это.
5: Что вы? Не надо.
4: Там-там-та-дам. Хороший был червяк.
8: Почему смерть?
4: Не надо было плевать.
8: К нам приходит в черном.
4: Надо было.
8: И с косой.
4: Он косой, а в офтальмолог.
8: Красиво.
5: Слишком красиво, да?
8: А к мухам в трусах майки из газетки. Вот это вопросов.
4: Ну, примерно... Знаете, а муха, так. Она как жена просто.
8: Не, мне понравилось, что если с косой, то это к офтальмологу. Это вообще весело как бы.
5: Ну, не там, не совсем строго, там уже скорее к хирургу. Знаете, не только ведь к мухам приходит смерть в тапках и в трусах, к тараканам тоже. Да. А к пчелам вообще приходит... А как к ним приходит смерть? Как, кстати, умирают
4: как
5: пчелы?
4: Как и кверху, не знаю.
5: Они же... А, подожди, у них через же это... Жало они свое оставляют, и они же, да, и... Вот что-то у нас на жесть.
4: Поэтому, мужчины, когда по дому ходите, надевайте шорты.
5: Чтобы хотя бы смерть мух
4: на
5: была...
4: Чтобы смерть на вас не похожа была. Вот и всего. Добрый вечер.
5: Да.
4: Почему кукуруза? Это она, а початок – это он.
8: Mm-hmm.
4: Какого рода кукуруза?
5: Руку, я вот помню, была такая вкусняшка.
8: Сон, прям говорят, что был в руку.
5: Да.
8: А еще иногда вот хозяин куку. За. Ру. За.
9: Муку.
8: Куку. Ру. За.
4: Стоп.
8: Стоп.
4: Стоп. Ру.
8: За.
4: Стоп. Слово. Да.
5: Психушка на выезде. Да, да, да.
4: Почему желтое вино, может, это не вино, сразу желтое вино, может, это не вино, называют белым? Ведь оно сделано из зеленого винограда.
8: Да, действительно, вопрос хороший.
5: А пьет его обычный синий человек, да. Ну,
8: аватар.
5: Да. Ну, так вот с цветами играют. Веселее же разноцветно.
8: А вы знаете, коллеги, что кукуруза в природе сама по себе не растет?
5: Да что вы говорите?
8: Вообще нет.
5: Да.
8: И ученые даже перестали ломать башню. Почему же так происходит? Откуда этот продукт был занесен на матушку Мидгард землю?
5: Давно ли ученым ломали башню, хочется спросить. Я как вот ученый тоже хочу...
8: Но это вам виднее.
5: За свою башню переживаю.
8: Это вам виднее. А в вашей башне живет ли Рапунцель?
5: Нет, там... Там не, места
4: там мозг,
5: нет для Рапунцель.
4: Мозг, скажи, большой, да?
5: И не только мозг, да.
4: Вопрос. Почему квас пишется вместе, а к вам отдельно?
8: С уважением, потому что?
5: Да все правильно, да.
4: Все нет, а вас чего? Хочу привлечь вас...
5: К ответственности, да. Да. Да. К чему еще там могут привлечь?
4: Просто хочу квас. Или хочу вас.
5: Хочу вас.
4: Смотри, как смысл меняется.
5: Да, потом,
4: хочу вас, а попил квас.
5: А потом квас, да. Ну, пить же охота
4: квас
5: после
4: дешевле.
5: Этого обычно. Да.
8: А потом шлепай в глаз.
5: А о чем там квас сейчас, кстати говоря?
4: Не знаю, ненавижу квас.
5: Да, почему? Это же хлебный компот.
4: Ну, невкусно. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ярослава, Петр, Виктор.
8: Здравствуйте.
4: Почему у меня на кухне кран потик?
8: Потик.
4: Потик.
5: Ну, там обычно сначала бачок потик, по идее, вот, а потом уже экран.
8: А вы еще веселую песню поставьте.
4: А вы сантехника вызовите.
8: Вот.
4: Там-там-там-там-там-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
5: Это у тебя под такую музыку сантехник приходит, да?
4: Да, я сама его прошу, говорю, выйдите, стоп, и зайдите нормально.
8: Папа, включай
5: его под музыку, да?
4: Там-там-там-там-там-там-там-там-там.
8: Кепку ему дают и усы. И такое, понимаешь, это...
5: Незакрытый гештальт, Ярослав.
8: Да,
5: это же
8: да.
5: Ты Марио,
4: а с чего ты взял,
5: не
4: что
5: до
4: незакрытый?
5: Конца Марио прошла.
4: Я
5: просто.
4: Прошла весь уровень.
5: Весь уровень.
4: Но
5: да?
4: Дракон никак не может спасти до конца.
8: Правда,
4: до
8: ли, конца. Правда ли, что ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк?
5: Да, действительно, может. А, знаете,
4: нет, еще кровать, кончик
5: нет, сильнее кончик кровати, если ты его мизинчиком
8: на. Вы знаете, на самом деле, вот этот вопрос, ну, с нами нет, к сожалению, этого замечательного человека, он немножко за океаном. Вот про незамеченный дверной косяк, который очень хорошо бодрит, вам бы рассказал...
5: А, да, вы знаете...
8: Snoop Doggy Dogg.
5: Там много в целом людей про...
7: Вот он бы вам это... Green light and red light. Some make it
5: fall. Я думаю, он все их замечает, у него не бывает незамеченных. Да.
8: Не проходит незамеченно мимо, действительно.
5: Что, еще вопросы есть?
8: Мы
5: есть
8: обязательно много, к ним, да? Вернемся. Да. Давайте, да, прервемся на музыкальную паузу. Плюс 792-7242-102.8. Задавайте свои нетривиальные вопросы и получите на них нетривиальные ответы.
6: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
4: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-3924-47-4.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

dancer, rhythm is a dancer.

rhythm is a dancer, rhythm.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: и трубим.
1: Так, ну что, мы сейчас в прямом эфире находимся. Петр Нежинский, Ярослава и...
2: Степанович Табуретко,
1: да. Да, и тема у нас тоже эфира есть,
3: сейчас,
1: конечно
3: подождите
1: же.
3: Подождите, мне по поводу баклажанов звонят. Алло, да, не-не, я не люблю баклажаны.
1: Какой баклажан?
3: Спасибо, все. Не-не, ничего, просто.
4: Какие еще баклажаны?
2: Забейте, не обращайте внимания. Внутричок.
4: Опять Snoop Dogg вспоминаю, когда вы говорите «забейте». Ну что же,
1: вопросы.
4: Давайте отвечать на вопросы.
1: Почему же дождик капает по лужам?
4: Это же диджей Дождик был.
1: Почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам, может, я кому-то нужен.
4: А еще я помню, был такой мистер Малой, вот если кто помнит, он...
2: А я ходил по лужам, и вот теперь простужен. А что лучше, капать по лужам или на мозги капать? Вот мне интересно. А тебе как женщине, скажи мне, ты
1: мне
2: получаешь удовольствие, когда капаешь на мозги? А часто ли ты вообще...
1: Нет, я не капаю на мозги.
2: Не капаешь на мозги. Нет. Ты прям сразу все, что есть, на.
1: Нет, я по лужам, вот в случае чего сразу по лужам или на барабан.
2: Хорошо, а вот ты как женщина, что там?
1: Что как женщина? Подожди, вопрос как женщине.
4: Нет, вопрос не как женщине. Вопрос Виктор Степанович. Очень интересный вопрос задают наши любознательные слушатели посредством наших мессенджеров. +7 972 72 102 8. Вопрос Виктор Степановичу. Вот плесень размножается спорами.
2: Спорами, да. Правильно?
4: А что с ней будет, если перестать с ней спорить?
2: Ну, как вы знаете, в споре рождается истина. А истина, она в этом самом... В...
4: А, in vino veritas, вы хотели бы сказать. На латыни, я думаю, можно.
2: Да. Понятно. Плесень, она там, где... Что там, вопрос смешной.
1: Чем ударили табуретку, что ему звонят баклажаны?
2: О, да нет, у меня просто...
1: Ты надел маски, здесь интересуются?
2: Короче,
1: мы в бим-болталку скидываем. Что у нас тут? Мы тут и в прятки поиграли. Все видео скинули в бим-болталку. Обязательно вступайте, там у нас очень весело. А Альберт вот без носочков.
2: В ней цитология генетики, просто там урожай баклажанов. Очень генетически модифицированный.
1: Махмуд там главный, наверное, да?
2: Махмуд главный.
1: В общем, за лучший вопрос будем награждать в конце следующего часа. Вопросов очень много. Ко всем обязательно перейдем, а пока дорожная информация.
5: Бим-радио.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
4: Итак, ситуация на казанских дорогах. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. На данный момент 5 баллов. Движение в городе плотное. Крупные пробки. Проспект Альберта Камалиева от улицы Академика Сахарова, от улицы Тулпар до улицы Назиба Жиганова. 17 минут вы там потеряете. Улица Родины, Ломжинская улица от улицы Рылеева до улицы Юлиуса Фучика. 12 минут. Также 12-минутное затруднение замечено на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали и Тецовская улица от Теплично-Комбинатской улицы до Копылова. Улица Петра Виттера от улицы Деменьевского до проспекта Фатых-Амирхана. Время проезда 10 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, наша Кремлевская, а также третья транспортная, свободная в обе стороны. Мост Миллениум из центра затруднения в 1 балл. И Кировская дамба из центра затруднения в 4 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи. В пути цвет баклажан действительно хорош.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.
8: Лада-седан, баклажан!

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вечернее шоу «Трубим», второй час. Мы здесь, Петр Нежинский, Виктор Степанович Табуретко.
2: И Ярославушка.
1: Да, всем здравствуйте. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. В конце этого часа уже выберем лучший вопрос. И автора наградим. Хватит смотреть мимасики и кидай их мне.
3: Я не мимасики смотрю, у меня тут чатик с практиканками. Что там у тебя? С вопросами. Да, да,
1: они
3: да,
1: знают,
3: да,
1: что тебе недолго осталось.
3: Все нормально, они возьмут все,
1: они
3: что
1: они знают,
3: им
1: что
3: положено.
1: Ты долго не можешь.
3: Ну, это как? Все относительно, ведь.
1: Ты сказал 11 секунд, тут вообще уже безотносительно.
3: Нет, на самом деле, что не относительно.
1: А то, что у нас есть вопрос: кто сильнее, трудовик или завхоз? И почему? Смотрите, я сегодня была в детском садике, и мне сказали: подождите, завхоз, это хрупкая молодая девчонка. Поэтому я делаю ставку на трудовика. Они еще и симпатичнее. Ярослав, будь скромнее, не буду, не хочу.
3: Трудовиков иногда не хватает некоторых конечностей. Ну, в нашей школе, по крайней мере, у него там пару пальцев не было.
1: А пальцы не главное, знаешь.
3: Да.
1: Ты вот языком брови поправляешь, и нормально тебе.
3: Но тебе ли не знать, да, что главное, что не главное, да.
1: Почему?
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Главное,
2: не забывайте.
3: Это...
1: Спасибо,
3: хвост,
1: Леопольд.
3: Хвост.
1: Мы как две крысы тут сидим, а у нас есть Леопольд. Ребята.
2: Ребята, давайте жить дружно.
1: Почему четырку называют чепыркой?
3: Ну, потому что ты, когда ее чинишь, очень пыжишься и пытаешься, и она...
1: Она же не чепышка?
3: Чепушка, да. Не знаю.
1: Чепушка,
3: я с чепирками не очень. Вот Приора.
1: Чепирками?
3: Приора, другая
1: а с чем
3: тема.
1: Да.
3: Лада, Приора. Да.
1: Добрый вечер, Бим. Что лучше, переднеприводный или заднеприводный? Что-то Лазарева захотелось послушать. Автомобиль,
3: про...
1: наверное.
3: Автомобиль.
1: Все-таки.
2: Конечно,
1: да.
2: Вы о чем подумали?
1: А Лазарев
2: что?
1: Будет у нас сегодня в эфире?
2: Посмотрим, посмотрим.
3: Спасибо. Знаете, все зависит от ваших финансовых возможностей.
2: И рисков.
3: Любите ли вы
2: все правильно.
3: Дрифтовать, вот это все дело.
2: Вот. И риски, помните, они так прилипали к зубам
3: риски,
2: всегда,
3: да.
2: Кошмарно просто. Вот.
1: Так, сегодня можно... Да, сегодня же может быть заднеприводный, а завтра уже купить себе нормальный этот передний.
2: Ну, внедорожник.
3: Богатая жизнь, да, была, я понимаю.
4: Внедорожник, берите себе.
1: Ребят, а почему я не буду читать ваш вопрос.
2: Почему вы не будете?
1: Пожалуйста, вот это Эльнара, читай.
2: Я тоже не буду тогда
1: рассказывать. Салют, дорогие.
2: Салют.
1: Почему у хороших танцоров нет детей и жен? Например, Батанин, Галимов. Вам как-то мешают эти танцоры в жизни, в личной?
2: Кабачок!
1: Баклажан.
3: Не, баклажан, да.
1: Тебя подвели к этому.
3: Да, меня подвели.
1: Тебе к врачу надо подвестись уже.
2: Да, цвет
1: на
2: уже,
1: заднеприводном.
2: Цвет, знаете, уже как бы это говорит о том, что пора обращаться к специалистам.
1: Ну или дождаться уже когда там.
3: Баклажан.
2: Да, как будто бы это, как вы понимаете, циркуляция крови нарушилась.
3: Нас закроют, слушайте.
1: Так, ладно, погодите, идем.
2: Очень хороший вопрос я задам. Виктор Степанович наверняка в курсе. После симпозиумов они явно это обсуждают. Сразу скажу, все это запрещено, да, для детей. Там вот это все вредит вашему здоровью. Добрый вечер. Почему в 40-градусной 2000 калорий,
1: а
2: все алкаши худые?
3: А у них калории...
2: Так.
1: Давай.
3: Они же по пентозо-фосфатному пути углеводы усваивают. У них это все по-другому. Там у них ни калории, ни лошадиные силы.
2: В лошадиных силах?
1: А что еще у них лошадиные? Баклажаны?
3: Нет, у них...
2: Сила волос?
3: Вонь
2: отсюда! Мерзавец! Вонь отсюда!
1: Скоро его и так заберут.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
7: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
6: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: 1, 2, 3, эш, дурт, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
6: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Соцсети могут прилечь. Абим Радио. С тобою всегда. 2-930-800.

0: лишний вес? Мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: присылайте нам вопросы. Хочу напомнить вам, мы все вместе хотим напомнить о том, что с 09.09, это сентября, с сегодняшнего дня, по 12.09, по субботу, если все будет хорошо, еще и я буду проводить финал этой игры. В эфире будет проходить конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который пройдет с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Что нужно делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18.00 до 18.30. Первым назвать кодовое слово. Его можно, кстати, посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Первый, кто верно назовет кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу в субботу, 12.09. Так что с удовольствием для вас проведу этот розыгрыш. Победителя выберем случайным образом. Первое место – бесплатный полет на воздушном шаре 13.09. Второе, третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Ну что, у нас...
1: 292-102.8. Давайте напомним наш номер телефона. Да. И есть слушатели, которые к нам уже дозвонились. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
2: О, вот теперь слышу.
1: Ой, теперь,
0: мы вас тоже,
1: теперь
0: здравствуйте.
1: Теперь мы вас слышим. Здравствуйте, вас как зовут?
2: Ура, Светлана.
0: Светланочка, это вы писали сегодня? Здравствуйте.
2: Да, это я.
0: Мы вас поздравляем. Вот Светлана пример того, что человек, когда чего-то очень хочет, он идет и делает. Светлана, ну что, первый шаг сделан, вы дозвонились, теперь нужно назвать кодовое слово.
2: Первый полет.
0: Ура, это правильный ответ. Светланочка. Мы вас поздравляем, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, что делать дальше. А пока можете приветики быстренько передать.
2: Огромный привет всем, всей болталке, моей маме, которая рядом, и, в принципе, всем, кто меня знает.
1: Здорово, здорово. Светлана, еще раз напомню, что за эфиром более подробно расскажем, как вы сможете забрать свой замечательный подарок. Ну, безусловно, напомним, что, ребят, следите за нашими эфирами обязательно, потому что здесь всегда бывают такие очень интересные в розыгрыше подарки и все, что с этим связано.
3: Бим радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жестким графиком. Однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые будильщики. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, а вопросы? Вопросы ваши.
1: Побольше, потому что у меня симпозиум очередной намечается. Сейчас я надо дроны коллайдер выключить, а то закипело.
0: Привет, рубимцы. Как сделать фото с Ярославой? Ну как, стоя можно сделать фото с Ярославой?
1: Можно поесть ей что-нибудь принесить, она за еду фотографирует.
2: За деньги! Я правда продюсер, за деньги.
0: Он выключил микрофон.
1: Фото с обезьянкой.
0: А я овца, кстати, если что.
1: Овца? Это ты имеешь в виду по гороскопу?
3: Вы это сами сказали.
0: Да, я не обижаюсь.
1: Ну ладно.
0: Так, добрый вечер.
1: А в год кого ты родилась?
0: Лошадь.
1: А, еще и лошадь.
0: Затопчу,
2: понятно. Ну, кентавр, конечно.
0: Так, добрый вечер.
2: Симпатичный.
0: Задний, Патрин Артем пишет.
1: Копыта у нее, да.
0: Задний, передний, фигня. Полный привод, вот тема. Я думала, на слове «полный» Артем остановится, но нет.
2: У Артема хорошее чувство юмора, кстати, самоирония, это прям очень ценно.
0: Да, полный привод у Артема. Уважаемые ведущие, если бы вы были овощами, как бы вы хотели, чтобы вас приготовили, отжарили или отпарили? Меня можно просто помыть и положить это где-нибудь, полежать на подоконнике.
2: Отварили.
1: Меня лучше тушить, потому что я огонь, ё-моё! Раунд!
2: Звонок в пожарную службу, да? Алло, пожарные, пожарьте мне картошку. Они говорят, мы не жарим, мы тушим. Тогда потушите. Вот мы вас поняли. Раунд, Виктор Степанович.
1: Вот у нас еще Светлана недавно звонила.
0: Да-да, есть, я написала. Подожди, здравствуйте. Еще скажите, пожалуйста, когда еще будет? В какое время будет сигнал мечтателя? Вот в это же время с 18 до 18.30 завтра. Так, с какой попытки пятачок попал Винни-Пуха? Бим попал. Или бим-бим попал. Или бим-бим-бим попал.
1: В пятницу. Потому что в пятницу я совершенно свободен. Вот примерно.
0: Смотри, ты сказал то, что Ярослава за еду, хотя это вранье.
1: Фотографируется.
0: А какая еда? Так, а какое любимое блюдо Ярослава, Виктор Степанович? Раз уж вы тут все знаете у нас, пожалуйста.
1: Картофельное пюре.
0: Не угадал.
1: Я сейчас объясню, почему та картошка как картошка, но вот это помятая, в депрессии.
0: Нет, давай гороховое пюре, чтобы ко мне вообще никто не подходил.
1: Гороховое.
2: Это, кстати, ее любимое пюре, правда.
0: Да? А Петр знает, гороховое. Мы с ним как-то ходили в столовку, и Петр такой, ты че, горох?
2: Ты любишь гороховый блюз? Я ее спросил, она говорит, да, гороховый блюз, это мой любимый. Это когда, знаешь, этот...
0: Ну, кстати, все нормально было в тот день,
2: да,
0: скажи
2: нормально.
0: Же, нормальный вечер,
2: вечер
0: провели.
2: Хороший был.
0: Так, подождите, вопрос. Почему девушки открывают рот, когда красят ресницы? Мужская версия, пожалуйста.
1: Ну, зачем? Дело в том, что там гравитационное взаимодействие происходит в этот момент с ресницами. И когда девушка приоткрывает рот, там...
0: Лучше рот, чем розовые очки.
2: Хорошо, что вы поправились.
1: Господи.
2: И больше не болеете. Это так приятно слышать.
1: Ай, нас точно закроют.
2: 292-100... Подождите. Ладно, в общем,
0: они все знают.
1: Вы все знаете. Ребятушки,
0: пока,
1: давай.
0: Пока.
2: Виктор Степанович побежал. Да. Это его, кстати, вторая фамилия.
1: Ну, как побежал, я пополз скорее. Я же уже
2: Виктор Степанович, большое
1: кадочку,
2: вам спасибо.
1: Да.
2: Вы за эфиром нам скажите, какой вопрос вам наиболее оказался симпатичным. А я пока расскажу информацию на правах рекламы для наших замечательных слушателей. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилиан». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, а вот ведущий вечера уже невероятный Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября, 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только сейчас.

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
11: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
12: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «КанАвто 18».
13: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак КанАвто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30.
14: Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
15: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
16: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: А вы продаете рекламу?
18: Нет, просто даем послушать.
17: Красивая. 2-930-800.
19: БИМ-радио. Первое в Казани.
20: На подходе самая второсодержащая и ксилита поражающая игра «Ты мне зубы не заговаривай». Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, 10 сентября переменная облачность в Казани, местами кратковременный дождь, ночью утром местами туман, ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, минимальная температура воздуха, ночью плюс 4, плюс 9 градусов, максимальная температура воздуха днем плюс 14, плюс 19, Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск днем плюс 18 градусов максимально, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма завтра плюс 18 также днем, Буинск. Завтра днем плюс 19 градусов, Нурлат также плюс 19 и дождь. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о Канавто 18 «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания 131. В продаже «Джак RF8», а также «Джак T9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак RF8». Выгода до 300 тысяч рублей. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843 и приезжайте познакомиться. Знакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На кону у нас подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Как говорил Карлосончик, дорогой, давайте же знакомиться. С нами сегодня играет Андрей. Добрый вечер, Андрей.
7: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Андрей. Это не вас ли случайно бесит песня «Привет, Андрей»?
7: А, нет, вообще.
4: О, привет, Андрей.
7: Я магний употребляю просто.
4: Привет, Андрей, ну где ты был? Давай налей мне скорее.
6: Вот это молодец, конечно, Андрей. Хорошо парировал, здорово. Ну, давайте знакомиться с вашим оппонентом. Это Анна. Здравствуйте, Анна.
8: Здравствуйте.
4: Анна, а вы на чем сегодня?
6: Ну, на магнии, не знаю, на автомобиле, действительно.
8: На машине.
4: Молодец, молодец. Итак, смотрите, Андрей, вы дозвонились первым, поэтому вопрос вам тоже первому отвечать. Так, подождите.
6: Вы хотите задать вопрос от слушателей, да, я так понимаю?
4: Да, да. Почему? Это новый вопрос, это свежий. Почему у избушки ноги от курицы, а не от страуса, например? Страусы же выше, по факту, Андрей.
7: Ну, они это более симпатичные просто.
4: Вкусовщина.
6: Ну, на вкус и цвет, знаете, все куриные ноги по-разному. Хорошо, давайте-ка я Анне задам вопрос. Анна, как вы считаете, зачем конфеты заворачивают в шелестящие обертки?
8: Чтобы продлить удовольствие.
6: Чтобы спалиться перед детьми, я подумал, вот когда первый раз увидел этот вопрос. А вы, чтобы продлить удовольствие? То есть вот когда ее разворачиваешь, да, вот это вот такое шебуршание,
8: да,
6: такое,
8: да,
6: приятное. Хорошо, здорово. А, Анна, еще один такой вопрос. Телефончик у вас в стандартном режиме, или, может быть, это гарнитура, громкая связь через автомобиль, через Optimus Prime, вы говорите, через вещатели?
4: Вещатель — это как владыка.
8: Ну, у меня громкость сейчас.
6: А вот, поэтому я слышу, вы немножечко так это как бы издалека с нами, что ли. Хорошо, Андрей дозвонился первым. Андрей, можете выбрать, с кем будете играть. Петр Нежинский, Ярослава, вашим услугам.
7: Ну, естественно, я буду уж с Петром, с вами.
6: Я почему-то думал, вы скажете, естественно, я буду играть с Ярославой.
4: А у меня услуги дороже. Ты сказал, ваши услуги, вашим услугам. У меня все дороже просто.
6: А, ну там, да, там же гороховое пюре.
4: Да.
6: Вот. Сейчас я тогда тоже посмотрю слова.
4: Простите.
6: Мне нужно понять, что тут написано. Все слова у нас объединены одной единственной буквой. Буква «З». «З». Сегодня у нас на кону, скажем так, да, девятая буква русского алфавита. «З» значит «забота». Итак, Андрей, вы готовы?
7: Да, давайте.
6: Тогда стартуем.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Раз в месяц ее на работе дают.
7: Зарплата.
6: Верно. А вот если улыбнуться, мы их покажем.
7: Зубы.
6: Верно. Ну, в общем-то, это косой с длинными ушами.
7: Заяц.
6: Молодец. Драгоценный металл.
7: Золото.
6: Совершенно верно. Амбарный...
7: Замок.
6: Молодец. В него смотрится, ну и прихорашиваются.
7: Зеркало.
6: Правильно. А женщины туда мужчин все время тащат. Пойдем, говорит, ненадолго. Да-да-да. Кобра, питон, это все?
7: Змея.
6: Совершенно верно. Дают его на дом детям в школе.
7: Задание.
6: Молодец. И можно... посадить ее, например, от доски. Вот что-нибудь ковырял, и она у тебя в пальце застряла.
7: Заноза.
6: Молодец. Блестяще.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вы просто спец по букве «З». Андрей, я вас поздравляю. 10 из 10. Отлично сыграли. Сейчас у нас в игру вступает Анна.
4: Девчонки.
6: Девчонки полюбили не меня. Девчонки, Анна.
4: Анна, вы готовы?
8: У нас тоже на «З» будет.
4: У нас тоже все на «З». Знаете, не знаете, просто пихайте слова на букву «З». Ладно, Анна?
6: Знаете, не знаете, просто
4: пихайте.
6: Просто пихайте. Это, конечно, звучит отлично. Ну, телефончик в стандартный режим вы так и не перевели, по-моему, да, Анна?
8: Так, у меня...
6: Нужно просто всякие вот гарнитуры от него отключить и прям возле уха поставить трубку, и будет прям великолепно слышно.
8: Вот сейчас слышно?
6: Конечно. Алло. Смотрите, какая разница.
4: Кричит на нас.
6: Какая разница? Большая разница. Вы готовы?
4: Я
8: да. Да, давайте.
6: Стартуем.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
4: После осени что идет?
8: Зима.
4: Да, а вот от дождя мы берем его.
8: Зон.
4: Да, бывает рассвет, а бывает...
8: Закат.
4: Да, а еще полосатое животное, черно-белое.
8: Зебра.
4: Да, а вот в нем живет принцесса прекрасная.
8: Замок.
4: Да, а волосы их втыкает девочка.
8: Шпилька.
4: Ну, шпилька бывает. Ну,
8: заколка,
4: молодец.
8: Заколка.
4: Дорожный бывает, кирпич вот он бывает.
8: Знак.
4: Да, а еще они ходят, The Cranberries спели In Your Head. Как песня называется? Они еще такие ходят, мертвецы. Игра такая...
8: Зомби, зомби,
4: да,
8: зомби.
4: А еще бывает радость, а бывает, когда вот я... Ах, ты какой...
8: Злость.
4: Молодец. А еще бывает, вот, петрушка, укроп, это что такое?
8: Зелень.
4: А ты же моя хорошая Аннушка, умничка.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Я почему-то не сомневался, что у нас будет боевая ничья, но оба игрока очень сильные, молодцы, да и люди, которые им объясняли, это тоже, знаете, не лыком сшиты и деланные.
4: Не пальцем.
6: Не пальцем и не палкой. Да-да-да. Вот. Финал. Одно единственное слово на букву «З».
4: Да,
6: я... Кто догадается, тот и получит подарок. Я напомню, это сертификат в семейный парк активного отдыха.
4: Итак, Андриана, вы здесь? Андриана.
7: Да-да.
6: Челентана.
8: Да-да-да-да.
4: Итак, слово подобрано на самом деле необычное, такое, скажем, разговорное, поэтому внимательно, кто первый догадался, тот и победил. Начинаю его объяснять. Это, повторюсь, разговорное слово, тоже на букву «З». Так называют человека и мужского, и женского пола, который любит затевать ссоры, скандалы.
8: Забияка.
4: Молодец, Аннушка, умничка, просто дважды. Браво!
6: Забияка?
4: Тоже забияка.
6: Ах ты как.
4: Листочек закапал.
6: Андрей, я признаюсь честно, не проверял, что она там, какое слово подобрала. Может, они там, это, забияк, первый попавший, говорит, правильно! Ну и ладно, не страшно же, правильно, Андрей?
7: Да, мне подумалось, задира почему-то.
6: Вот.
4: Задира, кстати, это было первое, а потом подумал, что забияк интереснее, чем задира.
6: Видите, как у нее? Сначала задира, кажется, была, а потом забияка,
4: изначально,
6: оказывается.
4: Изначально, да, думала.
6: Да, вот, сейчас вот поди-ка проверь, как она думала. Андрей, ну ладно, ничего страшного, я думаю, еще обязательно созвонимся, сыграем, да, пока можно привет передать.
7: Привет всему городу обязательно, все, кто меня узнал, всем хорошего настроения. И вам, естественно, ведущим тоже, всем хорошего настроения.
6: Спасибо большое, Андрей, вам
4: спасибо.
6: Также отличного настроения с любимой радиостанцией. Ну и давайте поздравлять Аннушку.
8: Да-да, я слушаю, спасибо.
4: Анна, мы вас поздравляем. А кто рядом с вами там находится сейчас?
8: Сынок, он целый год мечтал до вас дозвониться, вот наконец дозвонился, но поиграть так не удалось.
4: Как зовут, сколько лет?
8: Никита, 12 годиков.
4: Ой, Никита, молодец, настоящий мужчина, смелый, отважный, еще и маме помогаешь. Пусть так будет до самой старости матушки, но однажды все равно это случится. Привет, и можете передать.
8: Ну, привет передаю тоже всем, кто меня слышал, кто меня знает. И Казани, всему Зеленодольску.
4: А Никита что скажет, кому приветы? Учителю.
8: А, давайте. А, ну, получается, вообще всей республики Татарстан.
4: Прям вообще все.
8: И, наверное, всем друзьям, которые меня сейчас слышат, наверное, кто узнал. Вам тоже привет.
4: Спасибо. Ну, ты вообще наш краш, Никита. Спасибо, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Реклама на Бим-радио.
10: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225 44 33.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-7924-7441, 16+.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: 8.
1: Телевизор. Мне природа заменила. Да, Виктор Степанович, обещались вернуться к нам когда-нибудь. Спасибо огромное, Виктор Степанович, что были
0: вообще
1: с нами.
0: Самый лучший.
1: Институт цитологии.
0: Цитология.
1: Вас верит.
0: Цит это срочно же, значит.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Ну ладно. Мы совсем скоро, кстати, подведем итог, кто же у нас получит подарок за лучший вопрос. Но еще есть вопросы, поэтому давайте мы их прочитаем.
0: Добрый вечер. Почему к слону можно прислониться, а к роялю нельзя прирояться? Мне кажется, к роялю можно прирояться.
1: Можно.
0: Это вот даже, говорит, можно
1: Это когда еще с собой это взяли, вот это вот, понимаете, в стекле рояль. Вот этот вот взяли в стекле и так прирояться. Так можно прирояться, знаете, что потом лечиться придется долго.
0: Вопрос.
1: Так.
0: Почему женщина, съев 1 кг конфет, поправляется на 5 кг? Баланс не сходится.
1: Да, бухгалтерия какая-то не та.
0: Это, дай бог, в лучшем случае, если она поправится на 5 килограммов, а не с каким-нибудь сахарным диабетом потом выйдет из этого килограмма. Так, какая моль не мечтает, чтобы ее... А, это не нам, а это нам. Какая моль не мечтает, чтобы ее вызвали на ковер?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос.
0: Какая
1: в шубе. В песцовый, желательно.
0: Зажравшаяся моль получается.
1: Ну, вы знаете, какая моль? Да, мне кажется, каждая какая уважающая моль? Себя моль об этом мечтает. Что дарит на праздники продавщицам цветочных магазинов? Действительно, вопрос вопросов.
0: Мне кажется, сертификат какой-нибудь.
1: Конфеты.
0: Килограмм.
1: Чтобы поправлялись на 5.
0: Так, подожди, надо вниз еще отлистать. Та-та-та-та. Еду домой, хочу, чтобы пробка была побольше. Почему?
1: Чтобы подольше ехать и слушать любимую радиостанцию. Вот почему.
0: Я думала, чтобы сидеть было комфортнее.
1: Вот почему.
0: Так, все, как будто бы.
1: Серьезно?
0: Нет. Мне написали, что я больше не сексуальная.
1: Вы ошибаетесь.
0: Ну, по голосу.
1: Хороший матрас с эффектом памяти будет мне напоминать моменты бурной молодости и старости. Слушай, ну действительно же есть вот, да, вот эти вот маркетологи-то напридумывают всякую фигню. Матрас с эффектом памяти.
0: Вообще-то гинекологи тоже утверждают, да? Что женское вот это запоминает
1: всех.
0: Размер счастья.
1: Все. Размер счастья.
0: И все, что идет после, если оно идет меньше, счастье, если идет меньше, то она как будто его вообще не чувствует и не воспринимает.
1: А разговоров-то было.
0: Так что,
1: вот про
0: так
1: это,
0: что
1: да?
0: У всего есть память, говорят гинекологи, имейте в виду.
1: Понятно.
0: Я не могу понять, был ты или не был. О чем поет певица Максим? Так, все, как будто лучший вопрос надо выбирать.
1: Какой вкус у Вилл, раз в его честь назвали магазин? Вы знаете, я когда вот слышал вот это вот название магазина, у меня тоже сразу вот такая ассоциация. И мне почему-то вспоминались крестьянские восстания. Вот, на Руси. Да, вот когда вот они виллы вот эти вот брали, вот грабли. И как бы это к боярам ходили в гости. Вот вкус Вилл. Я добавлял иногда в бочину. Ну, так вот. Вдруг вспомнилось мне.
0: А мы сейчас должны победителей выбрать или попозже?
1: А в следующем часе мы, знаете ли, дело в том, что будем играть в игру за бабушка, а вы как бы, это сложно, да, определиться сейчас?
0: Ну да.
1: Хорошо, тогда давайте все-таки возьмем немножко паузу, не скушаем Твикс и огласим победителя прямо в следующем часе.
2: Бим-радио. Путевые заявки на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: О ситуации на казахских дорогах помогает нам в этом, конечно, Яндекс.Карты, за что мы их благодарим. 3 балла местами затруднения сейчас.
0: Победитель выбран.
1: А, ну, огласим потом. Что-то мы сейчас про дорогу. Показывает мне что-то, то, что рассказывал про память. И такая мне, вот, я такой, ну ладно, как бы нормально. Вот, крупные пробки. Крупные пробки рассказывай, где сохранились. Сохранились, на сохранение прилегли, да. Улица Академик Сахарова от проспекта Победы до улицы Закива. 11 минут вы там проведете. 9-минутное затруднение на Кулгали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. По 8 минут замечено затруднение проезда на Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалиева до Космонавтов. Также улица Закива от проспекта Победы до Академика Сахарова. И улица комиссара Габишева от улицы Сафиулина до улицы Кулгали. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская и Третья транспортная свободны в обе стороны. Мост Миллениум и Кировская дамба. Затруднение из центра буквально в один балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро огласим победителя за лучший вопрос. Конечно же, в новом часе встретимся и уже там тоже еще поиграем в игру за бабушка.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: чего дал.
1: Дал.
0: Это уже история умолчала.
1: Дал.
0: Но когда-нибудь она об этом тоже нам расскажет.
1: Дал, мне не дал.
0: Этому дала, этому не дала. Как помните про сороку Белобоку?
2: Да, все держится на наших вот этих вот.
0: Которая кашу варила.
2: Да.
0: Варила, да не выварила. В общем, есть у нас победитель наш сегодняшний лучший вопросов. Долго определяли, потому что действительно вопросов было невероятное количество интереснейших вопросов. Интереснейших. Вы прям, ребята, прям как бы все вот так вот разрастается буйным цветом, такими вопросами любопытными.
2: Сделала что-то там малина.
0: Да.
2: На самом-то деле, очень понравился вопрос, какая моль не мечтает, чтобы ее вызвали на ковер. И вот здесь ответ, зажравшаяся моль, я считаю, она.
0: Хороший вопрос.
2: Но Александр, он совсем недавно выигрывал, вот буквально 6 сентября. Поэтому нам еще понравился вопрос от Татьяны. И сегодня он является у нас победным. Почему квас пишется вместе, а к вам отдельно?
0: Вот такие дела.
2: Да, Татьяночка, вы большая молодец. Отправляем вам огонечек и инструкцию по получению приза. И мы можем смело перейти к сегодняшней игре «За бабушка».
0: Поехали.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
2: +7 927 242 102 8 это наши мессенджеры, и вам предлагаем сыграть в игру «За бабушка». До 19:40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Нужно продолжить фразу. На кону у нас подарок.
0: А на кону у нас подарок. Кафе национальной кухни. А, билеты в кино на два лица.
2: Все?
0: Все.
2: Отличный подарок и фраза тоже.
0: Жаль, что не картинг, да, вы хотели сказать?
2: Нет, нет, билеты в кино сейчас холодно, надо же куда-то ходить, не в подъезде же все время сидеть.
0: Так.
2: А в подъезде под себя это прям вообще сильно, да?
0: Ужасно отвратительно. Надо людей подумать сначала.
2: Итак, имя возьмем или не будем опять позорить ничего?
0: Нет, давай без имени.
2: Давай Артема Патрина имя возьмем.
0: Артемку возьмем, просто Артемку?
2: Да.
0: Артемки, это вот тут не то, чтобы как-то, просто вот... Просто пришлось.
2: Итак, фраза «За бабушку». Артем не успел. Есть продолжение. Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато... Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато... И все давайте визуализировать, что же там зато. +7 927 242 102 8 До 19:40 нужно продолжить фразу наши мессенджеры. Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато...
3: Вечерний Трубим.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на Бим-радио.
7: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
8: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 774 тысяч рублей с учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации флагшип 2026 модельного года с учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол! Шоу 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
12: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарсбанк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
14: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
15: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
16: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
17: 18+.
18: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: Дает.
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
9: Шлёп!
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато... Вот так вот звучит начало фразы для игры «За бабушка». Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ваша задача до 19.40. Все желающие успеть продолжить эту фразу.
11: А тем более еще все желающие отхватить пару билетиков в кино. Особо сосредоточьтесь.
10: Когда сосредотачиваешься, ничего не получается.
11: Все получается. Артём не
10: долго
11: успел ответить на все ее вопросы, но зато смог исполнить ее желание.
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел проголосовать на выборах. Это хорошо, да. Но зато сломал себе мозг и заодно ей, чтобы больше вопросов не задавала.
11: Неплохо, неплохо.
10: Плохо. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато исполнил все ее желания. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел удовлетворить все ее запросы быстрее, чем за 4 часа. Это с перерывом на чай, Евгений.
11: Но зато уже на всю заначку купил ей новый облачный телефон. Ага.
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато сделал новую памятку в ее эмалированном ведре. А, фу.
11: Что-то я не понял. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато с облегчением нажал кнопку отмены вызова. Ничего, вроде бы.
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато мгновение ока успел удовлетворить ее запросы, встретившись глазами.
11: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел доесть суп. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел сделать ей ребенка. Шустрый Артём скорострел.
10: Вообще ничего смешного.
11: Очень смешно, очень смешно.
10: Все у тебя там?
11: Да. Облачный телефон. Ага.
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато сделал новую памятку в ее эмалированном ведре. А, фу.
11: Что-то я не понял. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато с облегчением нажал кнопку отмены вызова. Ничего, вроде бы.
10: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато мгновение ока успел удовлетворить ее запросы, встретившись глазами.
11: Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел доесть суп. Артём не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел сделать ей ребенка. Шустрый Артём скорострел.
10: Вообще ничего смешного.
11: Очень смешно, очень смешно.
10: Все у тебя там?
11: Да.
10: У меня тоже.

0: Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел сделать ей ребенка. Шустрый Артем Скорострел.
1: Вообще ничего смешного.
0: Очень смешно, очень смешно.
1: Все у тебя там?
0: Да.
1: У меня тоже. +7 9 8 2 42 102 8. Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато...
2: Вечер.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Просто так! Ну как не просто так? Два билета в кино у нас на кону. 19-19, загадывайте желание. А нужно всего лишь навсего-то продолжить фразу. Коллег, напомните, там про Артемка что-то.
1: Ага.
2: Ага, чё?
1: Артем не успел ответить на все вопросы, потому что сладко зевал. Но зато...
0: Угу. Вот эту фразу надо продолжить. Да. Лучшего автора вознаградим. Но зато он теперь живет у папы.
1: У чьего папы?
0: Какая уж тут разница-то? У, наверное, римского.
1: Но зато успел вернуться через 5 минут с букетом цветов со словами: «Но люблю я только тебя одну».
0: Но зато у него есть новый перфоратор.
1: Но зато угадал о всех ее фантазиях.
0: Фантазер, ты меня называла.
1: Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато отстрелялся от души.
0: Молодец, молодец, молодец, Артемка.
1: Артем не успел ответить на все ее вопросы, потому что он админ бимболталки.
0: Действительно, там ведь не успеешь. Вот это прям очень... Да, по факту. Сегодня, оказывается, день лука какого-то. У вас лук сегодня хороший.
1: Хороший и молодежный, да, стильный. Молодежный.

0: симпатичный. А
1: потому что сегодня 25-летнего парня поздравляла, хотела выглядеть как он. Да. Ну, я подумала, там либо мамашка Стифлера, либо как он. Я решила, что лучше как он.
0: Как он — это как он? Что-то около окна, когда
1: это
0: происходит?
1: Это как кокон, только как он. Артем не успел ответить на все вопросы, но ипотека уже была взята.
0: Как он? Нормальный?
1: Все, закрыли, замяли. Ага.
0: Так, зато успел вовремя ёшкин-кошкин. Не буду это читать.
1: Зато успел вовремя.
0: Да, успел вовремя, молодец. Прерваться, так сказать.
1: Да.
0: А не успел ответить на все ее вопросы, но успел сходить в туалет, задать ей свои неправильные вопросы. Ну, что-то ну как-то наскабрёзненько. Ну, дамы и господа, ну что все позволяешь?
1: Да,
0: ну
1: тут как-то вообще какие-то вот... высунул тут вот это все, какие-то глаголы.
2: Вот это входит и выходит. Замечательно.
1: А можно как-то без них, пожалуйста, понаписали?
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
1: Пишите нормально. Прилично, но тёмы в самом
3: Вечерний
1: деле.
3: Вечерний Трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Самки валаби, млекопитающих семейства кенгуровых, способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детеныш, а из другого – более взрослый детеныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
11: офертой. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Десять минут буквально у вас остается до того, как ваши сочинения могут пойти в зачет. В 19:40 мы скажем «стоп, игра» и перестанем принимать ваши ответы. Напомним, вам нужно продолжить фразу.
2: Закончить можно еще, ты все правильно
1: говоришь.
2: Продолжить
1: или закончить.
2: Молодец, да. Умничка, одобряю все, что ты говоришь, вообще, Петр Нижинский.
1: Так, Ярослава, говорите, говорите.
2: Да, Артем не успел ответить, да сейчас, что ты. Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато понял, что точка уже подросла.
1: Точка подросла? Или дочка? Или почка?
2: Точка.
1: Точка?
2: Почка – это к врачу, а точка – это диета.
1: Точка.
2: Но сотрудница ЗАГС уже задала ему вопрос. Вы согласны взять ее в жены?
1: Бедолага. Артем не успел ответить на все ее вопросы, но успел сходить... Нет, что ли, опять? Задать свои неправильные... Это я-то в другом просто мессенджере.
2: Везет тебе, что все тебе.
1: Это все мне, да.
2: А все самое неприличное шлите в телегу, Петр за нее отвечает.
1: Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато теперь у нее есть отличный повод написать ему еще раз, а потом заблокировать за игнор. Господи, плавали, знаем.
2: Там дочка подрастает. Артем не успел ответить на все ее вопросы, зато у него осталось полдома, алименты и рога. Не будьте Артемом.
1: Да.
2: Артем не успел ответить на все вопросы, зато успел осушить пол-литра, да, ее слов. А что это тут делается? А что это ты ему тут наливаешь? Ой, дальше такая история могла бы развернуться. +7, а нет, еще.
1: А потому Артем... что успел уехать на рыбалку с дядей Сережей. Вот так вот.
2: Простоквашино. Вот Артем не успел ответить на все ее вопросы, так как их прервал страстный поцелуй любви и страсти. И пусть весь мир подождет 4 часа. Все, все. Он кончил тут 6.
1: Ага.
2: Закончил,
0: вечерний,
2: да.
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: По данным Яндекс.Погоды, на 10 сентября погода в Казани. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью утром местами туман. Ветер восточно-северо-восточный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +4, +9 градусов. Максимальная температура воздуха +14, +19. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны от +14 до +18 градусов. Это завтра. Бугульма, Альметьевск, Лениногорск днем +18 градусов. Нурлатия +19 завтра днем и Вопастово завтра +19. И небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Так, прямо рассказывай,
2: да,
1: пока начни.
2: А прямо сейчас мы будем поздравлять именинников. У нас просто тут сюрприз подготовлен был. Петру не
1: сейчас
2: терпится
1: все
2: воплотить
1: будет,
2: это в жизнь.
1: Все будет.
2: Ну, давай по порядку. Как всегда, сначала мы открываем...
1: Да-да.
2: Группу ВКонтакте.
1: Да-да.
2: И будем поздравлять именинников наших подписчиков. Не забывайте, что у нас есть Бим-болталка в Максе. Также у нас есть группа в Телеге, группа в Максе. Обязательно вступайте, будем рады вас там видеть. Группа ВКонтакте Бим-радио Казань называется. Итак, именинники, которые сейчас находятся онлайн. Татьяна Митрошина, Любовь Габитова, Регина Абясова, Екатерина Журавлева, Аня Германова, Зухра Тагирова, Елена Калугина, Катюшка Горьева, Ольга Уфимцева из Зеленодольска. Всем из Зеленодольска здравствуйте. Лейсан Сарватрдинова. Игорь Милованов, 50 лет сегодня свои отмечает. Иван Иванов и наша потрясающая слушательница Оля-ля сегодня также.
1: Оля-ля!
2: Да. 38 лет сегодня, Оля. Оля, мы поздравляем.
1: Поздравляем вас. Да. Ну, всех, конечно, наших замечательных
2: счастья,
1: слушателей.
2: Счастья, здоровья, хорошего настроения, энергии неиссякаемой и высыпаться по этой прекрасной осени. Ура!
1: Будьте здоровы и счастливы, самое главное. Кстати, знаменитости, знаете, кто сегодня родился в этот день? Вот помимо всех вот вышеозначенных и помимо человека, которому мы позвоним и поздравим, в этот день родились кардинал Франции Ришелье. Вот тот самый кардинал, который в «Мушкетерах», да? В общем-то, Лев Николаевич Толстой, кстати говоря, 9 сентября появился на свет. Актер Владимир Николенко, Надежда Румянцева, актриса Кэти Топурия, кстати говоря, сегодня отмечает свой день рождения. Очаровательная женщина, очаровательная. А студия, да?
2: Да-да.
1: Коллектив, если что. Кто, может быть, не знал. Ну и все вместе, уши развесьте. Давайте позвоним уже нашей имениннице и поздравим ее. В прямом эфире Бим-радио. Напомню, вы сделать это тоже можете. 2-930-800, пожалуйста.
2: Звоним.
1: Угу.
2: Мы звоним Гульнас. Возьми же трубку. Гульнас увлеклась днем рождения.
1: Да, думаю, что в среду самое то.
2: Давай еще раз попробуем.
1: Давай попробуем, да.
2: Всегда два раза надо звонить, вдруг человек
1: что,
2: руки моет.
1: Надеемся, что Гульнас, да, действительно, просто, может быть, она сейчас занята, гостям, конечно, что-то салатик предлагает.
2: Крабовый я люблю, а твой любимый салат какой?
1: Гороховый.
2: Обойдешься. Гульнас, возьмите трубку.
1: Ну что такое? Ну что такое?
2: Че как мало?
1: Ну что такое? Гульнас.
2: А кто это нас трубку не берет?
1: Ну что такое?
2: А кто это там трубку?
1: О! Гульнас.
7: Алло.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Гульнас, мы с вами сейчас находимся в прямом эфире Бим-радио на 102.8.
7: Да, я поняла.
1: Вы ждали нашего звоночка, да?
2: Чем угощаете?
7: Нет, конечно.
1: Ой, какая молодец. Гульнас, мы знаем, что у вас сегодня день рождения.
7: Да.
2: Там гости на заднем фоне.
1: Там гости.
2: Здравствуйте.
1: Батюшки, как хорошо. У вас гости собрались.
7: Очень.
1: Гульнас, да? А чем угощаете?
7: Да.
1: Чем угощаете? Чем почуете гостей?
7: Ой, тут чего только нет.
2: А крабовый салат есть крабовый?
7: Вот, к сожалению, этого нет.
2: А гороховый?
7: Есть.
1: Тогда мы идем к вам, как говорится. Гульнас, у нас для вас, у нас для вас есть потрясающее поздравление. Сегодня... Ой, кто там? Кто там? Кто там? Это же я, это приемник повторяется от меня.
2: Отставание.
1: Да, нужно немножечко, может быть, от приемничка подальше у нас отойти, а
7: да,
1: то
7: все,
1: вот это все
7: ушла.
1: Будет сбивать. Итак, слушайте поздравления, которые специально для вас заготовили ваши родные и близкие. Гульнас, сегодня мы хотим сказать самые важные слова нашей любимой жене и самой родной маме. Ты сердце нашей семьи. С тобой наш дом наполнен теплом, любовью и тем особенным уютом, который невозможно описать словами. Ты всегда поддерживаешь нас и даришь столько любви, что ее хватает на каждого. Мы хотим пожелать тебе одного. Будь счастлива. Пусть в твоих глазах всегда будет свет, на душе спокойно, а рядом будут люди, которые любят тебя так же сильно, как любим тебя мы. Спасибо тебе за нашу семью, за твое большое сердце, за твою любовь и за то, что именно рядом с тобой мы понимаем, что такое настоящее счастье. Мы любим тебя больше, чем можно выразить словами. Твой муж Булат и сыновья Карим и Камиль. Какая красота! Мы, конечно же, Гульнас, присоединяемся.
2: С днем рождения, Гульнас!
1: С днем рождения!
7: Спасибо огромное! Спасибо.
1: Ну и, конечно же, специально для вас в подарок песня от Юры Шатунова. С днем рождения. Еще раз принимайте поздравления. Ура,
2: ура.
1: Гульнас.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Сразу скажем стоп, игра 19.44, потому что уже на часиках, а это значит, что в зачет уже больше не пойдет, совсем скоро будем подводить итог, пока дочитаем. Сегодня фраза была такая: Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато был, и дальше продолжение, согласен с поставленным диагнозом, например, вот такое есть сообщение. Так.
2: Но зато ее подруга вопросов вообще не задавала.
1: Или успел посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Все это время вопросы у жены не заканчивались.
2: Все?
1: Все. У матросов, как говорится, нет вопросов. Скоро подведем итог.
0: Вечерний Трубим.
1: Но прежде... Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, действительно прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих детей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на Бим-радио. Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
5: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
6: Ну что же?
7: Подождем твою маму.
6: Что?
7: Подождем.
6: Не так, что ли?
7: Бунерсе.
6: Букуян.
7: Буку Кей?
6: Бу Аю.
7: Бу Игорь? Кем Бу?
6: Мала Игорь. Ну ладно, я хотя бы мальчик сейчас. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Доброе утро.
7: Халерничек.
6: Эй, бед.
7: Все, весь твой татарский.
6: Мой все татарский, все, да. Ашхане, Ипи.
8: Давай нам тут это, мозги, давай нам тут это, не это самое.
7: Ночные планы свои, Ипи.
6: Хлеб.
8: И кмек, братан.
6: Нет, ну это кусочек, значит.
7: А знаешь, что такое сет?
6: Молоко? А, диджейский.
8: Диджейский сет. Молодец, молодец. В общем, как вы поняли, да, у нас Игорь будет бразды правления. Я просто нашел
7: принимать.
8: Вот такое вот, ну видишь, это принимать.
7: Твою
8: да.
7: мать.
8: Опять вот, вот опять он.
7: Так другая же песня должна быть.
8: Я ж не могу эту. Ах! Все как просто оказывается. Вот так вот. Оказывается, должно было быть, да?
7: Да.
8: Ну а что ж это? Я же откуда? Я ж не слушаю вот это. Ж не, нежданно,
7: я
8: негадно.
7: Я не кушал. Ипи, ипи.
8: А вот сейчас Игорек к вам и споет.
7: Ипи,
6: я
7: ипи.
6: Не умею. Вечером особенно.
7: Ипи, и сет.

0: положила.
1: Но самое главное.
2: Моя мама варит классно, может быть. Подождем мою маму.
0: Игорек,
1: подождем твою мать.
2: Подождем мою маму.
0: Игорь.
1: Подождем твою мать.
0: Ну, как вы понимаете, будет действительно очень весело. Игорь заряженный, веселый, на позитиве. Какую-то банку принес с собой непонятную, трехлитровую.
1: Это питье.
0: А, питье? Теплое?
2: И
0: питье.
1: Теплое питье.
0: Ну и, конечно, давайте же подведем итог игры за бабушка.
2: Артем не успел ответить на все ее вопросы, но зато успел проголосовать на выборах.
0: Молодец какой, Артем. И не забудь проголосовать и ты, гражданин Российской Федерации.
2: Конечно, сегодня у нас будет мудрая фраза под конец, но сначала спасибо вам, Петр, за эфир.
0: Взаимно.
2: Было очень весело. Жалко, табуретка не дожила до этого момента у нас.
0: Ножки подкосились.
2: Да. Вообще, да, услышимся завтра в рамках вечернего шоу «Трубим». Сегодня Игорь Никитин продолжит программу «Привет-приветов» совсем скоро, уже через час. А мудрость на сегодня. Во-первых, берегите себя, дорогие наши радиослушатели. Если вам сегодня не говорили, что вас любят, знайте, что мы вас любим. Ну и мудрость дня. Раскаяться никогда не поздно. А вот согрешить можно и не успеть.
0: Всем хорошего вечера.
2: Пока.
0: Пока.

0: От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Ну, здесь сложно не присоединиться, действительно. Тоже люблю Казань, тоже люблю. А, ну я же здесь работаю. В общем-то, у меня выхода здесь нет. Хотя нет, он есть. Будет, видимо, в 22.00, после того, как моя смена завершится. Игорь Никитин, микрофона. Доброго всем прекрасного вечера. Конечно, в этом часе обязательно поиграем, перезагрузимся, так сказать, по-взрослому. Имейте это в виду. Кто борется за проходку, то слушайте, пожалуйста, внимательно. По традиции будет вопрос, варианты ответов наверняка. Ну и нужно будет, конечно, напечатать сообщение. Ну а пока я пожелаю всем особенного, прекрасного, самого, ну, холодного уже почему-то, да, вечера. Не хотелось отпускать лето никак, но холодную погоду тоже прям вот никак-никак не хочется. Правда, тут еще и дождики немножечко тоже нам помогают. Но я думаю, мы справимся, да? Завтра, по крайней мере, должно быть чуть-чуть теплее, чем сегодня. Ну что же, еще раз всех приветствую. Игорь Никитин, микрофона. Впереди немного рекламы. Ну и, конечно, хорошая музыка тоже будет обязательно.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы ведь были вчера на родительском собрании, правда?
2: Да, был.
1: Вы знаете, я не смогла. Расскажите кратко, что там было.
2: Ну, если кратко...

Ох, уж это популярная песня с асфальтом, с этим, по крайней мере, долго-долго, не знаю, сколько еще она будет звучать вообще везде и повсюду, но, по крайней мере, знаю, вижу, что молодежь продолжает снимать разнообразные тренды, как они это все называют, да, танцевать под разные песни, ну, а потом, по итогу, это всего лишь 20-30 секунд, и думаю, что за песня такая вообще интересная. Ну, а певица Люси Чеботин, говорят, объявила о зачислении в Академию имени Гнесиных. Сообщение об этом появилось в ее блоге. Артистка будет осваивать программу по специальности эстрадно-джазовое искусство. Она призналась, что мечтала стать студенткой этого вуза еще десятилетия назад. В тот период ее привлекал продюсерский факультет. Однако осуществить задуманное помешало финансовое положение. И вот, спустя 10 лет я студентка, но только решила я поступать не на продюсерский факультет, как тогда, а на эстрадно-джазовое искусство. Учиться никогда не поздно, подумала я и рискнула. Вот и первая в списке платников. Хотя по баллам я, походу, и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться, идти к своей мечте, поделилась знаменитость. Ну что, учиться, учиться, еще раз учиться, как говорится, да. Но вообще... Исполнительница также сказала, что возвращение в стены Академии вызвало у нее сильное волнение. Она откровенно описала эмоции, которые испытывала перед вступительными испытаниями. Ну, слушайте, мне кажется, сейчас любой из нас в любое учебное заведение, если попадет куда-нибудь к ректору, к директору, все равно будешь себя, возможно, чувствовать не очень. Это, видимо, как-то... Лет я студентка, но только решила я поступать не на продюсерский факультет, как тогда, а на эстрадно-джазовое искусство. Учиться никогда не поздно, подумала я и рискнула. Вот и первая в списке платников. Хотя по баллам я, походу, и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться, идти к своей мечте, поделилась знаменитость. Ну что, учиться, учиться, еще раз учиться, как говорится, да. Но вообще... Исполнительница также сказала, что возвращение в стены Академии вызвало у нее сильное волнение. Она откровенно описала эмоции, которые испытывала перед вступительными испытаниями. Ну, слушайте, мне кажется, сейчас любой из нас в любое учебное заведение, если попадет куда-нибудь к ректору, к директору, все равно будешь себя, возможно, чувствовать не очень. Это, видимо, как-то заложилось, может быть, да. Ну что, удачи, успехов пожелаем.

0: перед вступительными испытаниями. Ну, слушайте, мне кажется, сейчас любой из нас в любое учебное заведение, если попадет куда-нибудь к ректору, к директору, все равно будешь себя, возможно, чувствовать не очень. Это, видимо, как-то заложилось, может быть, да. Ну что, удачи, успехов пожелаем всем тем, кто учится, продолжает это делать. И по пути слушай БИМ-радио, конечно, да.
1: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Плохой девочкой, говорят, тоже быть нужно. Или это что-то из цитаты Ярослава перед уходом. В общем, не помню, как оно правильно, как оно точно. А я вот смотрю и вижу, что, оказывается, Сергей Безруков сыграл зазнавшегося шоумена в фильме «Анны Матисон». Не по-детски. 16+. Интересно, интересно. Давно я его в кино не видел, если честно. Но, может быть, это лично я. Или, может быть, он просто давненько нигде не снимался. Ну, вообще, замечательная, добрая комедия о жизни, говорит. Кроме того, здесь я наконец-то опять прикоснулся к жанру пародии. Собственно, я 5 лет работал в жанре пародии. Ну, и озвучивал, говорит, да, известных политических деятелей. Но вообще, на фотографиях он лысый полностью. Я даже представить себе не могу, сколько ему лет там, интересно, если судить по фильму. В общем-то, судя по всему, история достаточно будет интересная. Тут, конечно, огромные диалоги, опросы, ответы. Все совсем вам рассказать, наверное, не смогу. Но человек чудесный, где он только не снимался, какие образы только не примерял на себя. Ну и, в общем-то, я так полагаю, справляется с этой задачей просто великолепно. А у меня для вас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурс и подарки. За пультом, ну вы знаете, кто? Диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, давайте перезагружаться. Ну, в общем-то, все по традиции на правах рекламы. Учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, а встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы 11 сентября. Кстати, вот-вот уже скоро. Перезагрузка по-взрослому в Максимилиан вместе с Бим Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон на 11 сентября. Встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с Бим Радио. Ответьте на вопрос школьной викторины и получите пригласительный билет на вечеринку. В общем, прямо сейчас я готов с вами немножечко поиграть. Поэтому берите ваш смартфон и готовьтесь правильно отвечать. Пишите, пожалуйста, ваши ответы в Макс. +7 927 242 102 8. Итак, внимание, вопрос. Какая песня из фильма «Гости из будущего» 12+, стала гимном мечтателей? Вариант первый. «Прекрасная далека». Вариант второй. Песня «Кота Базилио и Алисы». Вариант третий. «Зурбаган». Какая песня из фильма «Гости из будущего» стала гимном мечтателей? +7 927 242 102 8. Пишите ваши правильные ответы и побеждайте. Но не забудьте, да, у нас же есть условия. 30-дневный перерыв в победу. Должен стоять, иначе просто вы ничего не получите. Я буду переживать, что я вот тут вас выбрал, понимаешь, а вы уже побеждали недавно.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Так, ну что, надо мне итоги, видимо, подвести. Никого же я не подвожу обычно, кроме итогов, видимо. Звучал вопрос, какая песня из фильма «Гости из будущего» 12+, стала гимном мечтателей. И эта песня «Прекрасная далека». Вы, мои канонные, писали все. 1-1-1-1. Ну да, когда есть варианты, чему бы так не воспользоваться этим всем делом. Культовая песня из фильма 1985 года «Прекрасная далека». Ну, а с победой буду поздравлять Дамира. Дамир, ну нет, номер телефона тут нет. Юрьевну буду поздравлять с победой. Вам тоже достается пригласительный. Ура, ура, ура. Вы у меня умнички. Вы у меня молодцы. Я вам сейчас в личные сообщения за подробностями напишу обязательно.
0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Так, конечно, да. Еще что, через 12 минут уже? Через 12 минут. Привет-привет, Амстерданет. Ребята, я думаю, пора, можно разрешать вам действовать. Плюс 7-9-8-2-40-22-8. Еще же у нас есть приложение, да, BIM-радио. Есть сайт BIM-радио. Там тоже можно писать ваши сообщения, передавая приветы. Я буду просматривать, зачитывать все это дело обязательно. Вот. Ну и все, ну нет, не все возможные, но ТГ вроде еще работает периодически, но у нас, у вас, не знаю, ну и у Макс, все остальные заявки тоже скидывайте, пожалуйста. Ну и, конечно, не забывайте, что мы дарим сертификат в ресторан, хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок, BIM-радио или вашу подготовку к грядущей перезагрузке по-взрослому. Участвуйте в розыгрыше в социальных сетях BIM-радио, в Telegram, Макс и ВК. Условия тоже есть. Нужно выложить пост или историю с своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подпишите фразы «Я иду на вечеринку BIM-радио» и пришлите скриншот выложенного поста или истории в комментарии под специальным постом о розыгрыше, и мы вышлем вам порядковый номер участника. Важно, профиль должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя уже завтра, 10 сентября, среди всех приславших. В общем, подарим ему сертификат. Удачи вам, всем удачи. Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру 2-930-818+.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: всем вашим звездам тоже обязательно передадим сообщение, передадим привет. Вы, главное, их напишите. Ну, вот вижу, уже тихонечко что-то начинает прилетать. Плюс 7-927-2-40-22-8. Ну да, режим ожиданий нужно будет тоже включить. Если будет много сообщений, кто-то ж 8 часов уж написал. Поэтому я за них тоже, наверное, еще больше буду переживать. Ждут, ждут. Ну, по крайней мере, я знаю, что многие просто слушают Бим-радио до бесконечности, и все, все свои песни точно слышат, это уж я знаю. Меня зовут Игорь Никитин, всем доброго вечера, добро пожаловать. Я думаю, что да, сейчас дадим мы с удовольствием еще одну песню про Бим-радио, и все. И будем давать старт, и уже несколько ваших сообщений обязательно буду зачитывать. Ну, а пока что, пока, да, еще чуть-чуть музыки дадим обязательно.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать. 21.02 на часах студии Бим Радио. Значит, время пришло. В гости отправимся. Ждет меня старинный друг. Да нет, нет, Дим тут в 19.58 уже свое первое сообщение написал. Передает привет. Желает всем доброго вечера. Клубу «Крылья» большой привет передает. Ксении Сергеевне и Людмилке еще большой болталки. Привет также передает. Спасибо большое. Так, с приложения, видимо, пришло. Привет, Бим. Вы самые болтанковые, огонь. Передаю всем огромный привет. Ксю, Юрьевне, Елене, всем Светочкам, Леське, Юлиям, всем девчонкам, ну и мальчикам, Дмитриям, Антонам, Алге, Денчикам, Павлу и всем, кто понял. Ух ты, какие чертики подозрительные. Или как они называются? Анонимно говорит, пожалуйста, Анжелику Варум поставим. Добрый вечер, любимое радио. Спасибо за классный настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану. Зиверт, прошу. Хорошо, сделаем. Пусть будет так, как говорится, да. Но вы не теряйтесь. Пишите сообщение. Плюс 792-72-102-8. Макс открываю тоже. Там тоже есть уже сообщения. Привет, Казань. Красивая, зеленый кружочек. Привет вам, Игорь. Хорошего настроения. Отличного вечернего эфира на любимой волне. Зеленый кружочек. Спасибо. Привет всем, кто меня знает. Знает и слышит, жду от вас приветы в личку, если можно, трек, благодарю, Павел пишет, трек поищем, посмотрим, но хотя вы иногда даже больше знаете, что у нас есть в эфире, что мы тут включаем, что не включаем, но иногда что-то новое для вас тоже обязательно, да и появляется, собственно говоря, вот. Так, что еще сказать, про приложение скажу, да, про сайт, что многие нас слушают именно с помощью приложений. Там вот есть кнопочка в приложении «Привет», «Передать», кликайте, заполняете всю форму полностью, отправляете, оно вот ко мне, как видите, прилетает. Я его читаю в прямом эфире, соответственно. Ну и вроде как будто еще сообщение сейчас вот зачитаю, наверное, да, прилетят, уверен. Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням, Дине Марсовне, Сабине Валентиновне. Если можно, песню. Я посмотрю. Вы, Стас Михайлов, по-моему, вообще каждый день заказываете. Не устали, Валентин Юрьевич? А? Мне кажется, можно же переслушать еще какие-то песни, да? А вот вторую, которую вы просили, надо поискать. Не знаю, есть ли она у нас.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух. А теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: вот мы тут разлиричились немножечко. Но «Городок», конечно, песня действительно сама по себе шикарная. Но ничего, я думаю, что мы сейчас все это поменяем, все обязательно поправим. Ах, как хочется вернуться и ворваться в «Городок».
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Давайте продолжать. Привет, привет, на Бим Радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-22-8. Если хотите, чтобы ваше сообщение было озвучено в прямом эфире, напишите мне, либо воспользуйтесь приложением или сайтом Бим Радио. Кто-то смс даже пишет. В общем-то, так не исключаю это все. Не исключаю. Так, движемся дальше. Давайте. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно Бим-болталки, поставьте, пожалуйста, песню «Сюда ночь». Светлана пишет от Юрьевной сообщение. Юрьевной. Добрый вечер, Бимка-любимка. Хочу передать приветик всем любимкам из болталки. Ну вот, упрощает. Упрощает вариант. Сразу всем привет и все хорошо. Так, Самир пишет: привет, привет, Бим-радио. Обожаю и всегда вас слушаю. Бим-болталки тоже привет передает радиоведущим всем. И всему отделу Биму. Песню поискать надо, Самир. Ладно, думаю, что в этот час-то точно мы сможем это все с вами услышать. Так, что я там обещал? Двухсмысленно обещал. Инь-янь обещал. Ох, сейчас тихонечко начнем все это выслушивать.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Валентин Юрьевич, я удивлен, что у нас есть эта песня, но она вот есть, оказывается.
2: Далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать при

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты.

0: погони. Человек в телогрейке. Или просто слегка.
1: Да уж, ну и песенки у нас, конечно, если честно, я удивлен, но, в общем-то, все, каждому свое, кому-то очень нравится, кому-то вообще не нравится, ну, а кто-то просто здесь слушает Бим-радио и счастлив.
2: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну, а я тоже счастлив, Игорь Никитин, потому что вы у меня есть, ваши сообщения с приветами тоже пишите, это прекрасно и приятно, плюс 792-72-42-102-8. Рауф пишет, наш слушатель, приветики, Игорь, рад тебя слышать, привет, любимый ведущий, любимая радиостанция, всем тем, кто меня узнал, также большой привет. Еще привет, любимый Казани, привет водителям такси, железных нерв, желаю шикарного коэффициента, спасибо большое за эфир.

Ух ты, еще, это я просто песню прочитал, среагировал. Желаю всем шикарного вечера, суперское настроение, бим-болталки красоткам и красавчикам тоже привет большой передает группа «Краски». Ох, мамочка, что с нами будет? Да, именно так. Так, что у нас тут с приложением с сайта? Что-то прилетело тоже, да. Привет, бимчик, любимчик, хочу передать привет мужу Андрею, детям Косте и Лизочке, пишет Екатерина. Желаю мужу успехов в работе, а детям в учебе. Ну, а тебе, Бимчик, побольше хороших радиослушателей. Это да. Спасибо за классные передачи, пишет Екатерина, особенно утренние. Ну да, утро бодрит песнями, шутками, и не только, ребята, вообще для вас стараются. Привет, болталка, привет, Ксения Сергеевна, добрая, искренне веселая и такая занятая. Найди время хоть песенку любимую послушать, смысловые галлюцинации, вот тоже заказал Арсений, спасибо вам за послание. Добрый вечер, можно поставить «Целовато» Фатхетдинова. Я думаю, можно будет. Посмотрим. Сейчас поищем. Правда, у меня тут песен на заказывали. Сейчас их сначала по порядку будем выслушивать.

Привет, привет, на Бим Радио. Телефон рекламной службы Бим Радио 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани. Привет, привет, на Бим Радио. Передавай привет

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, половина программы уже пролетела, практически, или прилетела. Тум-пу-пу-пум. Ага, да, ваше сообщение тоже прилетело, и это хорошо. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можно написать сообщение, передать привет по всей республике Татарстан. Татарстан, ты меня слышишь? Напиши привет. Где ты? Добрый вечер, Игорь, отличного эфира. Да, спасибо большое. Привет всем таксистам Казани. Кэфа нет, но мы держимся. Поставь что эти веселые. Слышь, тут назаказывались. Такое вот сегодня у нас началось. Как-то вот спроста, не спроста. Но песни были такие уж интересные. В виде Анжелики Варум, «Городок» и Стинг. Ну, Стинг, он красавчик, конечно. Тут я спорить с этим точно не могу. Вот, поэтому как-то так. Привет элитному району ЖК «Радужный». У нас тут все районы, все радужное. Все элитное. Анжелики с пятого этажа, Артем Саныч Патрину. Так, что-что? За деньги, да? А, понятно. А просто не понял я первое слово. А также элитному чату в Казани «Такси» и Карине ТТ. Большой привет. Песню «Мир» просит Виталий Дмитриевич. Спасибо большое. Вот зачем голосовой записывать, не знаю, но пусть будет. Пусть оно будет. Что еще сайт прилетело из приложения? Бим-радио, огонечки. Передаю большой привет бим-болталке. Кто меня узнал? Натулька, жди меня завтра и не ругайся. На песню заказывали, да. Спасибо большое, спасибо. Тут даже вот угрозы какие-то получаются, да? Завтра нужно ждать будет Натульки. Ладно, я думаю, что дождется уж в любом случае. Так, милая пишет. Всем привет, да, Бим. Привет, Бим. Любим. Вот, так правильно. Можно, пожалуйста, песню «Ранетки»? Огошки. Надо посмотреть. Должны быть вроде какие-то были. Какие-то ранетки были. Так, для коллекции не успел подготовить. А, мой привет записали, что ли, получается, да? Ну да. Слушайте, какой я четкий. Тут двоеточие даже. Запятые. В знаке вопроса. Нравится. Так, что «Но всегда ночь» впереди. Как обещали, я, обещали наши слушатели, заказывали. Вот, поэтому здесь петь, наверное, можно будет. Хотя молодежь тоже эту песню все любят, знают, поют. Сегодня у меня вечер самых длинных песен, как будто бы. Ладно.

0: Юрина, вы там наслаждаетесь, надеюсь, да? Надеюсь, все слышите свои песни, которые я тут воспроизвожу, тихонечко запускаю, а? В общем, давайте продолжать. Если вдруг что, то я здесь на связи.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Продолжать буду запускать самые длинные песни, которые вы напросили у меня тут. Но если кто-то вдруг что-то не успел, напишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс. В ТГ написал вот iMagPhoto. Это у меня с английским плохо. Привет вам, вы клёвый. Спасибо за настроение в этот вечер. Вам спасибо, что вы пишете. Вообще очень приятно ваши сообщения получать, читать. Где-то даже какие-то вон, видите, личные процессы. Вот ранеток я не нашел с листьями, но другая песня нашел, будет. Вот, поэтому ждите, следите, пожалуйста. Так, Рауф забыл, пишет, говорит, что у меня пассажир в машине начал петь вовсю, седая ночь. Ну да, да, я же вам сказал, пойте. Девушки удивили, сказали, голос класс. Но, слушайте, ну, иногда случается, что человек не певец, а поет шикарно. Так бывает, это нормально. Поэтому, Рауф, ничего страшного. Что там, 5 звезд точно прилетело. Татарстан слышит вас, Игорь Никитин. Большой привет, братишка. Андрей Сергеевич, песню поставьте, которую сами давно вдохновляете. Слушайте, у меня с песнями все сложно, на самом деле. Как она говорит, меломан, Металлика была, я такой, да, и потом также мир, который будет впереди еще, Гиепика, Мирави, в общем, и краски тут по пути, и Салканчай, правда, татарский я не знаю совсем, но чуть-чуть, Азгенека говорят, по-татарски правильно. Вот, спасибо вам за привет, Татарстан, я счастлив, я рад. Это очень классно. Так, Алексею Кувшину привет еще, который пытается поймать связь в авиастрое, Виталий Дмитриевич пишет, нервничает, потому что интернет не... Но если Макс у него есть, то все работает же, все должно быть четенько, нормально. Вот, поэтому пусть не волнуется, пусть не переживает. Так, что у нас впереди? Смысловые галлюцинации, кстати, да, Салават Фатхетдинов тоже будет потом.

0: Ну, вообще, говорят, розовые очки, конечно, желательно все-таки снять, а то они, говорят, разбиваются и стеклами вовнутрь, то есть на глаза больно потом становится, как ни крути. Но у меня для вас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Слушайте, 11 это уже все, послезавтра же, в пятницу. В общем, мы тут вам еще периодически пригласительные дарим в конкурсах, да, поэтому, кто хочет, кто не успел, следите, пожалуйста, за эфирами. Бывают такие подарки для вас специальные, особенные.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: В общем, вы под конец решили мне насыпать еще, да? Я куда песни вам включать буду? Ладно, перенесу. Срочно, пишет Елена Вячеславовна, срочно поставьте для Натальи песню. Еще одна осталась ночь у нас. О, боже. В общем, вы решили, как начать этот час с песни такой, да, протяжной, особенной в виде городка и завершить Булановой, да? Посмотрим, в общем, подумаем. У меня же тут план же, сейчас краски должны же быть еще. Игорь, привет! Привет, Казань! Послушаем Розенбаума, «Афганскую вьюгу». Слушайте, интересно как. Яшка, спасибо за сообщение. Здравствуйте, привет всей Казани! Можно песню «Глюкоз», «Танцуй, Россия», Юльчик пишет. Да, закинем, конечно. Игорь, благодарю. Руслан, пожалуйста, пожалуйста. Это, видимо, на Салавата у нас уже пришла ответная информация. Слушай, а какой баянист, а? Как играл. Это я про Салават, видимо, не сказал ничего. А он красавчик. Здесь я не спорю. Как будто у меня даже с ним фотография была. Ладно. Добрый вечер, Игорь. Это ваше сообщение полетели дальше. Большой привет всей болталке. Еще нашей большой Бим семье. Если вдруг поместится в эфир, пожалуйста, поставьте песню. Ой, не поместится уже, мне кажется. Но я подумаю по этому поводу. Так, Павел, что вы тут? А я голубцы, говорит, под привет-приветов замутил. Готовлю. Это вам не борщ сварить. Слушайте, ну, голубцы сложно, если честно, да. Я вот люблю ленивые голубцы, которые раньше мне готовила моя мама. Надо жену, кстати, попросить тоже. Может быть, у нее получится так же по-особенному вкусно. Но ленивые, в принципе, там то же самое, просто заворачивать ничего не надо. А если вот в ваших голубцах, Павел, это как в фенкалюшках, внутри бульончик еще такой вкусный, мясной. Так, все, стоп, остановите меня, давайте краски слушать, а то кушать захочу.

0: Вам тоже песенка прилетела. Думаю, все счастливы сейчас. Я тут все-таки накопал, нарыл. Смотрите-ка, что... Да, это Буланова. Елена Вячеславовна, может, не будем, пожалуйста.
1: Еще одна осталась ночь у нас с тобой.
0: Это будет вот сейчас под конец. Вот нам сейчас сны хорошие видеть надо. Домой ехать кому-то еще. Минут 45, как мне.

Все, плакать не будем. Я думаю, сейчас о том, вот мне уже пишет. В общем, песня-то шикарная, на самом деле. Но какая-то она вот такая немножечко грустноватая вот именно сейчас. А у Буланова же топчики, еще песни были, которые в том году точно залетали с этими танцами, трендами. Ой, красота какая.

Вот кто-то мне спрашивал, Игорь, говорит, вот для души, говорит, песню, которой вдохновляюсь. А у меня песни, они откладываются, да, и то есть получается, какая-то песня связана с каким-либо видом движухи в жизни. Например, вот эта песня, да, там, например, я что вспомнил Новый год со взрослыми, когда двоюродные старшие есть, когда гулять потом идешь, вокруг елки хороводы водишь целой толпой. Ну, слушайте, каждая песня с чем-то ассоциируется, мне кажется, и у вас тоже. Ладно, пора мне, в общем, прощаться, оказывается, нужно уже. Тут еще одну песню обещал, некоторым поставил в следующем часе, поэтому, если еще планируете оставаться с Бим-радио, то в общем, да, Слушайте. Чего, Андрей Сергеевич? Я спрашивал. Ну, у вас же тоже так же. Я вот иногда группу Браво люблю, да, иногда те же самые Селин Дион, там что-нибудь. И все. Все, прощаюсь, в общем. Поехал домой. Пока всем. Спасибо, что были со мной. Я счастлив, что вы у меня тоже есть. Все привет переданы. Ничего нигде не забыли. На всякий случай сейчас смс проверю. У нас там есть один интересный американец, который вот любит писать смс-сообщения. Все, до свидания всем заранее. Спокойной ночи, пока.

0: Первые в Казани.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первые в

0: Бим Радио.
1: Злая вьюга задула, в лица детям Кабула.

вьюга путает в танце руки-ноги афганцам. Все быстрей и быстрей сатанинский мотив шурави подхватил.

0: Дым радио. Первое в Казани.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: знаешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осенние дни становятся ярче с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Осень. На любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.